0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события — оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути, думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем, думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Папа всегда рядом. Яркий сноп света закатного солнца внезапно пронизывает комнату, заливая червонным золотом белую дверь. Она распахивается, и появляется папа. В руках у него портфель, из которого он достает картонную коробочку и извлекает из нее два крохотных красных кожаных башмачка. Папа наклоняется надо мной и надевает их на мои ножки. Поднимает меня, подбрасывает вверх и ставит лицом к позолоченной солнцем двери. А теперь иди. Дверь отворяется, и я делаю первые в жизни шаги. Папа рядом, и это вселяет в меня уверенность. Я не должна упасть, я не упаду. С этого момента я постоянно ощущала поддержку отца и полную свою защищенность. Папа всегда был рядом.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя и путешественника Василия Немировича Данченко о поездке в Соловецкий монастырь. 1873 год. Нам кинулось в глаза здание школы. Школа устроена для мальчиков, которые на зиму при монастыре остаются. Их учатся здесь до 100. Тут, в этих каморках, они и живут. «Наказывают монахи учеников?» — спросил я у школьного сторожа-монаха. «Чудно это дело, братец мой. Без розги обходится. А дети шибко учатся. Чтоб это кто ленился, не коли. Детки такое усердие имеют, что друг перед дружкой стараются», — ответил мне монах. «Целесообразно вообще направляет монастырь свою деятельность. Мальчик является сюда забитым и запуганным. Дома он голодал, был плохо одет, томился на работе. В монастыре он разом сталкивается с иным миром, с иною, привольную жизнью. Тут его никто не бьет. Старики-монахи смотрят на него, как на свое дитя. Потребность любить пробуждается в старческом сердце аскета, и он серьезно привязывается к крестьянскому мальчику, как к родному. Товарищи, войдя в общий тон обители, обращаются с ним ласково. Понятно, что несчастный мальчуган в восторге от обители. Чего еще искать? Куда еще идти? Ум его настраивается на монашеский лад. Он совершенно становится монахом. Он и идет в монастырь, считая величайшим для себя счастьем попасть туда. Обитель становится его отечеством, его верою, его жизнью».

0: радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Каждый день старшие братья и сестры Арсения трудились в поле. Однажды вышло так, что некому было отнести обед, который мать им приготовила. Сама она идти не могла, так как ей не здоровилось, а поле находилось слишком далеко, в 2 с лишним часах ходьбы от дома. «Давай я отнесу им обед», — предложил Арсений, который был тогда еще совсем маленьким и даже не ходил в школу. «Но как ты узнаешь дорогу?» — обеспокоенно спросила мать. «А я спрошу у кого-нибудь». Арсений понятия не имел, как добраться до поля и где там искать братьев и сестер. Выходя из дома, он захватил с собой небольшой крест и зашагал, держа его в руке. По дороге ему никто не встретился, и все же он пришел именно туда, куда было нужно. «Я так и не понял, какой шел дорогой. Дойдя до поля, я увидел братьев, оставил им обед и тут же поспешил обратно домой, потому что мама ждала меня и волновалась», — рассказывал Арсений много лет спустя, когда он уже жил на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. Завершая рассказ об этом удивительном случае из детства, он говорил: «Если бы я не имел доверия к Богу, то не знаю, во что бы я превратился. Человек способен действовать самостоятельно лишь до определенного момента. Потом начинает действовать Бог».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Человеческое сердце переменчиво и склонно колебаться и оправдывать себя. Поэтому Господь меняет свои методы подобно врачу, меняющему способ лечения в зависимости от течения болезни. Приобретая опыт, человек меняется и учится доверять Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Наш долг – исправить сердце, а остальное устроит всесильная власть Божия. Тот, кто по гордости все в своей судьбе приписывает только себе, отрицает власть Божию, а те, кто всю ответственность перекладывает на Бога, отрицает свою ответственность. Стоит человеку изменить свое сердце, меняется его судьба. Мы часто говорим о переменчивости судьбы, но редко исследуем причину этой переменчивости. Однако причина – наше сердце».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Бог посреди нас, в храме, вне храма, везде присутствует Господь. А мы живем, словно Его нет рядом. Он рядом с нами. Мы им дышим, движемся, существуем и не отдаем себе в этом отчета. Приписываем себе жизнь, силу, ум, переживания, дарование, успех. Однако проходим мимо того, кто есть источник всего. Мы слепы в этом отношении. Среди нас Господь, а мы можем думать пустые думы, переживать бессмысленные переживания, вести между собой тленные и растлевающие беседы. А он стоит безмолвно, как нищий стоит у двери. Не взглянет ли кто на него, не обратит ли кто внимания, не учует ли кто его присутствие, не переменит ли его присутствие чего-либо в сердцах, в мыслях, в словах людей».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Курганский крестьянин Семен Березин размашисто крестился у иконы Божьей Матери. «Слава тебе, заступнице!» – произносил он тихо свою молитву. Семен Иванович был благодарен Богородице за ее помощь в нелегком деле. Наконец-то ему удалось выкупиться на волю у своей хозяйки, графини Борх, вместе с женой, братом и племянником. 10 лет упорного и кропотливого труда Березину понадобилось, чтобы накопить на выкуп из крепостной зависимости. Теперь они свободные люди. А ведь начинал Семен Иванович в 1835 году простым приказчиком в одной из торговых лавок Кургана с 2 червонцами в кармане. Еще через 10 лет Березин стал купцом первой гильдии, уважаемым и известным человеком. Он приобрел собственный солотопенный завод со свечным производством, 2 мельницы. Современников удивляло, что Березин, один из богатейших в Кургане людей, жил очень скромно, при этом большую часть своей прибыли отдавал на благотворительность. В 1864 году Березин вошел в совет директоров Курганского попечительного о тюрьмах отделения. Его задачей было наблюдение за порядком размещения арестантов, продовольственным снабжением тюрем, санитарным состоянием камер. Некоторые новшества, внедряемые в курганские тюрьмы, Березин оплачивал из своего кармана. Также он участвовал в сборе пожертвований и сам вложил немалый капитал в постройку Спасо-Преображенской церкви при курганской тюрьме. Особенно усердно Семен Березин помогал Богородице Рождественскому храму, старостой которого долгое время служил. Прежде всего, увидев, как холодно зимой в церкви, он выстроил на свои средства с западной стороны теплый зимний храм с 2 пределами. Из уважения к его заслугам, один из пределов был назван в честь его святого покровителя – Симеона Богоприимца. Множество икон в дорогих ризах и окладах, богослужебных книг приобрел Семен Иванович для Богородицы Рождественского храма. Своих детей у Семена Ивановича не было, поэтому он взял на воспитание осиротевшего племянника Федора. Парнишка оказался очень смышленым и расторопным, помогал купцу в торговле и вел всю его бухгалтерию. Вскоре неграмотный Семен Иванович во всем полагался на Федю. В нем Березин увидел достойного продолжателя своего дела и решил усыновить племянника. Как и приемный отец, Федор активно занимался благотворительностью. После смерти Семена Ивановича он стал новым старостой Богородицы Рождественской церкви и щедрым жертвователем на ее нужды. Березин покупал для храма необходимые богослужебные принадлежности и книги, драгоценные ризы для икон. В 1880 году Федор Семенович осуществил капитальный ремонт церкви. Более 2500 Березин потратил на отделку и роспись внутреннего пространства храма. На устройство 3 новых позолоченных иконостасов он пожертвовал 15 тысяч рублей. Не менее щедро жертвовал Федор Березин на образовательные проекты. Он помогал женской школе, внес в Курганский общественный банк 1000 рублей, чтобы проценты с этого капитала употреблялись на нужды учебного заведения, за что генерал-губернатор Западно-Сибирского края объявил ему благодарность. Также Березин оказывал существенную помощь Курганской церковно-приходской школе. Такой же милосердной была супруга Федора, Екатерина. Она много жертвовала на курганские храмы и была почетной попечительницей Курганского женского училища. По завещанию супругов Березиных в 1911 году в Кургане построили ремесленную школу с мастерскими. Министерство народного просвещения Российской империи присвоило учебному заведению имя Федора и Екатерины Березиных.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не это, не сложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш». И люди получают право обращаться к Богу Отец. И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и, самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу как к Отцу и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
2: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Вдовец. Прошло уже более 3 месяцев, как этот мир навсегда покинула его ласточка. Он не находил себе места в квартире. Все валилось из рук, все напоминало о ней. В один из дней он взялся за цветы, полил, пересадил некоторые из них в более крупные горшки, как она хотела, да не успела сделать. На минутку забежал сын, в нескольких словах поинтересовался, как дела, и, убедившись, что все в порядке, отметил, уходя: «Вот этого цветка надо бы протереть листья. Запылилось все». «Обойдется», — ответил уставший от необычной для себя работы отец. «Я его и так сбрызну». Он поставил цветок на большой широкий подоконник, какие делали в добрые времена в старинных домах с высокими потолками, и, подперев голову руками, задумался. За окном срывался редкий, робкий апрельский снежок, который снегом-то назвать язык не поворачивался. Потом пошел все крупнее и крупнее, и, наконец, повалил крупными хлопьями, ложась на мокрую землю, лужи и первую, еще остренькую, зеленую травку. «Эх, солнышко бы чуть-чуть», — проговорил вдовец. «Как надоело это серое слякоть». Он подошел к фотографиям, с которых на него смотрела улыбающаяся, жизнерадостная внучка, и воскликнул: «Вот оно, мое солнышко». Повернулся к цветам и неожиданно для самого себя сказал им: «Надо жить. Будем жить дальше».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есим, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есим живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже с острие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я — гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота — полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есим, и после Адама аз есим. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: Светлое радио. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Виктории Солоповой, матери игумении Леушинского монастыря Таисии Солоповой. Начало 40-х годов 19 века. Санкт-Петербург. Едва минуло мне 15 лет, я помню, что еще любила играть в куклы, а мне стали все твердить о женихах и о свадьбе. Конечно, о том, нравится ли мне кто-нибудь или нет, меня не спрашивали. Да и сама я не понимала этого. Да и вовсе не понимала условий супружеской жизни. Я воображала в лице мужа второго отца и покровителя. Через год родился у меня ребенок. Ожидая его появления на свет Божий, я утешалась надеждой, что он-то, этот младенец, будет мне ангелом-утешителем. Но и этого не судил мне даровать Господь. Через несколько часов после рождения, лишь успели просветить новорожденного таинством крещения, он скончался от чрезмерной слабости. Года через два повторилось то же, и я уже отчаялась иметь утешение в детях. Много и горячо молилась я о том, чтобы Господь не лишал меня этого утешения, дал бы мне хоть одно дитя, оставив его в живых. Особенно же я молилась об этом Матери Божией. Нарочно ходила пешком в ее храмы, к ее чудотворным иконам, перед которыми изливала свои слезные мольбы, дерзновенно напоминая ей, что она сама была матерью и может сочувствовать скорби земных матерей, хотя и грешных, и недостойных ее помощи, но в ней имеющих единую, твердую надежду. И не посрамила меня, владычица, надежда ненадежных. Она даровала мне дитя, дочь, которую я из чувства благодарности к ней назвала ее именем Мария.
0: Голоса

краска точек ситцевой, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад — награда за мои бои.

Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В Греции закончилась война, и батальон, в котором служил радистом молодой Арсений, покидал место дислокации. По дороге солдаты радостно обсуждали, как вернуться домой и заживут мирной жизнью. Внезапно из общего гула голосов до Арсения донеслась речь ротного командира. Он громко, без стеснения, ругал Бога и веру. Для Арсения слова ротного прозвучали, как гром посреди ясного неба. Он немедленно подошел к командиру и твердо заявил: «С этого момента я отказываюсь исполнять ваши приказания, потому что, хуля Бога и христианские святыни, вы оскорбляете и мою веру, и мою воинскую присягу, в которой я клялся защищать Отечество, веру и семью». Действительно, греческая военная присяга содержала слова и о верности Богу. Для Арсения случившееся было больше, чем делом принципа. Он поступил так, потому что не только соблюдал присягу, но и искренне верил в Бога, верил в то, что, защищая Отечество, исполнял его волю и данную ему клятву. Арсений был одним из самых дисциплинированных солдат и проявил неповиновение лишь в этом крайнем случае. Вскоре батальон прибыл в расположение полка. Об инциденте сообщили командованию. По строгим военным законам Арсению за неподчинение старшему по званию полагался трибунал. Однако это не испугало юного солдата, и при подробном разбирательстве происшествия он подтвердил свой отказ подчиняться ротному. В оправдание своего поступка Арсений приводил все те же аргументы. «Ведь он хулил Бога, перед которым все мы клялись защищать Отечество и веру». И высокое военное начальство было вынуждено отступить перед справедливым гневом молодого радиста. «Богу следует повиноваться больше, чем людям». Такой вывод делал обычно Арсений из этой истории, рассказывая ее своим ученикам на Афоне, где он поселился почти сразу после увольнения в запас и принял монашеский постриг с именем Паисий. Теперь весь мир знает его как великого подвижника 20 века, старца Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Часто слышишь такое мнение, что когда человек заболел, значит, Бог его посетил. Это верно, конечно. Такое посещение – это испытание и принесет пользу, если человек не ропщет на Бога за свою болезнь, а принимает ее со смирением. Посещение Бога – это всегда благодать и поддержка. Болезнь – не наказание, а призыв к покаянию и исправлению жизни с помощью Божией. Ведь Бог есть любовь, и нет неправды в Нем. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Нила Синаита. При посещении Божьем у христианина бывают добрые мысли и чувства, радость, любовь к Богу, к ближнему и даже к врагам, смирение, самоукорение, покаянное чувство, сокрушение, умиление, спокойствие сердца, мир со всеми, желание всем добра и спасения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника епископа Серпуховского Арсения Жедановского. 1912 год. Старайся предавать забвению все свои заслуги. Не помни их. А если они постоянно у тебя всплывают в памяти, знай, что тебя борет страсть самомнения, тщеславия, превозношения, и тебе надлежит искоренять эту дурную закваску. Она ведет к постыдному падению. Превозношение хорошо рассеивать следующим духовным рассуждением. Во-первых, все доброе совершает в нас благодать Божья, постоянно на нас изливающаяся. Без благодати мы ничто. Во-вторых, мы пристрастны к себе, а потому и хвалим свое. Но стоит посмотреть на других, и мы увидим у них многое такое, чего сами не имеем. Один, например, имеет прекрасный голос, а я его не имею. Другой — дар слова, третий — здоровье и так далее. Я же всего этого лишен. Чем же мне хвалиться? Буду хвалиться немощью моею.
0: Голоса

0: радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Если бы нам удалось перенестись в 1933 год и заглянуть в один из зимних вечеров в Хельсинский дом художников, мы непременно застали бы финскую писательницу и художницу Туве Янсен за рабочим письменным столом. Ее стремительный карандаш летал над листом бумаги, обрисовывая маленькие ушки, круглый животик и прочие характерные черты известного сегодня всему миру сказочного героя Муми-тролля. Сколько образов, персонажей, различных творческих идей родилось в этом удивительном месте, настоящем родном доме для творческих людей, созданном благодаря богатому купцу и меценату Юхо Лалукка. Юхо горячо любил искусство и был уверен, для того, чтобы талантливые люди могли спокойно творить, необходимо освободить их от забот по поиску жилья и пропитания. Одной короткой и емкой фразой Лалукка отвечал на просьбу профинансировать очередной важный культурный проект. «Я плачу». Юхо родился в бедной крестьянской семье и начал свою деятельность с простого сельского торговца в родном селе Ряйселя Выборгской губернии. Теперь оно называется Мельниково. Затем Лалукка переехал в город Кяки-Салми, в настоящее время Приозерск. С помощью предпринимательского таланта Юхо сумел разбогатеть и стать уважаемым купцом. Его жена Мария была верной помощницей и надежной опорой своему деятельному мужу. Юхо во всем доверял супруге и часто советовался с ней. Как христиане, супруги Лалукка понимали, что богатство им было даровано от Бога и щедро делились с ближними полученными дарами. В 1879 году Лалукка участвовал в создании добровольной пожарной дружины Кяки-Салми, которая стала своеобразным центром общественной жизни города. При дружине действовали библиотека и оркестр, проводивший веселые и красочные выступления в праздничные и выходные дни. Дружина существовала на пожертвования местных купцов. В 1890 году Юхо Лалукка с семьей переселился в Выборг, где основал оптовую фирму по торговле зерном, кофе и прочими товарами. Компания Лалукки быстро развивалась. Со временем она стала одной из самых крупных в Выборге. Юхо был известен не только как успешный и влиятельный купец, но и как видный выборгский меценат, много жертвовавший на просвещение. Сам он не имел возможности в детстве получить образование, поэтому хотел, чтобы могли учиться его одаренные земляки. По инициативе предпринимателя в 1908 году открылось народное училище на его родине, в Ряйселе. Щедрый купец основал и возглавил общество поддержки торговли и промышленности ПАМАУС, выплачивавшее стипендии талантливым неимущим молодым людям, желавшим получить высшее образование. ПАМАУС существует и в настоящее время в Хельсинки. При нем функционируют два благотворительных фонда имени Юхо Лалукки. Больше всего Лалукка жертвовал на культуру. Существенную помощь он оказывал городскому драматическому театру и оркестру Выборга. Юхо активно покровительствовал художникам и скульпторам, финансировал музыкальные проекты и щедро жертвовал на выборгское землячество. По его инициативе был выстроен Дом художников в Хельсинки. В своем завещании Юхо Лалукка назначил свою жену Марию управляющей предприятием. Госпожа Лалукка, как и супруг, духовное богатство ценила выше материального. Мария помогала церквям Выборгской губернии. На ее деньги была построена городская библиотека в Выборге по проекту талантливого финского архитектора Аалто. Жители Выборга по достоинству оценили заслуги супругов Лалукка перед городом. Одна из выборгских улиц была названа в их честь. А 23 ноября 2013 года в Выборге торжественно открылась отреставрированная библиотека имени Юхо и Марии Лалука.
0: Имена милосердия.

Светлое радио. Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облёкся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
1: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю Светлую Пасхальную неделю, а также в День Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ликуй, душа моя, возрос младенец твой, и силой, что сильнее земли, припоясался. Разрушитель замков воздушных возрос, и мир не заметил и не узнал его. Пустыня была ему другом, мысли молитва связью с небом, отечеством его. Вот бесстрашно шагает он навстречу темным порождениям твоим. В очах его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел он мир в силе и выходит на битву с ним, со всеми призрачными мирами твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников — от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал, посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы Живоначальной стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязя моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии ненарушенной с человеком душевным и духовным. Чрево Витязя моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И как и чрево осталось верным троической гармонии. Наконец, властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Шел снег. Шел снег, падал на мокрую землю. Тонкие ветви берез, кустарник. А я все мучился, что же он мне напоминает. Белые зимние шапочки на детских головках или еще что-то чудесное, неуловимое, чему я пока не нашел названия.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. Две сестры Зелотти вышли замуж за двух братьев Гучковых. Варвара Ильинична, моя бабушка, и Мария Ильинична, младшая бабушкина сестра. Сестры были очень похожи между собой. Обе быстрые, готовые всем помочь. Только об этом и думали. Все остальное неважно. Я много слышала от бабушки об удивительной дружбе актрисы Веры Комиссаржевской и моей тети Маши Гучковой. Они вместе посещали богоугодные заведения, больницы и тюрьмы. Заключенные женщины обычно там занимались рукоделием. У меня сохранилась фотография. Две очень красивые женщины, тетя Вера Комиссаржевская и тетя Маша Гучкова, в халатах из сурового полотна, подаренных им арестантками. В 15-16 лет я эти халаты еще носила дома.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Былые радости, как ныне я вас далеких назову, напев родимой на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Во время Второй мировой войны Арсений служил в действующей армии. Он был радистом и выполнял свой долг самоотверженно. Нередко он вызывался идти в разведку вместо бойцов, у которых были семьи и дети. Мог встать под пулями, чтобы уступить другим место в окопе. Однажды Арсений с группой солдат ушел на задание. С ними был мул, на которого погрузили рацию и боеприпасы. На скользком спуске мул заупрямился. Арсений стал подталкивать его сзади, а другой солдат тянул за уздечку. Вдруг животное сделало резкое движение, рация съехала вперед, задела мула по ушам, и он от испуга взбрыкнул задними ногами, сильно ударив Арсения копытами в грудь. От удара Арсений потерял сознание. Он успел только крикнуть: «Богородица, владычица моя!» Ему казалось, что он куда-то летит, но придя в себя, он обнаружил, что продолжает идти. Он осмотрел свою грудь. Она была черная от гематомы. Были заметны глубокие следы от подков. Но он шел. Товарищи глядели на него, не веря своим глазам. Арсений, рисковавший жизнью ради долга, понял, что сам Господь позаботился о нем, чтобы он как можно меньше пострадал сам, а главное, не подвел товарищей. Ведь если бы все сложилось по-другому, военное задание было бы провалено. Когда война закончилась, Арсений уехал на Афон. Там он стал монахом и получил новое имя – Паисий. Он часто повторял, что в духовной жизни, как в бою, нужны самоотверженность и отвага. Чем меньше человек думает о себе, тем больше помнит о нем Бог, говорил Паисий Святогорец, мудрый афонский старец и мужественный подвижник, ставший вдохновляющим примером для многих людей по всему миру.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Оказавшись в тяжелых обстоятельствах, мы иногда начинаем думать, что попали в них или по своей неосторожности, или по человеческому коварству, или по дьявольским козням. Но нужно всегда помнить, что эта рука Божия ввела человека в горнило испытаний. А значит, Господь всегда готов помочь их пройти. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Чем тяжелее положение, в которое Бог ставит того или иного человека, тем больше благодатной помощи Он предлагает.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. В сезон 1899-1900 годов мы играли дядю Ваню. Первое представление, похоже, было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно. Мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова. Надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни. А главное, надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова, сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата. Всегда будешь находить что-то новое, неиспользованное в нем.

0: Я думаю, одна из главных целей человеческой жизни – делать добро, говорил американский промышленник и убежденный филантроп Питер Купер. Мысль эта родилась у него гораздо раньше того дня, когда из бедняка он неожиданно сделался богачом. Пятый из девятерых детей в семействе Куперов, он с детства видел, сколько сил прилагает его отец, берясь за любую работу, чтобы только прокормить семью, и уже тогда старался быть полезным. Когда Купер-старший нанялся косить лужайки перед домами состоятельных горожан, Питер, в то время еще ребенок, придумал и сконструировал для него приспособление, с помощью которого косить траву стало легче и быстрее. А для матери, чьи пальцы болели от постоянной стирки, Питер смастерил деревянную ступу, в которой можно было стирать белье, не погружая при этом руки в воду. Он разбогател, обнаружив в штате Мэриленд месторождение железной руды и быстро стал одним из крупнейших промышленников-металлургов Америки. Казалось бы, после долгих лет, проведенных в бедности, Купер должен был начать наверстывать упущенное и тратить деньги, но Питер поступил по-другому. Богатство не изменило его характера и привычек. Купер по-прежнему одевался и жил более чем скромно, а светским развлечением в кругу богатых коллег предпочитал вечер за чтением Евангелия в методистской христианской общине, членом которой являлся с детства. И все так же искренне желал быть полезным людям. В детстве Купер не получил надлежащего образования. Денег у родителей хватило только на год обучения в начальной школе. Впоследствии Питер остро ощущал нехватку знаний и понимал, что в этом он, увы, не одинок. Теперь, располагая возможностями, Купер решил помочь в получении знаний тем, у кого не хватало на это денег, бедным рабочим и всем, кто хотел бы учиться, но не мог себе этого позволить. И вот в 1853 году на средства промышленника в Нью-Йорке был учрежден вечерний колледж для рабочих и неимущих под названием «Союз Купера». В распоряжении его студентов оказались не только бесплатные уроки, но и богатая библиотека с читальным залом, музей изобретений, химические и физические лаборатории. В первый же объявленный набор заявки на обучение подали 2000 человек. Одним из выпускников «Союза Купера» стал знаменитый изобретатель Томас Эдисон. Питер Купер много помогал и детям-сиротам. Он был одним из основных жертвователей Нью-Йоркского попечительства о малолетних беспризорниках. Большую поддержку оказывал Купер своей христианской общине, направляя от ее имени средства для устроения бесплатных столовых и пособий неимущим. В своем завещании он оставил на эти цели немалую сумму денег. «Когда предстанем пред Господом, будет счастьем для нас, если мы обнаружим, что в жизни хоть раз накормили голодных, одели нагих», – говорил Питер Купер. Он скончался в апреле 1883 года и ровно половину всего своего состояния завещал колледжу «Союз Купера». Колледж успешно работает и в наши дни, продолжая дело, начатое человеком, который всю жизнь стремился принести пользу людям.
1: Имена, имена милосердия.

Часы забав или праздной скуки. Бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во второе воскресенье после праздника Святой Троицы во всех храмах Русской Православной Церкви совершается великое торжество. Молитвенно вспоминается память всех святых в земле русской просиявших. Праздник всех русских святых появился еще в XVI веке, но по ряду причин был через столетия забыт. Печальную роль сыграл историобрядческий раскол и церковная реформа Петра I, упразднившего патриаршество в нашей церкви. Восстановление торжества в честь русских святых произошло на Поместном соборе 1917-18 годов. Собор также постановил составить богослужебные песнопения, прославляющие духовные подвиги подвижников русского православия. Среди авторов, трудившихся над новыми молитвословиями, был прославленный теперь в лике святых епископ Афанасий Сахаров. Его перу принадлежит песнопение праздника русских святых «Стихира вечернего богослужения». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Служба русским святым, написанная по решению Поместного собора 1917-18 годов, для русской церкви явление необычное. Так уж случилось, что гимнотворчество, то есть составление новых богослужебных текстов, никогда не было, так сказать, сильной стороной нашей церковной культуры. По большей части мы всегда ориентировались на греческие или балканские молитвословия, которые переводились на церковнославянский язык. Святой Афанасий Сахаров стал автором, которому удалось создать проникновенные песнопения, не уступающие древним молитвословиям. Вот какими словами святой Афанасий прославляет подвиг русских святых. «Земля русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прослави. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престолу владычню, во славе предстоит радующийся. В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью». «Новый дом Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Последняя фраза в наши дни кажется уже привычной, но вот в годы революции эти слова стали смелым призывом к народу России не отказываться от церковных корней, не терять единственную прочную опору существования – православную веру.
2: По замыслу епископа Афанасия Сахарова, богослужебные тексты в честь русских святых, в том числе и стихира, о которой мы говорим, должны были звучать в православных храмах не только во второе воскресенье после праздника Святой Троицы. Составленные им молитвословия имеют универсальный характер и могут исполняться в любой день, когда отмечается память русского святого. Что и происходит в наши дни. Так наша церковь прославляет подвиг великих предков, а современников призывает хранить православную веру и трудиться во благо русской церкви. Давайте послушаем стихиры в честь святых в земле русской просиявших в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Ольга Благодарева. Литературные эскизы. Читает Тутта Ларсен.
1: Здравствуй, новый день. Красота. Дышать бодрящим, морозным воздухом, что как живительный бальзам, который надо пить маленькими глоточками, не торопясь. Настоящий, бесценный дар зимы для нашего организма. А душа, хоть и холодина на улице, после такой прогулки и впрямь, словно отогревается, поет, обновляется. Уходят вчерашние обиды и печали, и хочется снова смеяться, радоваться жизни и любить весь мир, такой прекрасный. И каждый день разный.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
9: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
10: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните «Благословен гряды во имя Господне».
9: Благословен гряды во имя Господне.
8: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной Его оппонентам, законникам Древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия Его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. Проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу. «Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа, и никто из законников за пророка не заступился. Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу «Второзаконие», где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому что Господь обиделся, а потому что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Абрикосовое утро. Осеннее анапское утро абрикосового цвета. Абрикосовый с персиковым оттенком дом и янтарная виноградная лоза на арке, что порыжела, проржавела и медным отблеском сливается с домом в тон. Абрикосовые коты, дымные, рыжие, сливающиеся с абрикосовыми тротуарами, усыпанными осенней листвой. От глубокого вдоха морского воздуха, смешанного с запахом прелой мокрой листвы, на миг улетает сознание. А когда придешь в себя и поднимешь голову, то увидишь абрикосово-медные платаны с поредевшими шатрами, в которые смотришь снизу вверх до головокружения. –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 30 сентября. День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. О духовном подвиге святой семьи председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Во втором веке в Риме живет вдовица по имени София, которая воспитывает троих дочерей – Веру, Надежду и Любовь. Сама София, имя которое означает «мудрость», своим дочерям дала в святом крещении наименование трех христианских добродетелей. Это вера, это надежда, это любовь. С детства девочки изучали Священное Писание, молились и росли в благочестии. Когда слух о религиозной семье дошел до императора, ее призвали ко двору. Адриан пытается уговорить святое семейство отступить от Христовой истины, всячески убеждая променять Царя Небесного Христа на земные удовольствия, наслаждения, почесть и богатство. Но мать и дети были непреклонны. Детей Софии убили, а саму ее не тронули. Император позволил ей забрать тела дочерей. София хоронит девочек за городом и 3 дня проводит у их могилы в молитве. На 3-й день Господь призывает ее к себе. Святая скончалась, став бескровной мученицей. И совершая память святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, мы можем молиться Господу и этим святым о том, чтобы Господь даровал нам и веру, и надежду, и любовь, и чтобы эти добродетели были как венцом украшены мудростью. Святые мученицы, молите Бога о нас.
0: Актуальная тема.
3: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 30 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и рассказ «Туман» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
1: Пересказкой.
0: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
1: «Пересказки»
0: на радио «Вера». Каждый вечер
1: в 21:05.

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: и душа не пропала.
1: Радио.
2: Сегодня, 30 сентября, церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священно-мучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь жили во II веке в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Она назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Господу. Вере было 12, Надежде — 10, а Любови — 9 лет. И мать, и дочери не скрывали своей веры. Об этом донесли императору Адриану, и тот велел привести христианок в Рим. Девочки понимали, какая судьба их ждет, и молились, чтобы Господь дал им сил не испугаться мук и смерти. Когда они предстали перед судом императора, то все удивились. Мать и дочери были спокойны, словно их пригласили на торжество, а не на смерть. Все они отказались принести жертвы языческим богам. Император приказал мучить девочек, а мать заставила быть свидетельницей их страданий. София с почестями похоронила мучениц и через 3 дня сама предала свою душу Господу. С тех самых пор пострадавшие за Христа святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София считаются покровительницами семьи и семейного благополучия.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Вместе с именинницами мы обращаемся к святым с молитвенной просьбой. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София, молите Бога о нас. –

Вячеслав Добрынин дебютировал как композитор в 1972-м, а уже спустя 3 года к нему пришла настоящая известность. Популярность молодому музыканту принесло сотрудничество с поэтом Леонидом Дербеневым. Совместно ими написанная песня «Прощай» в исполнении Льва Лещенко в 1975 году стала всенародно любимой. С тех пор между соавторами сложились теплые дружеские отношения. Они часто звонили друг другу, чтобы поделиться творческими задумками, даже самыми незначительными. Иногда это приносило неожиданные плоды. Так, теплым летним вечером 1976 года Добрынин, возвращаясь домой от метро, поймал себя на том, что чеканит шаг, напевая музыкальную фразу. Обозначив едва угадываемый ритмический рисунок как «рок-марш», Вячеслав Григорьевич позвонил Дербеневу. «Как тебе такой ритм? Крутится в голове, но не знаю, может ли выйти из этого толк?» Поэт сразу же стал подбирать односложное слово, которое может стать ярким вступлением. «Ты? Но? Да?» Все варианты как будто не годились. Дербенев повесил трубку, а через час перезвонил и победно произнес фразу, которая полностью соответствовала добрынинской импровизации и стала началом яркого припева. «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Песня о мире, в котором кроме непрошенных бед есть звезды, солнечный свет, родной дом, тепло огня и любимый человек, прозвучала в исполнении популярного ансамбля «Самоцветы». Спустя год название этого произведения «Все, что есть у меня» украсило пластинку, выпущенную фирмой «Мелодия». В 2009 году «Самоцветы» записали старую песню в современной аранжировке. Выложенная в интернете, запись набрала 2 миллиона прослушиваний, доказав, что произведение Вячеслава Добрынина на стихи Леонида Дербенева не устарело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен, люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле и цели брака. Но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Муже, любите свои жены».
3: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
2: «А жена да боится своего мужа».
1: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь, слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, священник Григорий Геронимус. Поговорим о том, чем церковная жизнь и молитва в православии отличаются от модных современных ретритов и иных духовных практик. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о значении притчи о неверном управителе.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобно-мученица Ирина Фролова родилась в 1899 году в Калужской губернии в семье крестьянина. До 25 лет девушка жила с родителями, а потом поступила послушницей в Спасо-Бородинский женский монастырь под Можайском. Советская власть вскоре упразднила обитель. Но сестры некоторое время жили вместе по привычному им монастырскому уставу. Так поступали в то время многие монахи и монахини. Вместо закрывшегося монастыря они организовывали сельскохозяйственную коммуну и продолжали жить как прежде. При такой коммуне стала трудиться и послушница Ирина. Но власти вскоре разогнали и все трудовые коммуны при монастырях. Монахини поручили Ирине остаться при монастыре и следить за его состоянием. Власти несколько раз выгоняли Фролову, но она все время возвращалась и селилась то на чердаке, то в подвале. В 31-м Ирину и других монахинь и священника Бородинского монастыря арестовали. Их обвинили в сопротивлении мероприятиям советской власти на селе и контрреволюционной деятельности. Ирина отказалась давать показания и не признала своей вины. Фролову приговорили к 3 годам лагерей. Ирина заболела туберкулезом и умерла в тюремной больнице.
1: Ирина Фролова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. В этот день мы просим святую Ирину Фролову. «Мученица Ирина, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В Санкт-Петербурге по адресу Итальянская улица, 27, разместилось массивное здание в классическом стиле. С 1933 года в его стенах располагалось Ленинградское радио, отчего строение и получило свое название – Дом радио. На его фасаде расположены памятные таблички, одна из которых гласит «Мужеству работников Ленинградского радио в дни блокады посвящается». В период Великой Отечественной войны сотрудники радио ни на день не прекращали работу. Начальник радиовещательного узла Петр Паладин вспоминал: «С воскресного дня 22 июня в жизни работников Ленинградского радио наступила новая суровая военная пора. Многие сотрудники были включены в состав батальона связи или переведены на казарменное положение. В сентябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, радио приобрело особое стратегическое значение и стало едва ли не единственным средством коммуникации осажденных людей с внешним миром. Благодаря этому блокадники слышали передачи московского радио и могли транслировать свои программы за пределы города. Вся большая страна знала, что Ленинград жив, несмотря на голод и постоянные обстрелы. Дикторы, музыканты, актеры и другие сотрудники не прекращали работу над передачами. В программе «Последние известия» жители могли узнать новости с фронта. С первого дня и до конца блокады ленинградцев поддерживал голос поэтессы Ольги Бергольц. В передаче «Говорит Ленинград», которую она вела, можно было услышать известных городских ученых, музыкантов и поэтов. Так, осенью 1941 года с обращением к женщинам Ленинграда выступила поэтесса Анна Ахматова. Она говорила о мужестве и стойкости жительниц города. А композитор Дмитрий Шостакович рассказал о работе над своей новой «Седьмой симфонией». Премьера ее состоялась в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Специалисты радио транслировали исполнение на всю страну и даже за ее пределы. Радист Нил Рогов, работавший за трансляционным пультом, вспоминал: «Я очень волновался, понимая, что передача пойдет в эфир через коротковолновую радиостанцию. Ее смогут услышать во многих странах. Это была подлинная гармония музыки и жизни, борьбы и победы, победы добра над злом». Так музыкальные произведения, стихи, голоса знаменитых жителей и дикторов не давали горожанам пасть духом в самые страшные дни. Главный диктор радио Михаил Миланет вспоминал: «Как-то мы с Ниной Федоровой читали из радиостудии передачу для партизан. Вдруг взрыв, мы продолжили читать. Взрывной волной выбило оконную раму, осколок попал в дикторский пульт. Но прекратить передачу было нельзя. Нас слушают». Радио блокадного города не умолкало ни на минуту. А в те моменты, когда эфиров не было, по нему транслировали стук метронома. Медленный темп ударов означал отсутствие воздушной атаки, а быстрый предупреждал о ней. Каждый день эфира давался работникам радио ценой невероятного мужества, а порой и жизни. Как было трудно поддерживать его работоспособность. Рушились здания, обрывалась радиопроводка. И все же обрывы устранялись, аварийные бригады шли в зону обстрела, порой сутками не уходя с поста, писал Петр Паладин, начальник радиовещательного узла. Наконец, 18 января 1943 года, в день прорыва блокады, поэтесса Ольга Бергольц объявила в эфире: «Ленинградцы, Дорогие соратники и друзья, блокада прорвана. Память об этих днях, где стойкость и вера в победу помогали людям переживать страшные дни ленинградской блокады, осталась в архивных звукозаписях с ленинградского радио. Сегодня каждый может найти запись архивного стука метронома, а еще зайти в музей блокады в Санкт-Петербурге и прикоснуться к непростому прошлому.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды во имя Господне.
2: Благословен гряды во имя Господне.
1: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной его оппонентам, законникам древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. Проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу: «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа, и никто из законников за пророка не заступился. Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу Второзакония, где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому что Господь обиделся, а потому что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Говорят, что небезопасно встретить во время осенней лесной прогулки кабанов, особенно с выводком малышей. Бывает, что их семейство иногда появляется на распаханном поле в поисках снеди, преимущественно корнеплодов. Впрочем, подобные обитатели леса, как правило, не нападают на человека, если не встретят с его стороны неумеренного любопытства или агрессии. Но не таковы бесовские помыслы, весьма напоминающие по своей свирепости диких кабанов. Пронизанные разрушительной энергией тьмы, помыслы готовы поглотить неопытную душу, поэтому от них нужно спасаться только бегством. Спешить в милостивые объятия Господа Иисуса и Пречистой Богородицы Марии, молитвенно призывая их защитить, заступить и спасти нас от силы вражьей.

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство, которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает директор по развитию федеральной радиостанции Тамара Захарова.
2: В 22-м году в нашу семью пришла беда. Моей маме поставили смертельный диагноз. Нас трое детей, уже выросшие. И у нас начался довольно непростой путь поиска врачей, операции, лечения и все испытания, которые часто проходят те, кому приходит беда. По прошествии времени болезнь усиливалась, состояние мамы ухудшалось, тревога росла. И в какой-то момент времени мама оказалась в больнице, где ей сказали, что уже ничем не могут помочь. И мы встали перед выбором. Для мамы нужно было искать паллиативное отделение для того, чтобы ей там оказали нужную поддержку. И тогда я написала сообщение главному врачу больницы Святителя Алексея в Москве Алексею Юрьевичу Зарову, который, увидев мамин диагноз и выписки из больницы, отговорил нас от паллиатива в том месте, куда мы намеревались ее поместить, сказав, что в этом месте у нас не будет возможности видеть маму, и предложил забрать ее к себе, потому что у мамы осталось совсем мало времени, а ей очень важно, чтобы мы были рядом. Первый раз, когда мы приехали в реанимационное отделение этой больницы, неизгладимым впечатлением являлось своего рода объявление на двери входа в реанимацию, где было написано, что посещение больных в реанимации не только разрешается, но и очень приветствуется. У нас была возможность находиться с мамой очень долго, в течение дня. Мы читали, молились. В палату приходила сестра милосердия, спрашивала, будет ли мама причащаться, соборовалась ли она. И все это помогло нашей семье подготовиться к уходу мамы. То гуманное отношение, которое мы увидели в этой больнице, то неравнодушие, любовь, которая исходила от людей, сотрудников и главного врача, оставит навсегда нашей семье неизгладимый след. И слава Богу, что в нашей стране есть такие замечательные врачи и больницы. Спасибо им большое.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобномученица Александра Хворостянникова родилась в 1886 году в Московской губернии в крестьянской семье. Через 10 лет неподалеку, в Медынском уезде, была создана женская община. Александра до революции жила там послушницей. С 25 года Хворостянникова работала на текстильной фабрике. В 37 году вышло негласное распоряжение правительства об аресте монахов и послушников закрытых монастырей. На фабрике нашлись работницы, которые знали о прошлом Александры и сообщили об этом властям. В доносах они упомянули, что Хворостянникова проводит в общежитии агитацию против советской власти. Александру арестовали и заключили в тюрьму города Серпухова. Она отвергла обвинения, но подтвердила, что была и остается верующим человеком. Тройка приговорила ее к 10 годам заключения. Хворостянникова скончалась в заключении в Хабаровском крае.
4: Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. Эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и Спасителя Иисуса Христа. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди них и преподобномученица Александра Хворостянникова. Мы обращаемся к ней с молитвенной просьбой. «Святая преподобномученица Александра, моли Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: На Рождество в англоязычных странах исполняется гимн, чье название переводится как «Радуйся, мир». Текст этого сочинения создан английским поэтом XVIII века Исааком Уотсом, автором многочисленных духовных стихотворений. В течение 4 с лишним лет Уотс каждое воскресенье писал оды, прославляющие Господа. В итоге, когда их накопилось более 200, поэт издал сборник под названием «Подражание псалмам Давида». «Радуйся, мир» был опубликован именно в нем. В тексте стихотворения повествуется о христианской радости о Господе. Уотс не задумывал этот гимн именно как рождественский. Но все изменилось, когда композитор Лоуэлл Мейсон решил положить слова на музыку. В качестве мелодической основы он взял тему из оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия», повествующей о рождении Спасителя. Оратория называется «Масштабное произведение для хора, солистов и оркестра», в основе которого лежит, как правило, библейский или исторически значимый сюжет. Гендель написал ораторию «Мессия» в 1741 году всего за 24 дня. Произведение сразу завоевало любовь публики. При жизни композитора оно звучало каждый концертный сезон, а некоторые фрагменты, например, знаменитый хор «Аллилуйя», сопровождались горячими овациями. И хотя гимн «Радуйся, мир» не является точной музыкальной цитатой из оратории Генделя, его ритм немного изменен под размер стихотворения Уотса, но все-таки в нем чувствуется тот же душевный подъем и ликование, как и во всей оратории. Оркестровая версия гимна «Радуйся, мир» Георга Фридриха Генделя в обработке Лоуэлла Мейсона прозвучит в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Дирижер Колин Дэвис.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен, люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле цели брака, но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Муже, любите своя жены».
3: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
2: «А жена да боится своего мужа».
1: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь, слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Я из молодежи 90-х. В то время многие мои ровесники приняли крещение. Стали ходить в храм, кто тайно, кто открыто. Мы объединялись и сплачивались вокруг церкви. Восстанавливались храмы, церковь нуждалась в кадрах. Мои друзья поступали учиться в духовные школы. По окончании становились священнослужителями, певчими, иконописцами. Тогда я считала, что возрождение церкви – дело молодых. И как будто не замечала в храме старшее церковное поколение. Но однажды мне позвонил друг, молодой священник. Рассказал, что месяц назад получил назначение на далекий сельский приход. Приехал, говорит, на место, а на станции встречают. Главный агроном бывшего колхоза и местные бабульки, вот и вся община. Пошли первым делом храма смотреть. От увиденного опустились руки. Здание громадных размеров, полуразрушенное. В советское время в храме был кинотеатр. Бабульки заверили: соберем народ, расчистим место для службы. И расчистили. Первую службу назначили накануне воскресного дня, в субботу вечером. К службе тщательно готовились. Алтарь обустроили, иконостас поставили, купили нужные церковные книги. Осталось певчих найти. Батюшка знал, что моя сестра училась на дирижера церковного хора и пела в храме. Поэтому и позвонил мне с просьбой найти певчих. Мы нашли еще двух человек и вчетвером отправились на тот приход. Батюшка встретил, привез в храм. Повел показать, где будем петь. Народ с разных деревень собрался, храм полон. Люди расступаются, пропускают, шепчутся. Певчие из Москвы приехали. Батюшка певчик-то из Москвы привез. Мы невольно ощущали нашу значимость в этой службе. Встали за загородку для хора, клирос. Там уже две бабульки стояли. Одна чтец, Вера Николаевна, лет 70. Другая певчая баба Анна. Маленькая худенькая старушка с узенькими, почти закрытыми глазами. Места для хора мало. Мы ноты разложили, сами встали впереди, баба Аня сзади. Началась служба, пели слаженно. И вдруг выясняется, что у нас нет нужной книги, в которой текст молитв воскресной службы. Нам по ней петь, а ее батюшкины помощники забыли принести. Поздно спохватились. А Вера Николаевна как будто не заметила нашего замешательства. Прочла нужный стих по своей книге и ждет. Дальше мы петь должны, а мы молчим. И вдруг голос бабы Анны поет нужный текст. Все обернулись. Голова ее была приподнята вверх, глаза закрыты, голосочек тоненький, поет наизусть. Мы потом узнали, что бабушка Анна почти слепая. Когда она поняла, что поет одна, смутилась, замолчала. Мы зашептали: «Пойте, пойте». Так баба Анна пела все нужные тексты наизусть, пока книгу не принесли. Я смотрела на нее с благоговением. Какая величина духа и вера в этой маленькой старушке. Вот она, настоящая певчая. Певчая из далекой глубинки. Она знала наизусть всю воскресную службу. Никакой недуг, никакая немощь не стерли из ее памяти слов молитвы. Она славила воскресшего Христа в своем сердце. Мы не раз еще приезжали к батюшке, пели на службе. Баба Анна была непременно в храме на клиросе. Вставала по своему смирению сзади нас, словно ангел-хранитель. Умерла баба Анна в субботу вечером, под воскресный день. Мы приехали с ней проститься. Я смотрела на нее в последний раз и думала: возрождение церкви – дело не только молодых. Это общее дело. Ведь сохранили ее для нас вот такие бабы Анны. Сохранили своей верой.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священно-мучеников монахов Николаева Коряжемского монастыря. Священно-мученики архимандриты Павел и Феодосий, а также иеромонахи Никодим Щапков и Серафим Кулаков жили в Николаево-Коряжемском монастыре близ Сольвычегодска. Настоятель монастыря архимандрит Павел, в миру Иван Моисеев, родился в 1849 году. Он принял постриг в зрелом возрасте, когда ему минуло 30. Иеромонах Никодим, в миру Николай Щапков, был казначеем и духовником обители. Иеромонах Серафим, в миру Николай Кулаков, пел на клиросе. Архимандрит Феодосий, в миру Феодор Соболев, служил священником, овдовел в 37 лет и после этого принял постриг. Много лет он был настоятелем в Веденской обители. В 70 лет ушел на покой. В конце сентября 18 года он заехал в Коряжемский монастырь к отцу Павлу обсудить политику новой власти. В это же время в местную ЧК поступило заявление от местного крестьянина. В нем говорилось, что в обители скрываются какие-то подозрительные личности. Чрезвычайная комиссия нагрянула в монастырь и потребовала от архимандрита Павла и монахов выдать все ценности. Услышав отказ, большевики, не раздумывая, расстреляли архимандритов Павла и Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима. Мученики были причислены к лику святых в 2005 году.
1: Русская православная церковь в 20 веке явила всему миру сон мучеников и исповедников. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, это их любовь ко Христу и к ближним, ради которых они отдали свои жизни. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно просим монахов Николаева Коряжемского монастыря, святые праведные Павел, Феодосий, Никодим и Серафим. Молите Бога о нас. –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: August 2, 1880. На углу Болотной улицы и Дегтярного переулка в Санкт-Петербурге яблоку негде было упасть. Люди старались занять место поближе к мостовой. То и дело нетерпеливо поглядывали на часы. Ровно в полдень из ворот Рождественского вагонного парка выехала конка. Так называется трамвай, который по рельсам тянут лошади. Вздох изумления пронесся по толпе. Все увидели, что вагон двигался сам. Лошадей не было. Он проехал некоторое расстояние, остановился, поехал назад, потом снова вперед. Люди аплодировали. А на подножке первого в мире электрического трамвая стоял его изобретатель, русский военный инженер Федор Аполлонович Пероцкий. Он приветливо махал публике рукой и с улыбкой приглашал смельчаков стать первыми пассажирами невиданного доселе чуда техники. До этого знаменательного дня трамваев на электрической тяге, таких привычных нам сегодня, попросту не существовало. Верхом прогресса была конка – трамвайный вагон, запряженный лошадьми. Никому и в голову не приходило, что может быть по-другому. Никому, кроме Пероцкого. Идея оснастить трамвай так, чтобы он управлялся с помощью электрической энергии, пришла в голову Федору Аполлоновичу в 1866 году в Киеве. Он отправился на прогулку по центру города со своим другом Павлом Николаевичем Яблочковым. Оба служили тогда в Печерской крепостной артиллерии Киевского гарнизона. Пероцкого и Яблочкова сразу же сплотила любовь к научной и изобретательской мысли. Но в тот день, прогуливаясь по Владимирскому спуску, они говорили о другом. «Скоро в городах жить будет невозможно», – качал головой Федор Аполлонович, глядя на плотное движение конок и экипажей по мостовой. «Телег и карет нужно все больше и больше, а за лошадьми не успевают убирать. К тому же вся мостовая разбита копытами. Полагаю, спасение в электричестве», – многозначительно ответил ему Яблочков. Что именно он имел в виду, будущий изобретатель лампочки, тогда не уточнил. Но Пероцкий крепко задумался над его словами. Он обдумывал их без малого 10 лет. В 1874 году Федора Аполлоновича перевели на службу в Санкт-Петербург. Там сначала на пустырях Волкового поля, а потом уже в пригороде северной столицы, под Сестрорецком, на заброшенном участке железной дороги он начал свои первые эксперименты. Все, начиная со списанного вагона конки и заканчивая электрическими двигателями, генераторами и контроллерами, Пероцкий приобрел за собственный счет. Приборы по тем временам были редкие и весьма дорогие. Но инженеру никаких денег было не жалко для того, чтобы сделать жизнь соотечественников удобнее и комфортнее. И вот, наконец, однажды, в утреннем выпуске «Петербургских ведомостей», жители столицы прочли заметку. В Санкт-Петербурге на песках на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка господином Пероцким первый раз в России будет двинут вагон электрической силою. Весь сентябрь 1880 года электроконка Пероцкого бесплатно катала всех желающих по небольшому специально оборудованному участку рельсов. Новость об изобретении русского инженера облетела мир. Из Германии к Федору Аполлоновичу приехали владельцы знаменитой компании «Siemens» перенять опыт. Через несколько месяцев братья «Siemens» запустили в Берлине первую пассажирскую электрическую трамвайную ветку. В России же революционное изобретение Пероцкого по разным причинам стало востребованным лишь спустя 12 лет. Вот почему «Siemens»ов долгое время ошибочно считали первооткрывателями электротрамвая. Но сегодня точно известно, экологичный и уютный городской транспорт появился на улицах городов мира благодаря русскому инженеру и изобретателю Федору Аполлоновичу Пероцкому. Его именем назван сквер в Санкт-Петербурге, расположенный неподалеку от Дегтярного переулка, того самого места, откуда в первый свой путь в 1880 году двинулся электрический трамвай.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Николай Яковлев.
3: Вспоминается проникновенная история одного из выдающихся священников в городе Холме, в ставке генерала Иванова, в 1916 году. Госпитальный священник архимандрит Спиридон Кисляков, более 200 тысяч причастников, 4 полевых госпиталя и, конечно же, месяцы исповеди от людей, буквально непрерывное общение с солдатами, воинами, душевно и физически истерзанными войной. Однажды на юго-западном рубеже отец Спиридон попал под бомбежку. Он лежал и взирал на небо, которое пронзали вражеские бомбардировщики. И вот на брюхе немецкого бомбардировщика виднелся крест, из продольной конечности которого на землю, на русских солдат сыпались смертельные бомбы. И убийство христианами друг друга под знаменем высшего христианского символа просто перевернуло мировоззрение православного священника. И здесь мы, конечно же, не можем не взойти к примерам христианской символики во время Великой Отечественной войны у солдат Третьего рейха. Это кресты на обмундировании военной техники. Мы знаем, что на пряжках немецких фашистских захватчиков была начертана фраза «С нами Бог». Хотя именно они являлись порождением ада и несли ад на нашу землю. В то время как наши героические красноармейцы и мирные труженики тыла, полагая свои души за други своя, явили всему миру неподражаемый идеал деятельной любви. Об этой жертвенной любви и сам Господь говорит, что нет больше той любви, нет ничего больше и возвышеннее, чем душу свою положить за други своя. Тогда и сегодня, и во все дни наш долг как священников – молиться и всем своим служением, и всем нашим существом благодарить, утешать и поддерживать наших воинов, совершивших и совершающих сегодня этот величайший подвиг.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: «Благословен гряды во имя Господне».
2: Благословен гряды во имя Господне.
1: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной Его оппонентам, законникам Древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия Его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. Проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу. «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа, и никто из законников за пророка не заступился. Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу Второзакония, где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И Он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому, что Господь обиделся, а потому, что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. В этих с детства нам знакомых строчках Пушкина есть слово, которое мы уже не употребляем. Наречие «вечер», то есть «вчера». Подобные слова, вышедшие из обиходной речи, называются устаревшими, и среди них есть так называемые историзмы и архаизмы. Давайте поговорим, в чем между ними разница. Есть понятия, которые называют предметы или явления, уже ушедшие. Например, словом «фиакр» назывался особого вида транспорт на конной тяге. Начиная с XVIII века он использовался в странах Европы в качестве наемного транспорта или такси. Слово «фиакр» произошло от названия гостиницы «Отель Святого Фиакра» на улице Сен-Мартен в Париже. Именно напротив этой гостиницы в 1640 году открылось заведение для найма карет по часам и поденно. В литературных произведениях русских классиков данное слово сохранилось. Например, в романе Николая Лескова, писателя XIX века, читаем: «Анна Михайловна находилась в большом затруднении. Часу в 8 вечера она надела бурнус и шляпу, взяла фиакр и велела ехать на Бутиньоль». Кстати, и слово «бурнус», которое прозвучало в данной цитате, тоже устаревшее. Само одеяние, это плащ без рукавов с капюшоном, было довольно популярным в XIX веке. Затем сам предмет, а за ним и слово, вышли из употребления. Сейчас «бурнус» и «фиакр» – историзмы, то есть слова, которые исчезли вместе с явлениями, которые они называли. К ним же относятся «боярин» – знатный чин при царском дворе, «ямщик» – перевозчик почты или людей, «ливрея» – форменная одежда служащего. А что же называют архаизмами? Давайте вспомним такие существительные, как «чело», «перст», «ланиты», «агнец», «пастырь». Это старославянизмы, то есть слова, употреблявшиеся в старославянском и древнерусском языках. Многие из них сохранились в богослужебных книгах, в светской литературе, а также используются в устойчивых словосочетаниях и крылатых выражениях. Например, «один как перст». Данные слова уже не употребляются в обиходной речи, поскольку у них появилась замена в языке. Чело стало называться лоб, перст – палец, а ланиты – щеки. Некоторые слова начали использовать в переносном смысле. У слова «пастырь» было прямое значение – пастух. Оно сохраняется в языке сейчас. А пастырями в наше время называют

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. И сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому важному событию – рождению Матери Иисуса Христа. Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что изображено на иконе, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы, какие символы и смыслы в ней заложены?
3: Изображено событие историческое, оно, естественно, было. Мария родилась от святых своих родителей Иоакима и Анны, поэтому на иконе изображено это событие Рождества Богородицы. Но вот самое интересное – это то, как оно изображено и что там изображено на этой иконе. И вот этот вопрос, да, на самом деле определяющий, да, почему у нас Богородицу надо искать на иконе. Она очень маленькая, она не в центре, она где-то на периферии иконы, да, то есть внизу где-то. Иногда изображается совсем крохотной в руках там бабки-повитухи, да, или там каких-нибудь девиц, которые сопровождали роды. А что на первом месте? На первом месте у нас Анна. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Потому что Анна – это поворотный момент от Ветхого Завета к Новому. То есть фактически Анна уже включена в домостроительство спасения. Это первый шаг, один из первых шагов, Боговоплощения. И Анна, всем известно, что родила-то она нерождаемая, она была бесплодная. И здесь очень глубокий смысл. То есть человечество без Бога, без присутствия Бога, без явления Бога в мир, без Боговоплощения, оно было бесплодной землей, действительно пустыня нерождающая. И вот Анна, она такой собирательный образ этой ветхозаветной церкви, вообще мира ветхозаветного, в котором Бога нет, есть только закон. И есть ожидание пришествия Бога. А вот здесь уже наступает Новый Завет. Это поворотный момент. Она по обетованию рождает Богородицу, которая станет матерью Бога, которая станет храмом, вместилищем Бога, которая станет святая святых Бога. И этот момент

0: изображен здесь на иконе, поэтому Анна в центре находится, да, в центре события икономии или домостроительства Божьего спасения. Поэтому она больше всех, она крупнее всех изображена, потому что она здесь очень нагружена символическим смыслом. Вплоть до того, что в какой позе она находится. В позе смиренно принимающей волю Божию. Это изображает ее принятие. То есть она не сама является спасением. Она является тем, кто принимает смиренно волю Божию. Да, Иаким, он вообще, то есть не только на периферии, он еще часто изображается где-то там в палатах, да, то есть как бы отдельно от события. И в этом тоже есть свой символизм, и опять же, это все не просто так. Иаким изображен в палатах, но он вроде бы участник этого события, но мы помним одну вещь простую. Он священник ветхозаветный. Он исполнитель Ветхого Завета, а Ветхий Завет заканчивается. И поэтому он, конечно, не во внешней тьме, которая изображается, кстати, в окнах, в дверях, да, всегда черным изображается, как внешняя тьма, как то пространство иконы, оно все светом наполнено, да, и оно обращено к нам и в нас включает в это, чтобы мы во свете ходили, да, в Божьем. А там, за пространством этого света, всегда тьма. Тьма внешняя, там нет Бога. Но Иаким изображен в палатах, в окне, но это окно не черное, потому что это все-таки завет с Богом, это присутствие Божие, но уже Ветхий Завет заканчивается, поэтому он как бы тот, кто ожидал Новый Завет и дождался его, исполнения этого, да, Нового Завета. И вот он как бы так вот издаля присутствует, да, то есть он вроде бы есть, но его уже миссия закончилась, да, наступает новая эпоха Нового Завета, где все новое, да, Господь говорит, все творю все новое.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня и с праздником.
2: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Коллега рассказала мне о некоммерческой организации «Партнерство каждому ребенку», где помогают семьям с детьми в кризисных ситуациях. А ее сотрудники познакомили меня с женщиной весьма необычной профессии. Людмила Василенко работает приемной или фостерной мамой. Берет на воспитание и реабилитацию детей. Но не навсегда, а на время. До тех пор, пока малышам не найдут родителей или не вернут их к кровным мамам, которых не было рядом, к примеру, из-за госпитализации. Такая форма семейного устройства только зарождается в нашей стране. Но специалисты уже называют ее главной заменой сиротским учреждениям. Наша героиня живет в Красном Бару, поселке городского типа Тоснинского района Ленинградской области. У меня трое детей, мама и кот Тёма. Все вместе мы – профессиональная семья, говорит о себе Людмила. Когда-то она увидела на улице подругу, гулявшую с ребенком в коляске. Та рассказала про грудничка-отказника, которому в ожидании приемных родителей заменяла маму. Эта история не оставила Людмилу равнодушной. Ее любовь к детям всегда была деятельной. Она с раннего возраста с удовольствием нянчила соседских малышей. Женщина посоветовалась с домочадцами и тоже решила стать профессиональной мамой. Прошла подготовку в школе приемных родителей, а затем сотрудники органов опеки и попечительства познакомили ее с младенцем Романом. Он оказался настолько маленьким и худеньким, что потерялся в комбинезоне для грудничков, вспоминает Людмила. Мальчик мало ел и плохо спал. Его мать всю беременность пила спиртное, поэтому у него диагностировали фетальный алкогольный синдром. Врачи обследовали ромашку, начали лечение, и он пошел на поправку. Набрал вес и научился улыбаться, радуется рассказчица. За 8 месяцев, пока ребенок жил у Василенко, усыновителей найти не удалось. И встал вопрос о передаче его в дом малютки. Чтобы не отдавать нашего мальчика в казенный дом, мы с супругом, я на тот момент была замужем, решили стать приемными родителями, делиться переживаниями Людмила. Для этого требовалось отказаться от работы фостерной мамой. Она была согласна. Но пока готовили документы, к малышу приехала еще одна семья. Это оказались его будущие родители. Ромашке очень повезло с мамой и папой. «Я счастлива за него», — добавляет Людмила. Прощались, конечно, со слезами, но остались близкими людьми. Я стала его крестной матерью. Сегодня Людмила Василенко – профессиональная мама с большим опытом. Ее семья на время становилась родной для множества малышей. Три поколения Василенко легко находят с ними общий язык. Людмила считает материнство своим призванием. «У меня большой запас тепла и заботы. Мне нравится разговаривать и играть с детьми». Многие подопечные, по примеру ее родных детей, называют Людмилу «мамой». И она не видит в этом ничего плохого. А мне вспомнилось стихотворение Михалкова. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Когда Сергей Владимирович его писал, не было даже такого понятия «профессиональная мама». Но сегодня труд Людмилы Василенко также востребован и необходим, как и все остальные профессии. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 30 сентября, церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь жили во II веке в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Она назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Господу. Вере было 12. Надежде 10, а Любови 9 лет. И мать, и дочери не скрывали своей веры. Об этом донесли императору Адриану, и тот велел привести христианок в Рим. Девочки понимали, какая судьба их ждет, и молились, чтобы Господь дал им сил не испугаться мук и смерти. Когда они предстали перед судом императора, то все удивились. Мать и дочери были спокойны, словно их пригласили на торжество, а не на смерть. Все они отказались принести жертвы языческим богам. Император приказал мучить девочек, а мать заставила быть свидетельницей их страданий. София с почестями похоронила мучениц и через 3 дня сама предала свою душу Господу. С тех самых пор пострадавшие за Христа святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София считаются покровительницами семьи и семейного благополучия.
3: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Вместе с именинницами мы обращаемся к святым с молитвенной просьбой. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен. Люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле цели брака. Но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Муже, любите свои жены».
3: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
2: «А жена да боится своего мужа».
1: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь, слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
0: Апостольские чтения.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Елизавета Бернас. Певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Я всегда очень боялась ошибиться. Уж не знаю, с чем это связано. С моей гордостью, с завышенными ожиданиями от себя или с желанием быть для всех хорошей. Но факт остается фактом. Забавно, но именно методом таких вот проб и ошибок я нашла свое призвание, стала регентом. А помог мне в этом один батюшка. Мы с мужем искали место на клиросе, чтобы можно было петь вдвоем. Мы оба певчие. Трудно было найти храм, где требовались бы оба голоса сразу. Каким-то чудом нашли приход, где нам оказались рады, но с одним условием – надо регентовать. Регентовать – значит вести службу, знать, что и как петь на богослужении. Петь-то я умела, а вот руководить хором – нет. Тогда-то моя боязнь ошибиться расцвела пышным цветом. «Батюшка, не могу я, может, не надо?» Пыталась возразить я, но в ответ получила лишь благословение и ободряющие слова. «Все ошибаются. Не волнуйся». Не могу сказать, что эта фраза меня успокоила. Но, собравшись с духом и прихватив с собой все мыслимые и немыслимые шпаргалки, я отправилась на свою первую службу в качестве регента. Как сейчас помню, это был праздник святой блаженной Ксении Петербургской. И не слышала блаженная от меня молитвы истовее и усерднее, чем тогда. Сначала все шло хорошо. Я была страшно напряжена и сконцентрирована. «Главное не ошибиться, иначе конец», — крутилось в голове. И вдруг перед великим словословием в храме повисла тишина. Заминка. Я лихорадочно смотрела в план, пытаясь понять, что происходит. А оказалось, что ошибся священник. Я уже не помню, что это была за ошибка, да и знаний у меня тогда не хватало, чтобы ее распознать. Но я видела, как батюшка, улыбнувшись, открыл служебник, нашел там и произнес нужный возглас. Мы продолжили богослужение. «Представляете, можно ошибаться», — мысленно улыбалась я. «Оказывается, даже если спою не тот тропарь, перепутаю глаз стихиры или забуду, что дальше петь, меня не осудят, не отругают, а поддержат. Я смогу так же, как батюшка, исправиться, и служба продолжится». Как стало легко и спокойно на душе. Моя гордость и стремление казаться идеальной не давали покоя, внушали жуткую боязнь ошибок и, по сути, блокировали мое развитие. А тот батюшка одним простым действием показал, что не стоит стремиться быть идеальной, не стоит превозноситься над другими, что, видимо, было одной из причин жажды казаться безупречной. Ошибаться не страшно. Страшно ничего не делать, не пробовать новое, не стремиться к служению. Уж не знаю, правда батюшка тогда ошибся или специально преподал мне урок, но этот случай я запомнила на всю жизнь и больше не пытаюсь стать идеальным человеком, который мнит себя настолько хорошим, что не умеет ошибаться.
0: Частное мнение.

0: Доброе слово – это просто вежливость или настоящая сила, способная изменить человека и влиять на ход истории? Ответ на этот вопрос будут искать герои программы «Вопросы Веры и Фомы». Они побывают в Римской империи, в Египте, в средневековой Рязани, станут свидетелями событий, описанных в рассказе Куприна «Чудесный доктор» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
2: Ехали мы ночью, все по...

чувства кони мчали, первых без корыстью, а вторых к печали. Так вот и бывает, едешь вместе близко, но кто-то ввысь взлетает.

0: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобно-мученица Ирина Фролова родилась в 1899 году в Калужской губернии в семье крестьянина. До 25 лет девушка жила с родителями, а потом поступила послушницей в Спасо-Бородинский женский монастырь под Можайском. Советская власть вскоре упразднила обитель. Но сестры некоторое время жили вместе по привычному им монастырскому уставу. Так поступали в то время многие монахи и монахини. Вместо закрывшегося монастыря они организовывали сельскохозяйственную коммуну и продолжали жить как прежде. При такой коммуне стала трудиться и послушница Ирина. Но власти вскоре разогнали и все трудовые коммуны при монастырях. Монахини поручили Ирине остаться при монастыре и следить за его состоянием. Власти несколько раз выгоняли Фролову, но она все время возвращалась и селилась то на чердаке, то в подвале. В 1931-м Ирину и других монахинь и священника Бородинского монастыря арестовали. Их обвинили в сопротивлении мероприятиям советской власти на селе и контрреволюционной деятельности. Ирина отказалась давать показания и не признала своей вины. Фролову приговорили к 3 годам лагерей. Ирина заболела туберкулезом и умерла в тюремной больнице.
1: Ирина Фролова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. В этот день мы просим святую Ирину Фролову: «Мученица Ирина, моли Бога о нас».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Знаменитый полководец XVIII века Александр Суворов был глубоко верующим человеком. Без молитвы он не начинал ни одного сражения. И за каждую победу благодарил Господа. Истинно русский человек, Суворов почитал трех сестер – веру, надежду, любовь. Говорил: «С ними слава и победа, с ними Бог». Уважение к Отечеству полководец передал своей дочери Наталье и призывал ее во всем полагаться на промысел всемогущего. Суворов женился поздно, ему было уже 44 года. Жена, 22-летняя Варвара Прозоровская, родила ему дочь. В день появления на свет Наташи Суворов ликовал и был счастлив так, как до того радовался только победам в сражениях. Александр Васильевич обожал дочь и иначе как «Суворочка» ее не называл. Супружеская жизнь Суворовых не задалась. Конфликты привели к тому, что брак распался, и митрополит дал согласие на развод. Суворов отписал бывшей супруге все, что она просила. Деньги, московский дом, вернул Варваре ее приданое, не отдал только Наташу. Вся нерастраченная нежность Суворова досталась дочери. Видеться с ней часто он не мог, уезжал в военные походы, но письма писал регулярно, иногда даже стихами. «Душа моя, голубушка, милая моя Суворочка». В каждом письме заботливый отец осыпал дочь ласковыми словами. Эти письма, трогательные и шутливые, успокаивали Наташу, которая до слез переживала, когда отец готовился к очередной битве. «Любезная Наташа, как же весело на Черном море! Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, а в воде стерлядки, осетры, пропасть!» О животном мире Суворов писал девочке подробно. О своих ранениях – никогда. В 16 лет Наташа стала фрейлиной императрицы Екатерины II. Отец, боясь, что придворные нравы дурно повлияют на дочь, не разрешил ей жить во дворце. Поселил в своем петербургском доме, где за ней присматривали родственники. Но Наташа выросла, пора было выдавать ее замуж. Претендентов на руку и сердце девушки хватало. Александр Васильевич сам проводил строгий отбор женихов. Когда три кандидата были им отвергнуты, в дело вмешалась императрица. Екатерина II рекомендовала в женихи Николая Зубова. Он категорически не нравился Суворову, но Наташа влюбилась в блестящего офицера. Скрипя сердце, Александр Васильевич дал согласие на брак. К огромному огорчению отца, замужество Суворочки не было счастливым. Зубов был хорошим офицером, не расшаркивался перед вышестоящими, но грубость и высокомерие снискали ему дурную славу. Наташа на многое закрывала глаза, была заботливой женой. Любила свой дом, воспитывала детей, светскую жизнь не жаловала совсем, предпочитая ей уединение и молитву. Наташа старалась наладить отношения отца с зятем, но в этом не преуспела. Зато первого своего сына назвала в честь батюшки Александром. В 1800 году Суворов умер. Все свое состояние, имение, деньги, драгоценности он оставил дочери. Еще через 4 года, в самом расцвете сил, неожиданно умер и Зубов. Суворочке было 30 лет, когда она осталась вдовой с огромным состоянием и 6 детьми. Сыновей Наталья отдала в пажеский корпус. Дочери росли дома. Жили они скромно. Москвичи часто видели, как зимами девочки Зубовы убирали снег в своем дворе. В Первопрестольной Наталью Александровну уважали как дочь полководца. А когда в войну 1812 года она с детьми покидала Москву, ее карету задержал французский патруль. Узнав, что перед ними дочь великого Суворова, французы пропустили ее с воинскими почестями. После войны в своем имении Ново-Фитинино Наталья Александровна возвела храм всех святых в честь победы русской армии над французами. Всю жизнь Наталью Александровну согревала любовь ее отца. А его слава помогала в самые трудные времена. Фамилия Суворова открывала перед Наташей любые двери. Благодарная дочь свято берегла память о батюшке. Она даже перевезла в свое имение деревянный дом, в котором Суворов написал книгу «Наука побеждать». и всегда помнила слова, сказанные им однажды. «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи».
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: «Благословен гряды во имя Господне».
2: Благословен гряды во имя Господне.
1: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной Его оппонентам, законникам Древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия Его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. Проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу. «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа, и никто из законников за пророка не заступился. Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу Второзакония, где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И Он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому, что Господь обиделся, а потому, что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Дом у реки. Гул электрички затих вдали. Я иду по тропинке, и опавшая листва тихо шуршит под ногами. Река покрыта утренним туманом. Останавливаюсь у домика с красной черепичной крышей. Он стоит на отшибе у самой воды. Вижу его первый раз, но узнаю безошибочно. Муж столько о нем рассказывал. Он приметил этот дом еще в прошлом году. Сказал, отличная была бы дача. Я отнеслась скептически. Но зачем нам дача в какой-то глухомане? Я человек городской, каменные джунгли – моя стихия. А муж любит природу. Рыбачить, ходить по грибы, пить чай из самовара. В общем, долго обсуждали, и муж победил. С одним условием. Я на эту его дачу ни ногой. И какое-то недопонимание повисло между нами с тех пор. Что-то стало не так. Поэтому сейчас я здесь. Первый раз за целый год. И сама себе поражаюсь. Мне нравится эта тишина. Нравится речной запах, желтые листья берез и кленов под ногами. Муж еще не знает, что я приехала. Наверное, спит. Сажусь за дощатый столик на веранде. Подожду его здесь. А когда он выйдет, обниму и скажу, что у нас замечательная дача.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки.

0: молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Несколько лет назад стояла сухая и очень морозная зима. Моя подруга со своим мужем возвращались с работы домой. Как вдруг, подходя к подъезду, они услышали чей-то пронзительный писк. Он доносился откуда-то снизу. Опустив головы, они увидели котенка, вмерзшего в землю. Он был скован льдом и изо всех сил боролся за свою жизнь. Моя подруга вместе с мужем достали его из ледяной глыбы и отнесли домой. Они помыли его, накормили и отогрели. Из-за того, что у семейной пары в квартире было еще несколько животных и был велик риск подхватить инфекцию от уличного котенка, его пришлось держать в ванной, в изоляции от всех. Подруга стала искать хозяев котенку и искала бы долго, если бы не один счастливый случай. В гости к ней и к ее мужу пришла одна приятельница. Не так давно у нее умер кот, и она долго не могла решиться завести нового друга. Когда она вошла в ванную помыть руки, то увидела того самого спасенного котенка. Посмотрев на эти огромные глаза и уши, она не смогла устоять и решила забрать его к себе домой. С тех пор котенок живет в прекрасной семье. Вот так один добрый поступок может спасти чью-то жизнь.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 30 сентября, церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобномученица Александра Хворостянникова родилась в 1886 году в Московской губернии в крестьянской семье. Через 10 лет неподалеку, в Медынском уезде, была создана женская община. Александра до революции жила там послушницей. С 25 года Хворостянникова работала на текстильной фабрике. В 37 году вышло негласное распоряжение правительства об аресте монахов и послушников закрытых монастырей. На фабрике нашлись работницы, которые знали о прошлом Александры и сообщили об этом властям. В доносах они упомянули, что Хворостянникова проводит в общежитии агитацию против советской власти. Александру арестовали и заключили в тюрьму города Серпухова. Она отвергла обвинения, но подтвердила, что была и остается верующим человеком. Тройка приговорила ее к 10 годам заключения. Хворостянникова скончалась в заключении в Хабаровском крае.
4: Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. Эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и Спасителя Иисуса Христа. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди них и преподобномученица Александра Хворостянникова. Мы обращаемся к ней с молитвенной просьбой. «Святая преподобномученица Александра, моли Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1894 году в Московскую консерваторию поступил молодой человек, который сразу же поразил преподавателей своей неутомимой работоспособностью. Звали его Рейнгольд Глиер. Такое имя мальчику дал отец, немец по рождению, большую часть жизни проживший в России. Один из педагогов Рейнгольда, композитор Сергей Иванович Танеев, признавался, что никто другой в его классе не трудился с такой самоотдачей. Причем интересы Глиера охватывали не только музыкальное искусство, но и литературу, философию, историю. Все свободное время молодой человек проводил за книгами, отказываясь от студенческих развлечений. Однако, несмотря на такое затворничество, однокурсники любили скромного и трудолюбивого товарища. Глубина и основательность, свойственные натуре Глиера, прослеживаются и в его музыке, где выверена каждая нота. К числу наиболее известных произведений композитора принадлежит музыка к одноименной поэме Александра Пушкина «Медный всадник», созданная в 1949 году к 150-летию со дня рождения поэта. В отличие от пушкинского текста, в котором два главных героя – Евгений и его возлюбленная Параша, а сюжет сводится к краткой истории их любви, в балете Глиера появилось множество действующих лиц. Но, пожалуй, главный в произведении вовсе не персонаж, а город – Санкт-Петербург. В начале балета Петербург только строится, в конце он изображается во всей полноте своей красоты. Музыкальный фрагмент, иллюстрирующий величие имперской столицы, называется «Гимн великому городу». А в 2003 году эта музыка с текстом Олега Чупрова получила статус официального гимна «Града на Неве». «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиера прозвучит в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Марк Эрмлер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен. Люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле цели брака. Но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Муже, любите своя жены».
3: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
2: «А жена да боится своего мужа».
1: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь, слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Есть в кинематографе такое понятие «стоп-кадр», когда изображение на экране замирает. В моей жизни тоже было такое понятие. Я этот стоп-кадр сама придумала для маленького сына, чтобы справляться с его капризами. Сейчас поясню. В детстве Сашка был иногда невыносимо упрям. Затеет что-нибудь эдакое, и не разубедишь. Ну, например, решит есть свой суп из кошачьей миски, с пола. Вот никак иначе. Или зимним утром соберется идти в детский сад в шортах, сандаликах, без колготок. А спорить бесполезно. Плачет, ногами топает. Время идет, скоро в садик опоздаем. Ну что тут поделаешь? Вот тогда я и придумала свой стоп-кадр. Не хотела я кричать, ругаться, а убедить сына нужно. И когда он вот так однажды рогом уперся, замолчала я, вышла из детской, заварила чай и села за стол. Сашка минут через 10 заглядывает на кухню. «Мама, а мы в садик пойдем?» «Нет, сынок, не пойдем». «Почему?» «А у нас теперь стоп-кадр. Это как с мультиками. Помнишь, когда ты в уборную сбегать хотел, просил мультик остановить, на стоп-кадр поставить? Вот и у нас теперь в жизни стоп-кадр. Все остановилось». Сын недоумевал. «А почему стоп-кадр?» «А потому что зимой на улицу в шортах не ходят, а штаны ты надевать отказываешься. Вот и застопорилось все. Стоп-кадр теперь». Он начал волноваться. «Так мы в садик опоздаем?» «Обязательно опоздаем. Ничего не поделаешь. Стоп-кадр у нас». Говорю, а сама чай прихлебываю. Сашка, нахмурив бровки, размышлял. А потом спросил. «А если я штаны надену, стоп-кадр кончится?» «Конечно. И в садик пойдем?» «Еще бы! Тут же и пойдем». Он убежал. Через минуту вернулся в аккуратно застегнутых штанишках. «Вот уже надел. Ну?» Я рассмеялась, встала, обняла его. «Слава богу, говорю, стоп-кадр кончился. Бежим скорее в садик». Подозреваю, он тогда не догадывался о том, что стоп-кадр устраиваю я сама. Он думал, что его устраивает тот, кто главнее меня. Кто-то таинственный, великий. О Боге он тогда уже знал. Благодаря этим стоп-кадрам мне удалось понемногу справиться с его упрямством. Когда он порой снова начинал капризничать, мне стоило только сказать: «Ну что ж, будет стоп-кадр». И он приходил в себя. Теперь Саша уже взрослый. Иногда мы вместе вспоминаем истории про стоп-кадр. «Сильный был ход», — говорит с улыбкой бородатый сын. А знаете, к чему я это рассказала? Я недавно поняла, что у всех у нас в жизни бывает стоп-кадр. И придумала его совсем не я. Его Бог придумал для нашего обучения. Вот посудите сами. Когда мы никак не можем исправить в себе грех, мешающий нашей жизни, и все упорно повторяем ошибку, тогда что бывает? А тогда наша жизнь как бы застревает на этой проблеме. Мир снова и снова подкидывает эту самую задачу. Она появляется в разных вариантах, от разных людей, но она все та же. Так это ведь тот же самый стоп-кадр, только посланный Богом. Вот есть у человека свойство дурное. Например, гневается он много. И раз за разом будут рушиться его отношения с миром из-за гнева. Работа не ладится, друзья отворачиваются. Застревает жизнь на стоп-кадре. Потому что гнев не годится для жизни. Как шорты зимой. И стоп-кадр будет до тех пор, пока не справится человек с гневом. А когда справится, вот тогда жизнь сдвинется со стоп-кадра. Начнется новое, хорошее. Эх, быть бы нам всем повнимательнее. Научиться бы замечать, когда Бог говорит: «Ну что ж, тогда стоп-кадр». Он ведь о нас же и заботится. Потому что все наши грехи – те же самые шорты, надетые зимой. Не годятся они для хорошей жизни.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, священник Григорий Геронимус. Поговорим о том, чем церковная жизнь и молитва в православии отличаются от модных современных ретритов и иных духовных практик. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о значении притчи о неверном управителе.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Священномученики, архимандриты Павел и Феодосий, а также иеромонахи Никодим Щапков и Серафим Кулаков жили в Николаево-Коряжемском монастыре близ Сольвычегодска. Настоятель монастыря, архимандрит Павел, в миру Иван Моисеев, родился в 1849 году. Он принял постриг в зрелом возрасте, когда ему минуло 30. Иеромонах Никодим, в миру Николай Щапков, был казначеем и духовником обители. Иеромонах Серафим, в миру Николай Кулаков, пел на клиросе. Архимандрит Феодосий, в миру Феодор Соболев, служил священником, овдовел в 37 лет и после этого принял постриг. Много лет он был настоятелем в Введенской обители. В 70 лет ушел на покой. В конце сентября 18 года он заехал в Коряжемский монастырь к отцу Павлу обсудить политику новой власти. В это же время в местную ЧК поступило заявление от местного крестьянина. В нем говорилось, что в обители скрываются какие-то подозрительные личности. Чрезвычайная комиссия нагрянула в монастырь и потребовала от архимандрита Павла и монахов выдать все ценности. Услышав отказ, большевики, не раздумывая, расстреляли архимандритов Павла и Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима. Мученики были причислены к лику святых в 2005 году. Русская православная церковь в 20 веке явила всему миру сон мучеников и исповедников. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, это их любовь ко Христу и к ближним, ради которых они отдали свои жизни. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно просим монахов Николаево-Коряжемского монастыря, святые праведные Павел, Феодосий, Никодим и Серафим. Молите Бога о нас.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Открываем историю.
1: В 1676 году на российский престол взошел царь Федор Алексеевич Романов, Федор III. Новый правитель был совсем молодым, ему исполнилось всего 15 лет. Царствовал Федор Алексеевич недолго. Крайне слабый и болезненный от рождения, в 1682 году он скончался. Однако за 6 лет на российском троне юный, но мудрый и прекрасно образованный царь успел провести ряд важных преобразований, например, налоговую и административную реформы, которые значительно облегчили людям жизнь. Многие начинания Федора Алексеевича впоследствии реализовал его младший брат Петр I. Наравне с государственными делами царь Федор Алексеевич уделял внимание и духовной жизни. Государь отличался набожностью и благочестием. Примером ему служил отец, царь Алексей Михайлович, которого историк Василий Ключевский называл «истовым древнерусским богомольцем». То же самое можно было сказать и о Федоре Алексеевиче. Большую часть своей недолгой жизни царь провел в паломничествах по храмам и монастырям. Первое паломничество в качестве русского государя Федор Алексеевич совершил в год своего вступления на престол. 19 ноября 1676 года молодой правитель отправился в Троицын ход, традиционный царский выезд в Троице-Сергиеву лавру. На обратном пути из обители святого Сергия Радонежского Федор Алексеевич посетил монастыри в Переславле-Залесском, заехал в Александровскую слободу, по дороге останавливался для молебнов в Свято-Троицком Даниловом, Никитском, Борисоглебском, Песоцком, Горицком, Успенском и Федоровском монастырях. Паломничество продлилось тогда больше 10 дней. В Москву царь возвратился 1 декабря, а уже 5-го снова отправился на богомолье. О том, как много времени Федор Алексеевич Романов уделял молитве и богослужениям, можно судить по записям в монастырских книгах. По ним историкам удалось установить, что, к примеру, только за апрель 1678 года государь помолился в 19 московских монастырях. Каждую неделю царь посещал Новоспасскую обитель. Там, в Преображенском соборе, находилась и находится по сей день родовая усыпальница бояр Романовых. Федор Алексеевич ездил помолиться об упокоении родных, в особенности своей любимой тетки и крестной матери, царевны Ирины Михайловны. Из-за больных ног Федор Алексеевич с трудом мог ходить, поэтому редко принимал участие в крестных ходах. Однако раз в год, 28 июня, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, царь совершал шествие в Новодевичий монастырь. Накануне этого события на Девичьем поле рядом с монастырем устанавливались шатры для государя и его свиты. Царь ночевал у стен обители, а утром с праздничным крестным ходом обходил Новодевичий монастырь и после богослужения возвращался в Кремль. 18 июля 1680 года Федор Алексеевич обвенчался с Агафьей Семеновной Грушецкой и в честь этого события дал обет посетить Савино-Старожевский монастырь в Звенигороде. В исторических документах есть свидетельство о том, что обещание свое царь исполнил уже в сентябре 1680-го. В обитель он приехал с богатым даром. Для мощей преподобного Савы Старожевского государь заказал новую серебряную раку. Сохранились свидетельства очевидцев торжественного шествия, которое состоялось в день прибытия Федора Алексеевича. Навстречу царю из монастыря вышел крестный ход. Состоялся молебен, после которого царь вместе с коломенским архиепископом и архимандритом монастыря переложил мощи святого Саввы в новую раку. Пожертвования от царя получали и другие обители, в том же 1680 году Федор Алексеевич и Агафья Грушецкая подарили иконостасу собора Московского Сретенского монастыря иконы своих святых покровителей великомученика Федора Стратилата и мученицы Агафьи Панормской. Суздальскому Ризоположенскому монастырю в 1681 году Федор Алексеевич подарил икону с изображением 13 святых, покровителей всех членов царского семейства. Этот уникальный образ специально по заказу царя создал иконописец Кузьма Бабухин. Таким и остался в истории царь Федор Алексеевич, богомольным и благочестивым государем, который за короткий срок, отведенный ему Богом, успел позаботиться и о подданных, и о собственной душе.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды во имя Господне.
2: Благословен гряды во имя Господне.
1: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной его оппонентам, законникам древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. Проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу: «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа, и никто из законников за пророка не заступился. Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу Второзакония, где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому что Господь обиделся, а потому что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Говорят, что небезопасно встретить во время осенней лесной прогулки кабанов, особенно с выводком малышей. Бывает, что их семейство иногда появляется на распаханном поле в поисках снеди, преимущественно корнеплодов. Впрочем, подобные обитатели леса, как правило, не нападают на человека, если не встретят с его стороны неумеренного любопытства или агрессии. Но не таковы бесовские помыслы, весьма напоминающие по своей свирепости диких кабанов. Пронизанные разрушительной энергией тьмы помыслы готовы поглотить неопытную душу, поэтому от них нужно спасаться только бегством. Спешить в милостивые объятия Господа Иисуса и Пречистой Богородицы Марии, молитвенно призывая их защитить, заступить и спасти нас от силы вражьей.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца

0: молитвы, должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий учений. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вот моя молитва.
1: Радио. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Следовать заповедям Христа непросто. Приходится преодолевать свою лень, эгоизм, гордость и себелюбие. Поэтому особенно вдохновляет пример тех, кто старается жить по Евангелию. Искренне прощает обидчиков, сразу забывает о своих добрых делах, с любовью помогает всем, кто нуждается в поддержке. Об одном таком человеке я хочу рассказать. В 90-е годы прошлого века бизнесмен Юрий Ковальский весьма успешно начинал свое дело. Как только оно стало приносить большую прибыль, друг юности, нашего героя, отнял у него обманным путем практически все активы, оставив с огромными долгами и не менее огромными проблемами. Счастливая жизнь в достатке в один миг превратилась в безрадостное существование. Конечно, можно было попытаться вернуть успешный бизнес, но Юрий принял для себя другое решение. Простил бывшего друга, а еще с того момента стал больше помогать тем, кто нуждался в помощи. Юрий брался за разные проекты, и несмотря на то, что у него самого часто возникали финансовые трудности, он все же старался большую часть заработанных денег отдавать нуждающимся. Кому-то оплачивал операции, кому-то снимал на свои деньги жилье, а еще жертвовал большие суммы на восстановление храмов и монастырей. Самое удивительное, никто из близких и друзей об этом не догадывался до самой его смерти. На похоронах было много людей, и каждому было за что от всей души поблагодарить Юрия. Тогда и выяснились все эти трогающие до глубины души истории. Удивительно и радостно осознавать, что такие люди, как Юрий Ковальский, есть среди нас. Они живут по-настоящему, по-евангельски, помогают другим и помнят при этом слова Христа. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь жили во II веке в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Она назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Господу. Вере было 12, Надежде — 10, а Любови — 9 лет. И мать, и дочери не скрывали своей веры. Об этом донесли императору Адриану, и тот велел привести христианок в Рим. Девочки понимали, какая судьба их ждет, и молились, чтобы Господь дал им сил не испугаться мук и смерти. Когда они предстали перед судом императора, то все удивились. Мать и дочери были спокойны, словно их пригласили на торжество, а не на смерть. Все они отказались принести жертвы языческим богам. Император приказал мучить девочек, а мать заставила быть свидетельницей их страданий. София с почестями похоронила мучениц и через 3 дня сама предала свою душу Господу. С тех самых пор пострадавшие за Христа святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София считаются покровительницами семьи и семейного благополучия.
4: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Вместе с именинницами мы обращаемся к святым с молитвенной просьбой. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София, молите Бога о нас. –

кому принадлежит главенствующая роль в создании песни – поэту или композитору? Вопрос непростой. С одной стороны, многое решает мелодия. Ведь сколько отличных стихов не вспорхнуло с листа, потому что музыка оказалась бескрылой. Но и перед поэтом-песенником задача стоит непростая. Текст будущей баллады или романса должен быть самобытным, но в то же время не самодостаточным, иначе какая нужда его напевать? Так что успех творения определяет не поэт и не композитор, а их гармоничное сотворчество. Яркое тому подтверждение – история создания забавного произведения «Ходит песенка по кругу». В 1967 году поэты Михаил Танич и Игорь Шеферан, в то время уже мэтры песенного жанра, показали композитору Оскару Фельдсману свое новое совместно созданное произведение. Фельдсман, у которого было чутье на будущие шлягеры, текст одобрил. Вот только строчки, которым предстояло стать припевом, его смутили. «Мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом, пассажиром сердце веселя, адресованное другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля», — прочитал Оскар Борисович и решительно вычеркнул строчку про пассажиров. «Но как же рифма?» – возмутился Танич. «Ля-ля-ля-ля», – пропел в ответ гениальный композитор. И это не было шуткой. Именно с таким рефреном песенка отправилась в путешествие по земному шару в соответствии со своим содержанием. Первой исполнительницей веселого произведения Танича, Шеферана и Фельдсмана стала эстрадная певица Нина Дорда. В ее жизни песенка стала вестницей перемен. В конце 60-х Нина Ильинична, долгое время носившая статус «невыездная», наконец-то получила разрешение гастролировать за пределами Советского Союза и вскоре очутилась, как и пела, на другом краю планеты. С концертами Дорда побывала в Европе, в Северной и Южной Америке, в Японии. Озорные слова про песенку, облетевшую земной шар, и в самом деле прозвучали на весь мир. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен, люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле цели брака, но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Муже, любите свои жены».
3: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
2: «А жена да боится своего мужа».
1: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь, слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Никто не будет спорить о том, как сильно порой на нас влияет просмотренный фильм, пойманная краем уха мелодия или состояние, отображенное в картине. Творчество – сила, дарованная нам Создателем, а значит, сила немалая. Каждый творческий человек несет в своей работе заряд, созидающий или разрушающий, способный повлиять на мысли, настроение и решения других людей. «А какое настроение будут создавать мои картины?» – однажды подумала я, заканчивая работу над одним холстом и выбирая сюжет для другого. Варианта было два – написать теплый и радостный вид грузинского монастыря Сам-Тавро или передать печаль позднего морского заката. Именно тогда, в момент решения отдельной художественной задачи, я как-то неожиданно для себя сделала выбор, который стал вектором в моей творческой жизни в целом. Безусловно, печаль может быть красивой, поэтичной, душевной, но я предпочла ей радость. Вскоре был готов рисунок монастыря, окруженного голубыми горами и залитыми солнцем кипарисами. Выбор сюжета не был случайным. В Сам-Тавро мощами и духом присутствует один из моих любимых святых – Гавриил Ургибадзе. А то, что было потом, я расценила как подтверждение правильности выбора. Подготовив палитру из множества теплых и ярких оттенков, я стала наносить первые мазки. Рядом с мольбертом стояло изображение преподобного Гавриила. Я рисую и обращаюсь к нему. «Вот, отец Гавриил, видишь, решила, что не будет на моих картинах ничего мрачного. Хочу, чтобы людям было радостно, как там, у тебя, в Сам-Тавро. Надеюсь, как-нибудь приехать к тебе». Спустя короткое время в телефоне раздалось уведомление. Знакомый выслал приглашение на встречу в Москве, а называлась она «Я жду вас в Сам-Тавро». Вечер был посвящен жизни преподобного Гавриила Ургибадзе. По благословению святейшего католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II, съемочная группа, которая снимала фильмы о святом, привезла икону, именуемую «Дружба русского и грузинского православных народов», с частицей мощей преподобного Гавриила. «Вот это да!» – подумала я. «Только проговорила, что хочу в Сам-Тавро, а тут Сам-Тавро едет к нам». Я улыбнулась. Стало приятно от того, что отец Гавриил опять услышал. Тот случай и еще многие впоследствии показали мне, что желание радовать других обязательно возвращается к тебе твоей личной радостью. Неважно, создаешь ты приятную картину, пишешь добрую книгу или просто готовишь вкусный ужин для семьи. Не ожидая похвал, благодарности, творишь нечто, от чего другим хочется улыбнуться, и в ответ сама жизнь тебе отвечает словами Христа. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Ведь радость – это заповедь. Значит, важно и самой радоваться, и нести радость другим.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 30 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и рассказ «Туман» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобно-мученица Ирина Фролова родилась в 1899 году в Калужской губернии в семье крестьянина. До 25 лет девушка жила с родителями, а потом поступила послушницей в Спасо-Бородинский женский монастырь под Можайском. Советская власть вскоре упразднила обитель. Но сестры некоторое время жили вместе по привычному им монастырскому уставу. Так поступали в то время многие монахи и монахини. Вместо закрывшегося монастыря они организовывали сельскохозяйственную коммуну и продолжали жить как прежде. При такой коммуне стала трудиться и послушница Ирина. Но власти вскоре разогнали и все трудовые коммуны при монастырях. Монахини поручили Ирине остаться при монастыре и следить за его состоянием. Власти несколько раз выгоняли Фролову, но она все время возвращалась и селилась то на чердаке, то в подвале. В 1931-м Ирину и других монахинь и священника Бородинского монастыря арестовали. Их обвинили в сопротивлении мероприятиям советской власти на селе и контрреволюционной деятельности. Ирина отказалась давать показания и не признала своей вины. Фролову приговорили к 3 годам лагерей. Ирина заболела туберкулезом и умерла в тюремной больнице. Ирина Фролова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. В этот день мы просим святую Ирину Фролову: «Мученица Ирина, моли Бога о нас».

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Осенью 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны, в штабе Брянского фронта раздался телефонный звонок. Ставка верховного главнокомандующего вызывала командира, генерала-лейтенанта Константина Рокоссовского. У аппарата был Иосиф Сталин. «Немедленно выезжайте в Москву. Есть разговор», – коротко сказал он. На следующий же день Рокоссовский прибыл в Кремль. Смотрел, как Сталин ходит взад-вперед по кабинету. Ждал приказа. И вдруг услышал: «Спасите Сталинград». Константин Константинович Рокоссовский, героический военачальник, которому в 1944 году было присвоено звание маршала Советского Союза, всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Прошел дорогами Первой мировой, с которой вернулся с Георгиевским крестом на груди. Он называл себя воином по зову сердца. В детстве зачитывался рассказами о подвигах Александра Македонского. Правда, времени на чтение не всегда хватало. Оставшись в 14 лет круглым сиротой, Костя был вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь. Побывал подмастерьем у кондитера, каменотесом, помощником дантиста. В 1914-м, когда грянула Первая мировая война, добровольцем ушел на фронт. И с тех пор навсегда связал свою жизнь с армией. И вот теперь сам верховный главнокомандующий просит Рокоссовского спасти Сталинград. Уже несколько месяцев, окруженный немецкими войсками, город героически держал оборону. Но враг превосходил и по численности, и по оружию. Силы и возможности у солдат Юго-Западного и Донского фронтов были на исходе. К примеру, в 4-й танковой дивизии оставалось всего 4 танка, и бойцы с горьким юмором называли ее «четырехтанковой дивизией». Немцы наступали. Переломить ситуацию казалось невозможным. И Сталин решил: если и есть человек, которому под силу совершить невозможное, то это Рокоссовский. Ведь сумел же он в 41-м, когда немцы стояли под Москвой, а Красная Армия неумолимо сдавала позиции, собрать из разрозненных, отступающих батальонов и павших духом солдат силу, которая оказалась способной отбросить врага от столицы. О том, что Рокоссовский обладал удивительными душевными качествами и умел вселять в подчиненных веру в победу, свидетельствовали многие его сослуживцы. Маршал Казаков, к примеру, утверждал, что даже в самых сложных ситуациях Константин Константинович не терял присутствия духа, так что бойцы и командиры заражались его спокойствием и чувствовали себя уверенно. А генерал-лейтенант Николай Антипенко вспоминал: он видел в каждом доброго боевого товарища, своего друга. Рокоссовского не боялись, его любили. Отправляясь в Сталинград, Константин Константинович твердо пообещал Сталину: чтобы дать отпор врагу, будет сделано все. Свое слово Рокоссовский сдержал. Он сумел особым образом перегруппировать войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. И в результате, после тяжелых боев, прорвать оборону противника. Одну из немецких группировок под Сталинградом возглавлял небезызвестный фельдмаршал Паулюс. Он лично сдался Рокоссовскому, сложив оружие к ногам русского военачальника. Сталинградская битва вошла в историю как одно из ключевых сражений, определивших ход Великой Отечественной войны. Рокоссовский говорил: «Величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой долг, тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле». 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский командовал первым парадом Победы.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Николай Яковлев.
3: Вспоминается проникновенная история одного из выдающихся священников в городе Холме, в ставке генерала Иванова, в 1916 году. Госпитальный священник архимандрит Спиридон Кисляков, более 200 тысяч причастников, 4 полевых госпиталя и, конечно же, месяцы исповеди от людей, буквально непрерывное общение с солдатами, воинами, душевно и физически истерзанными войной. Однажды на юго-западном рубеже отец Спиридон попал под бомбежку. Он лежал и взирал на небо, которое пронзали вражеские бомбардировщики. И вот на брюхе немецкого бомбардировщика виднелся крест, из продольной конечности которого на землю, на русских солдат сыпались смертельные бомбы. И убийство христианами друг друга под знаменем высшего христианского символа просто перевернуло мировоззрение православного священника. И здесь мы, конечно же, не можем не взойти к примером христианской символики во время Великой Отечественной войны у солдат Третьего рейха. Это кресты на обмундировании военной техники. Мы знаем, что на пряжках немецких фашистских захватчиков была начертана фраза «С нами Бог». Хотя именно они являлись порождением ада и несли ад на нашу землю. В то время как наши героические красноармейцы и мирные труженики тыла, полагая свои души за други своя, явили всему миру неподражаемый идеал деятельной любви. Об этой жертвенной любви и сам Господь говорит, что нет больше той любви, нет ничего больше и возвышеннее, чем душу свою положить за други своя. Тогда и сегодня, и во все дни наш долг как священников – молиться и всем своим служением, и всем нашим существом благодарить, утешать и поддерживать наших воинов, совершивших и совершающих сегодня этот величайший подвиг.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды во имя Господне.
2: Благословен гряды во имя Господне.
1: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной его оппонентам, законникам древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. Проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу. «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа, и никто из законников за пророка не заступился. Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу Второзакония, где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И Он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому, что Господь обиделся, а потому, что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вы осуществляете прослушивание программы «Сила слова». Означенная программа посвящена канцеляризмам и призывает к усилению контроля употребления данных слов в ситуации речевого акта. Не правда ли тяжеловесно звучит канцелярский стиль в живой речи? Особенно, если не соответствует моменту. Писатель Корней Чуковский называл засилье канцелярской лексики болезнью языка и даже создал для этого особенное название, похожее на медицинский диагноз – канцелярит. Однако не все так однозначно. Официально деловой стиль незаменим для написания инструкций, законов, договоров, ведь он не предполагает переносных смыслов, субъективности или красочности. Информация структурирована и обезличена, и тем самым передает только суть. И в Библии встречаются элементы делового стиля. Через Моисея Господь дает людям четкие инструкции, какие заповеди соблюдать, какую пищу употреблять, устанавливает размер жертвоприношений и предписывает количество праздников и будней. Но Бог говорит и иначе. Вспомним речь Христа. Она полна ярких оборотов, колоритна. Иисус говорит с простым человеком на его языке. В повседневной речи желательно избегать канцеляризмов. Вместо «приняли решение» лучше сказать «решили». Вместо «оказали помощь» – «помогли». У пародиста Зиновия Попернова есть рассказ, где герой казенным языком описывает сюжет известной сказки Пушкина. Судите сами. Пока с Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии ее отпуска в море значительный откуп, неиспользованный вначале стариком, имеет важное значение. Яркая пародия показывает суть казенного стиля. Он делает живую речь непонятной и унылой, забивает ее тяжеловесными оборотами. Избежать этого диагноза – канцелярит. Нам поможет чтение книг, просмотр содержательных фильмов или спектаклей и общение с интересными рассказчиками. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
3: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн, ты задумываешься о смысле жизни, думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь, думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником, стать одним из нас нашей большой священческой семьи.

0: Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
1: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актриса, мама троих детей Виктория Даненкова.
2: Мы с детьми пришли на вербное воскресенье в храм. После литургии мы ждали, когда батюшка выйдет на освящение вербы, и оказались в толпе рядом с бабушкой, которая привела с собой внука лет 11. По ним обоим было видно, что они испытывают некоторую неловкость, особенно бабушка. Внук задавал очень много вопросов, очень громко. «Ба, почему мы освещаем, а вот это, а вон та тетя, какие-то зеленые листья?» Бабушка сама не знала ответы на эти вопросы, это было очень видно, и только и могла сказать, что «тише, тише, потом поговорим, потом». И вдруг у меня за спиной раздался голос, настолько неожиданно и ожидаемо одновременно, как будто это был какой-то приглашенный артист. «Каждый раз думаю на вербное воскресенье, ведь когда Христос входил в Иерусалим, люди вот так же толпились, ругались, толкались, спрашивали, что там, а потом так же толпились, когда его распинали». Повисла пауза, пауза напряженная, и тут эту паузу нарушил сам мальчик. «А почему его распяли?» И тут этот мужчина принялся объяснять очень простым человеческим языком то, во что верят христиане. А в конце оставил этому мальчику телефон священника, которому можно задать еще всякие вопросы, если они у него остались. Теперь этот мальчик сам стал алтарником. И я была счастлива, что присутствовала при таком моменте настоящего чуда.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 30 сентября, церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священно-мучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобно-мученица Александра Хворостянникова родилась в 1886 году в Московской губернии в крестьянской семье. Через 10 лет неподалеку, в Медынском уезде, была создана женская община. Александра до революции жила там послушницей. С 25 года Хворостянникова работала на текстильной фабрике. В 1937 году вышло негласное распоряжение правительства об аресте монахов и послушников закрытых монастырей. На фабрике нашлись работницы, которые знали о прошлом Александры и сообщили об этом властям. В доносах они упомянули, что Хворостянникова проводит в общежитии агитацию против советской власти. Александру арестовали и заключили в тюрьму города Серпухова. Она отвергла обвинения, но подтвердила, что была и остается верующим человеком. Тройка приговорила ее к 10 годам заключения. Хворостянникова скончалась в заключении в Хабаровском крае.
4: Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. Эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и Спасителя Иисуса Христа. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди них и преподобно-мученица Александра Хворостянникова. Мы обращаемся к ней с молитвенной просьбой. Святая преподобно-мученица Александра, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В Лондоне, в районе Челси, на одном из зданий есть мемориальная табличка, гласящая, что именно здесь была создана первая симфония Вольфганга Амадея Моцарта. Знаменитый австрийский композитор оказался в Англии в 1764 году, когда в возрасте 8 лет совершал концертный тур по Европе в обществе своих родных. В Лондоне отец композитора тяжело заболел, и Вольфганг, чтобы не беспокоить больного, решил вместо упражнений на инструменте заняться сочинительством. Так юный Моцарт создает произведение в самом сложном и монументальном жанре симфонической музыки. Это была далеко не первая проба пера маленького музыканта. Уникальный божий дар Вольфганга проявился еще раньше. Его первые пьесы относятся к 4-летнему возрасту, а в 7 Моцарт стал автором многочастных сонат. К тому же мальчик был превосходным исполнителем. В том самом европейском турне он концертировал на 3 инструментах – клавесине, скрипке и органе. Композиция первой симфонии по-юношески светлая и прозрачная. Она вся наполнена радостью и задором, и только в медленной средней части звучат тревожные ноты, в которых нетрудно уловить беспокойство Вольфганга за больного отца. Этот раздел примечателен еще и тем, что в нем появляется мотив, который спустя много лет прозвучит в финале последней 41-й симфонии композитора. Предлагаем послушать финал первой ми-бемоль-мажорной симфонии Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Королевского симфонического оркестра Великобритании. Дирижер Эрих Лайнсдорф.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен. Люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле и цели брака. Но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Муже, любите своя жены».
3: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
2: «А жена да боится своего мужа».
1: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь, слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Меня всегда поражала одна вещь. Вот два брата от одних и тех же родителей, воспитанные в одинаковых условиях. Один верующий, другой нет. Или вот муж и жена, прожившие много лет душа в душу, но она на склоне дней уверовала, а он нет. Вот несколько бывших одноклассников, учившихся, скажем, в Рязани. Им никто не дал религиозного воспитания, но один почему-то вырос православным, другой – буддистом, а третий все так же не верит ни во что. Почему так? Конечно, это тайна человеческой души, и мы до конца никогда не поймем, как рождается в человеке вера, но вот какая мысль приходит. Есть глухота, когда люди не слышат звуков, а есть духовная глухота, когда человек не слышит призыва Божьего. Недаром в Священном Писании есть такое выражение – «необрезанные сердца и уши». Необрезанные, то есть бесчувственные. Например, первомученик Стефан обличал иудеев. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Есть у человека уши не только внешние, но и внутренние, и они могут потерять способность слышать Бога. А иногда кто-то слышит призыв Божий, но понимает очень по-своему. Происходит некая ошибка, и человек слышит лишь то, что ему хочется услышать, и не понимает, что это Бог зовет. Подобную ситуацию гениально изобразил Роберт Шекли в рассказе «Верный вопрос». Люди находят на какой-то планете некий ответчик, аппарат, дающий правильные ответы на любые вопросы. Впрочем, есть одна оговорка. Вопрос должен быть поставлен правильно. Если хочешь узнать истину, спрашивай об истине истинно. Но земляне не знают истины и оценивают все в ложно-субъективном ключе. Происходят забавные диалоги с машиной, которая на все вопросы отвечает «Вопрос лишен смысла». Рассказ заканчивается словами «Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Чтобы услышать призыв Божий, необходимо уже знать, что Бог есть. Как же узнать? Сердцем. Вот просто иметь такое скрытое чувство, что Господь жив. А чувство это, получается, не у всех есть. Кому-то оно не нужно. Человек от него как бы сам отказывается. Самая великая тайна мира, чудо уверовавшего в сердце, спрятана на месте скрещения двух дорог. По одной ступает Творец мира, ищущий человека, по другой идет его непослушное творение, убегающее от Творца. Ради такой встречи встает и садится солнце, а Земля совершает свое круговращение во Вселенной. Эта встреча есть тайна, которую исчерпать невозможно, но о которой хочется думать. Встреча, которая происходит где-то посредине двух полюсов – Божьей воли и нашего желания. И как важно, чтобы в истории каждого человека две дороги пересеклись, и эта встреча состоялась.
0: Частное мнение. Радио.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священно-мучеников монахов Николаева Коряжемского монастыря. Священно-мученики архимандриты Павел и Феодосий, а также иеромонахи Никодим Щапков и Серафим Кулаков жили в Николаево-Коряжемском монастыре близ Сольвычегодска. Настоятель монастыря архимандрит Павел, в миру Иван Моисеев, родился в 1849 году. Он принял постриг в зрелом возрасте, когда ему минуло 30. Иеромонах Никодим, в миру Николай Щапков, был казначеем и духовником обители. Иеромонах Серафим, в миру Николай Кулаков, пел на клиросе. Архимандрит Феодосий, в миру Феодор Соболев, служил священником, овдовел в 37 лет и после этого принял постриг. Много лет он был настоятелем в Введенской обители. В 70 лет ушел на покой. В конце сентября 18 года он заехал в Коряжемский монастырь к отцу Павлу обсудить политику новой власти. В это же время в местную ЧК поступило заявление от местного крестьянина. В нем говорилось, что в обители скрываются какие-то подозрительные личности. Чрезвычайная комиссия нагрянула в монастырь и потребовала от архимандрита Павла и монахов выдать все ценности. Услышав отказ, большевики, не раздумывая, расстреляли архимандритов Павла и Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима. Мученики были причислены к лику святых в 2005 году.
1: Русская православная церковь в 20 веке явила всему миру сон мучеников и исповедников. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, это их любовь ко Христу и к ближним, ради которых они отдали свои жизни. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно просим монахов Николаево-Коряжемского монастыря, святые праведные Павел, Феодосий, Никодим и Серафим. Молите Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Большинство мужчин мечтают о мудрой жене, которая станет поддержкой и утешением в трудную минуту. Такую женщину, которая понимала бы проблемы супруга, тяжело найти, но зато с ней куда легче провести долгие годы брака. Мы не можем точно сказать, видел ли князь Ярослав Владимирович свою будущую жену до сватовства. В те годы внимание обращали прежде всего на семью и окружение. Достойные ли они люди? Если да, то наверняка они воспитали хорошего человека. Так посчитал Ярослав, когда пожелал породниться со шведским правителем Олафом Шетконунгом, прозванным Святым. И князь не ошибся. Ингигерда, дочь первого христианского короля Швеции, оказалась ему под стать. Она слыла умной и образованной женщиной. Как многие скандинавки, неплохо владела оружием и разбиралась в политике. Выйдя замуж за Ярослава и приехав в Новгород, Ингигерда сразу приняла православие и новое имя, более привычное русскому уху – Ирина. Став великой княгиней, она все свои силы и способности отдала новой родине, будучи верной помощницей и советчицей мужу в его делах. Однажды против великого князя взбунтовался его брат Мстислав Тмутараканский. Ингигерда предложила решить спор поединком с ней, но Мстислав ответил, что с женщинами бороться не привык, и уступил брату. В другой раз Ингигерда узнала, что Ярослав поругался со своим воеводой Эймундом. Князю нечем было заплатить наемной норвежской дружине жалование, и гордые скандинавы стали возмущаться. Узнав об этом, княгиня поспешила к мужу и убедила его помириться с воеводой. Ведь он угрожал присоединиться к врагам князя, и, последуя своему обещанию, войска разорили бы княжество, убили бы множество людей. К счастью, Ярослав прислушался к мудрой жене. В дальнейших спорах дружина не раз просила Ингигерду заступиться перед князем. Однако княгиня честно предупреждала, что бы ни произошло, она будет представлять интересы мужа. Ингигерда занималась не только примирением мужа с врагами, но и просвещением. В браке с Ярославом у нее родились 10 детей, и всех княгиня воспитывала в атмосфере книжности и учености. Строгая мать, Ингигерда следила, чтобы ее сыновья и дочери обязательно читали и духовную литературу. Именно в те годы на Руси по настоянию князя открыли первые школы при храмах. Простые крестьяне стали обучаться грамоте по священному писанию. Кто знает, не княгиня ли подсказала Ярославу Мудрому ввести такой обычай. Ингигерда и Ярослав трудились на благо своего народа так же, как на благо собственных детей. Вместе они принимали важные решения, вместе обсуждали проблемы государства. Пока Ярослав занимался внутренними делами, усмирял бунты, разрабатывал первый свод законов, русскую правду, его жена налаживала связи с другими христианскими странами – Норвегией, Францией, Венгрией. Под совместным правлением супругов Русь получила необыкновенный подъем. Ее города росли, повсюду поднимались школы и монастыри. Глядя на укрепление своей страны, муж и жена были счастливы. Состарившись, княгиня основала в Киеве монастырь, посвященный своей покровительнице, святой Ирине, и стала его настоятельницей. Ингигерда была первой русской княгиней-монахиней. Именно с нее в русском государстве началась традиция принимать постриг после исполнения княжеского долга. Ингигерда с радостью приняла его и взяла имя Анна. Вскоре после этого она умерла. Сегодня Ингигерда почитается православной церковью как святая Анна Новгородская. Лишившийся жены Ярослав был безутешен. Он не только потерял верную и любимую женщину, обрушилась одна из опор его жизни – ведь Ингигерда единственная разделяла с ним все непосильное бремя управления государством. От этого удара Ярослав уже не смог до конца оправиться. Через 4 года он умер. Великий князь Ярослав и его жена оставили после себя не только добрую память в народе, но и сильное цивилизованное государство, Русь в то время играла значительную роль в жизни Европы. Ее авторитет и влияние были как никогда высоки. Это произошло благодаря мудрому управлению Ярослава, но еще и во многом благодаря тому, что рядом с князем, который принимал трудные решения, находилась умная и любящая женщина.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 30 сентября 1908 года. Сегодня память святых мучениц Софии, веры, надежды и любви. Теперь в Москве бесятся. Праздник делают попойкой, весельем, исключительно плотским. В знакомых мне семьях тоже есть именинницы. И, вероятно, как и прежде, идет пир. Наступает вечер, съезжаются гости, говорят друг другу комплименты, пьют, едят и к ночи уезжают каждый в свой дом. Сколько суеты, сколько пустоты. О Боге, вере редко говорят. Это неинтересно, устарело. Все идет вперед, а это детские сказки. Правда, есть люди верующие и хорошие, но большинство, к сожалению, не веруют или веруют, да по-новому. Сколько раз мне так думалось. Сижу я в храме, особенно в Предтечевом и Макарьевском. Мир, тишина кругом. Лампадки теплятся пред святыми иконами. Бдение еще не начиналось. Тихо и чинно входят братья, молятся и молча садятся на свои места в ожидании службы. Какая мирная картина! Так хорошо здесь! А там, за оградой, суета, пустота, хотя все бегают, о чем-то заботятся. Все заняты.
0: Голоса.

наши души так ранимы. Так давайте ж сохраним.

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. С приходом к Богу жизнь многих людей кардинально меняется. Так случилось и у меня, когда я начала осознанную церковную жизнь. Поменялись приоритеты, появилась осмысленность в действиях и решениях. Изменилась даже эмоциональная сфера. Постепенно исчезли так называемые эмоциональные качели, которые довольно сильно мешали жить. В душе поселилась тихая радость, состояние штиля, сосредоточенности и внутреннего спокойствия. Со временем я поняла, насколько ценное это состояние, и что достигается оно в том числе с помощью молитвы и богослужебных песнопений, которые настраивают человека на спокойный, умиротворенный лад. Один из ярких примеров таких песнопений – молитва «Сподоби Господи», которая исполняется на каждой вечерней службе. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Текст молитвы в основном составлен из цитат ветхозаветных пророчеств. При этом начинается и заканчивается песнопение строчками, написанными в первые века по Рождестве Христовом. Первая часть молитвословия в переводе с церковнославянского на русский язык звучит так. «Удостой, Господи, в вечер этот без греха сохранится нам». Эта строчка создана богословами-христианами. А далее следует цитата из книги пророка Даниила. «Благословен Ты, Господи Боже, отцов наших, и хвалится, и славится имя Твое вовеки. Да будет так». Вот как первая часть песнопения звучит по-церковнославянски. «Сподоби, Господи, вечер сей, без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи, Боже, отец наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». Послушаем первую часть песнопения «Сподоби Господи».

Второй фрагмент песнопения содержит цитаты из 32-го и 118-го псалмов ветхозаветного царя и пророка Давида. Вот как этот фрагмент звучит на русском языке. «Да будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня заповедям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня законом Твоим. Благословен Ты, Святой, просвети меня заповедями Твоими». Вот как вторая часть песнопения звучит на церковнославянском языке. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахум на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыка, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправданием Твоими». Послушаем вторую часть песнопения. –

Третий фрагмент песнопения содержит цитату из 137-го псалма пророка Давида, которая на русском языке звучит так. «Господи, милость Твоя вовек, дело рук Твоих не оставляй». И завершается строчками, созданными уже в христианское время. «Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, то есть сейчас, и присно, значит всегда, и во веки веков, да будет так». По-церковно-славянски третий фрагмент песнопения звучит так. «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Послушаем третий фрагмент песнопения «Сподоби Господи».

голоса и гласы. О чем поют в храме?

Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников монахов Николаева Коряжемского монастыря. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь жили во II веке в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Она назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Господу. Вере было 12, Надежде — 10, а Любови — 9 лет. И мать, и дочери не скрывали своей веры. Об этом донесли императору Адриану, и тот велел привести христианок в Рим. Девочки понимали, какая судьба их ждет, и молились, чтобы Господь дал им сил не испугаться мук и смерти. Когда они предстали перед судом императора, то все удивились. Мать и дочери были спокойны, словно их пригласили на торжество, а не на смерть. Все они отказались принести жертвы языческим богам. Император приказал мучить девочек, а мать заставила быть свидетельницей их страданий. София с почестями похоронила мучениц и через 3 дня сама предала свою душу Господу. С тех самых пор пострадавшие за Христа святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София считаются покровительницами семьи и семейного благополучия. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Вместе с именинницами мы обращаемся к святым с молитвенной просьбой. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София, молите Бога о нас. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
2: Кто такая Богородица?
3: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
4: Богородица – это Матерь Господа.
5: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
6: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
7: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
8: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
9: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
10: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
11: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: В середине 20 века.
13: Да, сколько церквей уничтожили при советской власти.
12: Здесь особый случай. Троицкий храм безбожники закрыли в 1927 году, но взорвали его немецкие оккупанты во время Великой Отечественной войны. В 1942-м, при отступлении.
13: А где эта церковь находилась?
12: В самом центре, неподалеку от Можайского Кремля. Угу. В том месте, где сейчас стоит памятник солдату-освободителю.
13: Это в районе улицы Клементьевской?
12: Да, в 16 веке там располагался Троицкий монастырь. Все его строения, включая главный храм, были деревянными. В 17 столетии обитель упразднили, церковь стала приходской, а в 1792 году ее отстроили в камне. Позднее облик здания претерпел некоторые изменения. В 1885 колокольня стала многоярусной. Вот как на картине Ивана Горохова.
13: Получается, что это полотно не только художественное произведение, но еще и исторический документ. Интересно, художник осознавал это?
12: Едва ли. Иван Лаврентьевич просто писал то, что ему дорого. А до момента, когда церковь была разрушена, он не дожил.
13: А Иван Горохов родом из Можайска? Отсюда?
14: Расскажите о художнике. пожалуйста.
12: Ну, если в двух словах, родился Иван Горохов в семье крепостного крестьянина в деревне Бели. Это, ну, километров 15 от Можайска. С детства хорошо рисовал. Помещик Владимир Карлович фон Мек заметил талант мальчика и помог ему поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Горохов окончил учебу с отличием, вернулся на родину. В 1897 году в деревне случился страшный пожар. Изба художника сгорела.
13: Какой удар!
12: Да, нелегкое испытание, но Иван Лаврентьевич преодолел его. Переселился в Можайск, купил в рассрочку дом, трудился преподавателем рисования в местном училище, писал картины. Художнику часто выпадали трудности, но он не унывал.
13: Да, картина «Закат. Троицкая церковь» говорит о том, что ее автор был чужд унынию.
12: Это верно. Колокольня возвышается над городом, осеняет его крестом. Чистые свежие краски заката питают душу. Тот день подарил художнику радость, и мы сегодня можем ее почувствовать, любуясь картиной.
2: Картину Ивана Горохова «Закат. Троицкая церковь» можно увидеть в художественной галерее города Можайска.
11: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Скорее можно все море влить в малую чашу, нежели человеку постигнуть всю премудрость Божию.
1: Так писал в книге «Указание пути в Царство Небесное» святитель Иннокентий Вениаминов, занимавший кафедру митрополитов московских с 1868 по 1879 год. В этой художественной гиперболе святитель Иннокентий говорит о непостижимости божественной премудрости и промысла. Ограниченный человеческий разум не в силах охватить всю глубину замыслов бесконечного Бога и понять пути, которыми Господь управляет миром и ведет человека ко спасению.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. После того, как в свет вышли две повести Далии Трускиновской «Сиамский ангел» и «Ксения», ее поклонники в один голос заговорили о переменах в творчестве писательницы. И не только в стилистике ее текстов, но и в их идейном наполнении. Как говорят современные литераторы, произошла смена месседжа, то есть послание, которое автор адресует своим читателям. Обе повести вышли под одной обложкой и совершенно очевидно соотносятся друг с другом. Первая из них – «Сиамский ангел», довольно необычная по форме и местами жесткая проза. Но далеко не каждому писателю удается столь эффектно, а главное – органично, вписать в современные реалии не кого-нибудь, а самого святого Касьяна. Он становится как бы вторым «я» главного героя, офисного служащего Марика. Марик безнадежно влюблен в коллегу, а у нее своя жизнь с элитными ночными клубами и опасными связями. К тому же его хороший знакомый, поэт по имени Федька, оказался втянут в аферу с наркотиками. Однако все, на что способен Марик, переживать и сочувствовать, наблюдая со стороны. Святой Касьян помогает молодому человеку преодолеть нерешительность и понять, что любить значит отдавать, а не получать. Безгранично расширяет горизонты этой темы повесть «Ксения». Основана она на житии святой блаженной Ксении Петербургской. Далии Трускиновской удалось создать невероятный по накалу и глубине эмоциональный фон для реальных событий, при этом не исказив ни одной детали, не упустив ни одной подробности. Уже самое начало, когда Ксения после смерти мужа, ушедшего в мир иной без покаяния, не находит себе места и вдруг смотрит в зеркало и словно бы меняется, сама себе кажется другой, потом надевает одежду умершего супруга и выходит в слякотную осеннюю ночь, ошеломляет какой-то невероятной реальностью происходящего. Писательница сумела мастерски создать эффект присутствия. И даже спор между ангелом-хранителем Ксении и ее мужа, которые никак не могли решить, кому из них теперь следует быть рядом с ней, выглядит так, словно автор слышала его собственными ушами. Да и всю атмосферу Петербурга XVIII века она преподносит настолько современно и доступно, как будто буквально вчера сама там побывала. А что касается месседжа, я немного знакома с другими произведениями писательницы, и лично мне кажется, что он не поменялся, а просто-напросто появился. Он ненавязчивый и добрый. Он заставляет поверить, что спасение утопающих далеко не всегда дело рук самих утопающих, и в трудную минуту найдется поддержка. Ей может стать даже книга, такая как повести Далии Трускиновской «Сиамский ангел» и «Ксения». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание «Радио Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: В эфире радио «Вера». География Веры.
1: Марфо-Мариинский монастырь в городе Белгороде был основан в 1993 году. Его насельницы взяли за образец благочестия одноименную московскую обитель милосердия, ту самую, что создала в начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Белогородские монахини кормят в благотворительной столовой малоимущих горожан и паломников, шьют церковные облачения. Марфо-Мариинский монастырь объединил в общий комплекс, стоящий рядом в центре города, Успенско-Николаевский собор и Покровскую церковь. Эти два храма, построенные в XVIII веке после революции 1917 года, были закрыты и ожили, став монастырскими в конце 20-го столетия.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня мы обратимся к труду Семёна Людвиговича Франка «Смысл жизни».
3: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен. Люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле и цели брака. Но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Муже, любите свои жены».
3: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
2: «А жена да боится своего мужа».
1: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь, слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Цареградская икона Богородицы в судьбах России.
1: Цареградская икона Божьей Матери получила свое название по месту происхождения. Она была написана в XI веке в столице Византии, Константинополе. На Руси этот город называли также Царьградом. Неизвестный мастер создал образ Царицы Небесной в иконографической традиции Одигитрия, что переводится с греческого языка как «путеводительница». Божия Матерь, удерживая на коленях младенца Христа, указывает на него рукой, как на истинный путь спасения. Есть у цареградской иконы и отличительные черты. Так на плечи Пречистой Девы наброшен светлый плат, и Богомладенец держится правой рукой за его концы, завязанные узлом. В левой руке Иисуса белый голубь, символизирующий присутствие Святого Духа. Цареградский образ четыре столетия считался одной из главных святынь византийской столицы. Когда город в 1453 году захватили турки, константинопольский патриарх Геннадий II успел отправить чтимую икону с гонцами в Россию. Спасая святыню от поругания, архипастырь решил подарить ее русскому монаху, преподобному Ефросину. Этот подвижник, основавший монастырь на Псковском озере, приезжал в Константинополь несколькими годами ранее. Ефросин был заранее извещен о подарке. Вместе с братьями он вышел навстречу гонцам. Монахи приняли цареградскую икону Божьей Матери в километре от обители, на тракте, соединяющем города Псков и Гдов. В честь Сретения, то есть встречи чудотворного образа, монастырь близ Пскова какое-то время назывался Сретенским. Но в историю он вошел как Спаса Елеазаровский. Основатель, преподобный Ефросин, перед кончиной принял схиму, самую строгую степень монашества, с именем Елеазар. Обитель находилась на западной границе русского государства и не раз страдала от захватчиков из соседних стран. В XVI веке в Елеазаровский монастырь ворвался отряд шведов. Интервенты вывезли все церковные ценности, в том числе и цареградскую икону Божией Матери, ради дорогого оклада. Но корабль похитителей попал в шторм и затонул в Псковском озере. С тех пор образ, доставленный в Россию из Константинополя, считается утраченным. В Спасо-Елеазаровском монастыре несколько столетий пребывал чудотворный список цареградской иконы. Эту святыню верующим удалось спасти, когда после революции 1917 года безбожники закрыли обитель. Во второй половине 20 века образ оказался в храме Николая Чудотворца на острове Залит, расположенном посреди Псковского озера. В 2000 году обитель возродилась, и настоятель Никольской церкви, протоиерей Николай Гурьянов, передал туда старинный список цареградской иконы. Чтимый образ Божией Матери и сейчас пребывает в Спасо-Елеазаровском монастыре.
0: Небесная заступница. Цареградская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло, волоса луны в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долог, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь. окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славе день земного рая, святой младень. Сергей Есенин.

Радио «Вера». Светлое радио. Радость человеку, благотворительность его. И бедный человек лучше, нежели лживый. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». Осень 1941 года. Великая Отечественная война. Однажды на каком-то привале на опушке я влез на пенек и стал читать нашему отдыхающему на травке взводу: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром». Слушали хорошо, что называется, глядели в рот. Артист. Но когда я дошел до слов: «Ребята, не Москва ль за нами?», я вдруг почувствовал Москву, которая действительно была за моей спиной. Строчки вдруг сделались моим собственным текстом. Опять внутри меня что-то свершилось, и слова «умремте ж под Москвой, как наши братья умирали» я произнес с той единственной страшной интонацией, с которой, вероятно, и надо читать их всегда, с той интонацией, от которой у меня самого сжалось горло. Я остановился и, не дочитав стихотворение, слез с пенька. Аплодисментов не было, но и никто не сказал, что ж ты оборвал вроде на середине. Почему я так долго, 30 с лишним лет, помню, казалось бы, мимолетный факт? Думаю, потому, что подобные мгновения особым светом освещают что-то. Мне кажется, через них я лучше понимаю свое ремесло. Прожитая жизнь тоже имеет свою нервную систему, свои нервные узлы. Остальное, если не лишнее, то просто плоть.
0: Голоса.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены. Так начинается шестая глава книги Бытие. Дети сынов Божиих названы исполинами, а срок дням их определен в 120 лет. Исполины и сами сыны Божии жили в одно время с Ноем, пока холодные воды всемирного потопа не смыли в небытие прежний греховный мир. Мысли и чувства их были злом, вся жизнь их оказалась развращенной в самой великой степени. Почему эти грешники названы сынами Божьими? Некоторые иудейские раввины считали, что речь идет о древних князьях и вельможах, которые брали в жены девиц из низших сословий. В христианстве же существовало два наиболее распространенных объяснения этой загадки.
1: Часть иудейских толкователей, а также ряд раннехристианских авторов – Иустин философ, Ириней, Афиногор, Климент Александрийский – считали, что речь идет не о людях, а об ангелах. Знаменитый еврейский историк и полководец Иосиф Флавий, живший в первом веке, писал в своей книге «Иудейские древности». «Много ангелов вступило в связь с женщинами, и от этого произошло поколение людей надменных, полагавшихся на свою физическую силу и потому презиравших все хорошее». Сторонники этой версии ссылаются на книги-апокрифы, то есть те книги, что не вошли в число канонических. В одной из них, книге Еноха, также говорится об ангелах, привлеченных на землю красотой земных женщин. Автор книги Еноха пишет: «Женщины родили гигантов, и таким образом вся земля наполнилась кровью и нечестием». Христианский мученик, один из первых богословов, Иустин Философ, также не сомневался, что речь идет об ангелах. Богослов II века святой Ириней Леонский, почитаемый православной и католической церквями, писал о Божьем гневе: «И во дни Ноя он справедливо наслал потоп для уничтожения самого бесчестного рода людей, тогда существовавшего, который не мог приносить плоды Божии, так как согрешившие ангелы смешались с ними».
0: В оригинальном тексте исполины именуются словом «нефилим», что в переводе с еврейского означает «разрушать», «ниспровергать», «развращать». Казалось бы, все ясно. Сыны Божьи – падшие ангелы, а их дети от земных женщин – великаны огромного роста и силы, погрязшие в грехе. Однако более поздние христианские авторы отвергли версию об ангелах. Вот как категорично и эмоционально пишет об этом святитель Иоанн Златоуст: «Не безумно ли говорить, будто ангелы снизошли до сожительства с женами? Писание имеет обычай и людей называть сынами Божиими. Так они вели род свой от Сифа и от сына его, названного Еносом. То его дальнейшие потомки в Божественном Писании названы сынами Божьими, потому что они до тех пор подражали добродетели предков, а сынами человеческими названы те, которые родились прежде Сифа от Каина и от него вели свой род».
1: Версию о том, что сыны Божии – потомки благочестивого Сифа, а дочери человеческие – потомки его брата Каина, предложил во II веке христианский историк Юлий Африкан. Позже ее поддержали такие великие христианские авторитеты, как святитель Иоанн Златоуст и преподобный Ефрем Сирин. Исполины, согласно этой точке зрения, вовсе не потомки сверхъестественных существ, а просто могучие люди. И 120 лет – не возраст их жизни, а время отсрочки перед наказанием, то есть перед всемирным потопом. Христианские авторы исходили из учения об ангелах, как о бесплотных духах. Ангелы не имеют ни тела, ни пола. Они не могут иметь детей.
0: Обе версии существуют и поныне. Какая из них правильная? Исследователи Священного Писания считают, что на этот вопрос нет однозначного ответа. В разные времена одни и те же образы наполняются разным содержанием, следовательно, и значение их может меняться в зависимости от реалий эпохи. Для нас важно не то, кем были сыны Божии – ангелами или людьми. Важно другое – Пренебрежение Божьим замыслом в угоду низменным страстям неизбежно заканчивается духовной смертью. Именно этому учит нас история о допотопных временах.

Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобно-мученица Ирина Фролова родилась в 1899 году в Калужской губернии в семье крестьянина. До 25 лет девушка жила с родителями, а потом поступила послушницей в Спасо-Бородинский женский монастырь под Можайском. Советская власть вскоре упразднила обитель. Но сестры некоторое время жили вместе по привычному им монастырскому уставу. Так поступали в то время многие монахи и монахини. Вместо закрывшегося монастыря они организовывали сельскохозяйственную коммуну и продолжали жить как прежде. При такой коммуне стала трудиться и послушница Ирина. Но власти вскоре разогнали и все трудовые коммуны при монастырях. Монахини поручили Ирине остаться при монастыре и следить за его состоянием. Власти несколько раз выгоняли Фролову, но она все время возвращалась и селилась.

0: ростков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. В этот день мы просим святую Ирину Фролову. Мученица Ирина, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицка. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различие между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь – не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Любовью и благодарностью команда «Радио «Вера».

0: Страницы летописи. Второй век нашей эры. В языческом Риме идут массовые казни христиан. Толпы горожан ходят смотреть на них так же, как ходят смотреть бои гладиаторов. В те жестокие времена это было одним из привычных развлечений толпы. Но в этот день даже самые жестокосердные люди были потрясены. В Риме казнили трех девочек. При этом рядом стояла их мать, которая ни словом, ни жестом не молила о пощаде. Многим казалось, что у нее нет сердца.
1: Ну что ей стоило отречься от этой своей веры? Это же дети, дети!
2: Она ужасная мать! Они все эти христиане звери! Звери, а не люди!
0: Люди и тогда не понимали поведения матери. Многие не понимают и сейчас. Когда мучают твое дитя, всякая мать отречется от любой

0: веры, идеологии, принадлежности к конфессии. Так считают многие. Но София опровергла это. Она любила своих дочерей. Ей было невероятно тяжело. Но она выдержала это испытание. Что же ею двигало? Что ее держало? Какая же сила веры должна быть, чтобы выдержать такое? Богатая женщина, патрицианка, она назвала своих дочерей Погодков именами христианских добродетелей веры, надежды и любви. Ее вера удивляла ее родных и близких и пугала, ведь христианство было запрещено. Но пусть бы она продолжала при этом чтить других римских богов, но нет, никто не видел ее в языческих храмах. А мудрая София понимала, что христианский бог вовсе не один из многих богов римского пантеона. Это единственный подлинный бог, творец всего сущего на земле. Она верила в то, что душа не умирает со смертью, а значит, надо заботиться о том, куда душа попадет после смерти. А потому она была тверда в своей вере и также воспитывала и своих дочерей. Они не проповедовали свою веру, не навязывали ее никому. Они просто жили в соответствии с ней. Но тучи сгущались и над ними. Слух о том, что София исповедует неправильную, запрещенную религию и, более того, воспитывает в ней своих детей, дошел до императора Адриана. Император любил изображать справедливый суд. Он вызвал Софию и ее дочерей к себе для разговора, призывая их для начала отречься от веры. Он обещал за это им прощение и жизнь. София отвечала: «Нет, никогда». Он напирал на ее материнские чувства, убеждал, уговаривал. София не поддавалась. Адриан был удивлен, восхищен ее стойкостью. Он отправил мать с детьми домой, призывая подумать. Адриан даже послал к ним одну из своих приближенных женщин, чтобы та попыталась переубедить их. Однако все доводы и красноречия языческой наставницы оказались напрасны.
1: Ну что?
2: Бесполезно.
1: Ты говорила ей, что если они не отрекутся, то ее детей казнят.
2: Да.
3: И что?
2: Она боится, я видела. Она их обнимает, целует, она прощается с ними. Она знает, что их казнят. И все равно твердит про своего Бога единственного.
0: Софию с дочерьми снова привели к императору. На этот раз он даже не требовал с них никаких клятв и слов. Нужно было просто принести жертву Артемиде. Казалось бы, что в этом такого? Просто бросить несколько зернышек на алтарь чужого бога, и дети будут жить. Но нет, и мать, и дочери отказываются это делать. Они молятся Христу и предают свою судьбу в его руки. «У нас есть Бог Небесный», — отвечают они. «Его детьми мы и желаем остаться. Нет никаких других богов». Тогда начал действовать палач. На глазах у матери и сестер он мучает старшую, Веру. Ее бьют, она молчит. Ее положили на раскаленную решетку, но силой Божией огонь не причиняет ей вреда. Тогда обезумевший от жестокости император приказал бросить девочку в котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел охладился, и Вере отрубили голову. Потом точно так же мучили и умертвили среднюю, Надежду. Потом младшую, Любовь. Любовь привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Мать убеждала каждую терпеть страдания. Но вот и последняя девочка мертва.
4: Бедные дети! Бедные дети!
2: Я говорила ей, что дочерей казнят. А она мне в ответ все про вечную жизнь. И где ее вечная жизнь?
0: Язычникам было не понять логику матери. Они видели сегодняшние страдания, но они не понимали самого простого, как краток миг этих страданий по отношению к вечности. А мудрая София понимала. Она понимала, что, принеся жертву Артемиде, она спасет своих детей в этой жизни, но навсегда закажет им путь к вечному блаженству и уготовит вечные адские мучения. Гораздо страшнее было предать веру и остаться в живых. Но материнское сердце все равно мучилось. Она уже ждала своей смерти как избавления. Однако император не дал ей такого простого выхода. Ей выдали останки дочерей, и она, сложив в телегу страшные, раздробленные их тела, сама должна была отвезти их на кладбище и похоронить. Обливаясь слезами, она сделала это. А потом осталась сидеть на могиле, потому что некуда и незачем ей было идти. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее многострадальную душу. Святая София вместе с дочерьми причислена церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году нашей эры. Старшей Вере тогда было 12 лет, второй Надежде – 10, а младшей Любови всего лишь 9 лет. Сегодня мы обращаемся к святым мученицам Вере, Надежде и Любови и матери их Софии со своими молитвами в трудный час, во время испытаний. Они помогают нам укрепиться в вере, сохранить надежду, не растерять любовь и обрести мудрость.

страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Кто ругает плохих людей, но не молится о них, тот никогда не познает благодати Божией. Старец Силуан Афонский.

0: радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Английский богослов и писатель Гилберт Честертон однажды сказал: «Нет ничего удивительнее во Вселенной, чем воскресение души человеческой». Но, может быть, стоит изумиться и другому. Порой мы можем этому чуду помочь. И для этого иной раз нужно совсем немного. Например, чуть-чуть доброты. Малая талика внимания, и пасхальное чудо совершается. Писатель Иван Шмелев, автор знаменитого романа «Лето Господне», посвящает один из эпизодов книги «Записки неписателя» истории именно о таком чуде. Маленький герой с родителями и дедом Иваном Васильевичем вернулся из церкви в пасхальную ночь. Семья готовилась разговляться за праздничным столом, как вдруг из своей комнаты вышел еще один член семьи, дядя Вася. На него смотрит с жалостью. Он смертельно болен. Дедушка тоже переживает за него, но более всего от того, что дядя Вася в Бога не верит. Даже слышать о нем не желает. Прежде чем раздавать родным пасхальное угощение, дед просматривает список бедняков, которым на Пасху его управляющий должен был разослать подарки. И очень расстраивается, когда обнаруживает, одной фамилии не хватает в списке. Кажется, бедной семье Семечкиных не послан подарок. Иван Васильевич переживает, пока не становится доподлинно известно, все послано. Тогда только он начинает раздавать домашним пасхальные яйца. Ко всеобщему удивлению попросил яйцо и дядя Вася. «Ну, милый, Христос воскресе!» — говорит дед, протягивая ему пасхальное яйцо. А Василий с усилием поднимается, выпрямляется и отчетливо отвечает: «Воистину воскресе!» И добавляет: «Так вы меня, отец, обрадовали тревогой своей, добротой». Маленький герой, видевший это, подытоживает много лет спустя. В ту ночь на глазах у всех случилось великое событие. Маленький, казалось бы, поступок, даже не поступок, а всего лишь тревога, вдруг Семечкиных обидели, обошли. И этого хватило, чтобы Василия коснулся свет пасхальной ночи. На всю жизнь мальчик запоминает. Люди могут стать проводниками Бога, проводниками Его любви. Господь действует через нас, и мы можем стать чудом для того, кто рядом.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, священник Григорий Геронимус. Поговорим о том, чем церковная жизнь и молитва в православии отличаются от модных современных ретритов и иных духовных практик. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о значении притчи о неверном управителе.
5: Светлый вечер на Светлом радио.
6: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
7: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
8: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: «Благословен гряды во имя Господне».
7: Благословен гряды во имя Господне.
6: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной его оппонентам, законникам древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу. «Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа? И никто из законников за пророка не заступился? Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу Второзакония, где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому, что Господь обиделся, а потому, что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.
5: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В Греции шла гражданская война. Молодого Арсения призвали в армию и назначили радистом. В одном из боев он получил от командира приказ оставить рацию, чтобы вместе с другими солдатами подносить ящики с боеприпасами. Бой был неравным. Силы противника во много раз превосходили численность батальона, в котором служил Арсений. Однако бросить рацию означало остаться без связи со штабом, которое во время тяжелого боя особенно необходимо. Арсений все же присоединился к другим солдатам и стал носить ящики с боеприпасами. Но в каждую свободную минуту он бежал к рации, пытаясь соединиться с главным штабом. Наконец, связь удалось установить, и Арсений сообщил об опасном положении, в котором находится батальон. И вот когда враги приблизились настолько, что было слышно, как их солдаты переругиваются между собой, прилетела штурмовая авиация армии и разбила противника в пух и прах. Впоследствии Арсений часто приводил этот случай в качестве примера тем, кто спрашивал его, какую пользу приносят монахи, сидящие в пустыне и не желающие выйти в мир. «Монахи — это радисты церкви», — начинал свой рассказ Арсений, который к тому времени уже принял монашеский постриг на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. И продолжал так. «Если своей молитвой они устанавливают связь с Богом, то Он спешит на помощь и помогает более действенно. Лишний одиночный выстрел погоды не сделал. А вот когда прилетела авиация, это решило судьбу сражения».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

часы уединения. Ваш каждый миг лелею, как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страдания и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье.

Радио «Вера». Светлое радио. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1922 год. Одну мою знакомую, Елену, позвали к следователю в Смоленск. Когда она пришла к нему, то он вынул тетрадь со стихами, которые у нее когда-то взяли при обыске в вагоне поезда, и спросил, узнает ли она, чья это тетрадь. Она сказала, что это ее. Затем, между прочим, он спросил, «Здесь несколько страниц вырвано, по какому случаю она их вырывала?» Она ответила, что там были написаны насмешливые стихи. Ей сделалось стыдно за себя, что она, будучи христианкой, так относится к людям, и потому их вырвала. Следователь спросил, «Вы меня ненавидите?» «Нет, по-христиански мы не можем вас ненавидеть. Мне только вас жаль». Совершенно изменившимся тоном он стал рассказывать ей о своем тяжелом детстве. Она заметила у него слезы на глазах. И в конце концов он сказал, «Будьте такой, как вы есть. Я буду за вами следить, но только потому, что вы заинтересовали меня. Неужели теперь может быть такой человек? Желаю вам оставаться такой, как вы есть». Тем и закончилось их знакомство.
0: Голоса

0: Псалтыри.
1: Добрый день, 16-е место в этом купе.
2: Здравствуйте. Да, пожалуйста, проходите. Вот ваша полка. Вы до конечной станции едете?
1: Да, до Санкт-Петербурга.
2: Вот славно, будем попутчиками. Меня зовут Глебом Михайловичем. А к вам как можно обращаться?
1: Андрей Борисович, очень приятно познакомиться.
2: Вы по делам или к родственникам?
1: Я в командировку на конференцию.
2: А я в паломничество, в часовенку Ксении Петербургской. Поклониться ей хочу, помогла она мне очень. Жена у меня полгода назад заболела серьезно. Я в таком отчаянии был. Казалось, еще немного, и я забуду, как дышать. И тогда мне посоветовали молиться Ксении Петербургской. У меня жену тоже Ксенией зовут. А молиться-то я и не умею, не приходилось никогда. У нас дома и икон-то сроду не было. И вот я каждый вечер вставал у окна и взывал в темноту: «Матушка, помоги, родненькая, попроси у Бога, чтоб выздоровела моя Ксюша». Так дней 40, наверное, прошло. И вдруг врачи говорят, что ошиблись диагнозом. Я в тот день в церковь побежал на радости. На службу попал как раз. Спрашиваю: «А что за праздник-то сегодня?» «День памяти блаженной Ксении Петербургской», отвечают. «Ну не чудо ли это?»
1: «Чудо, да. Вам есть за что благодарить отзывчивую святую».
2: Жена после этого резко на поправку пошла. Сейчас она в санатории. А я вот решил съездить поклониться блаженной Ксении. Вот только еду и не знаю, как правильно вести себя. Ну, чтобы паломничество было настоящим.
1: Мне кажется, у вас есть главное, что нужно паломнику. Радостное благодарение в сердце. Вот как в этом стихотворении. «Песнью дружную идите, с торжеством в Господень дом, и Создателю служите здесь в веселье святом. Верьте твердо, неизменно, что Он Бог и Царь всего. Мышь – удел Его священный, овцы – пажите Его. Так вступай в благоговенье, Божье племя, в Божий храм, и Творцу благодаренье возноси, ликуя там. Славьте с радостью сердечной имя Бога своего, ибо милость Его вечна, вечна истина Его».
2: Да-да, именно такие чувства я сейчас и испытываю. Ведь вот что интересно. Когда я только начинал молиться блаженной Ксении, я о Боге и не думал вовсе. Он для меня абстракцией был. А потом вдруг понял, что именно Господь – источник добра. Вот как солнце – источник тепла и света. А святые, они такие хорошие именно потому, что Ему причастны. Они как звезды, которые отражают солнечный свет. И ведь ценности святых это вовсе не умаляет, а наоборот. Я понял, что Ксения Петербургская, она мне как родная, как сестра, которая попросит за меня нашего общего отца. И все образуется так, как надо. Даже если мне будет больно и трудно, все равно так, как надо. Ведь Богу видней, правда? И стихотворение, которое вы прочитали, оно как раз об этом. «Верьте твердо неизменно, что Он – Бог и Царь всего. Мы ж удел Его священный. Овцы – пажите Его». Лучше и не скажешь. А чьи это строки, кстати?
1: Это творческое переложение 99-го псалма. Автор – протоиерей Василий Пробатов. Человек нелегкой судьбы. Прошел через все ужасы безбожного лихолетия в начале-середине 20 века. И все-таки не потерял радостного восприятия жизни, не утратил благодарной любви к Богу.
2: И смог отразить это в своем стихотворении. А кто автор первоисточника, древнееврейского псалма?
1: В псалтыре не указано, кто именно написал этот псалом, но считается, что его пели, когда направлялись в Иерусалимский храм. То есть можно сказать, что это настоящая древняя песнь паломника.
2: Как же замечательно, что я вас встретил. Песнь паломника – это как раз то, чего просит моя душа сегодня. А вы не припомните изначальный текст этого псалма?
1: Могу прочитать вариант в переводе Российского библейского общества.
2: Прошу вас, Андрей Борисович, прочитайте.
1: «Восклицай пред Господом вся земля, служите Господу радостно, приходите к Нему с весельем. Знайте, Господь есть Бог, Он нас создал, и мы народ Его, мы овцы пастбищ Его. Входите с хвалой во врата Его, с благодарением во дворы Его. Благословите, славьте имя Его, Господь добр, и верность Его навек, из поколения в поколение верность Его».
2: И про верность Бога очень точные слова. Я потому и отправился в Петербург, что понял, что должен как-то ответить на верность Бога, какой-то поступок совершить. И мне показалось, что дорога к святыне вполне может стать таким поступком. Наивно, да?
1: Не знаю, наивно ли это, но я понимаю вас и полностью с вами согласен. Держа путь к святыне, мы как будто прокладываем вектор сердца к Богу и удерживаем его на протяжении всего странствия.
2: Вот-вот, именно это я и хотел сказать. Я по натуре домосед и лентяй, чего греха таить. А тут решил потерпеть неудобства, чтобы хоть как-то выразить Богу, Его святой, свое отношение к произошедшему со мной и с моей женой, выразить свою благодарность. Ну, что я могу еще?
1: Вообще способов проявить любовь к Богу нам дано немало. Мы можем выразить свою радость в молитве или обрадовать кого-то, кого гложет печаль, нуждающемуся помочь деньгами, унывающего поддержать добрым словом, но и стать, пусть даже на короткое время, странником, чтобы прославить Бога. Тоже замечательный вариант. Тем более, если речь о паломничестве Ксении Петербургской, которая сама отказалась по доброй воле от всех земных удобств и не имела где голову преклонить.
2: А ведь можно, Андрей Борисович, попытаться совместить все эти, как вы говорите, способы. Кто мне помешает в паломничестве молиться или быть милосердным? Разве что я сам себе помешаю. Ладно, проявлю милосердие для начала к вам. Я разговорился, а у вас вон, смотрю, глаза слипаются. Время-то час ночи уже. Вот только не найдется ли у вас томика псалтыри?
1: Конечно, найдется. Вот, пожалуйста.
2: Ну и славно. Вам спокойной ночи, а я, пожалуй, прочитаю еще раз песнь паломника. Где тут у нас 99-й псалом? Ага, вот. «Воззови к Богу вся земля, служите Господу в веселье, предстаньте пред Ним в радости».
3: «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо

0: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобномученица Александра Хворостянникова родилась в 1886 году в Московской губернии в крестьянской семье. Через 10 лет неподалеку, в Медынском уезде, была создана женская община. Александра до революции жила там послушницей. С 25 года Хворостянникова работала на текстильной фабрике. В 37 году вышло негласное распоряжение правительства об аресте монахов и послушников закрытых монастырей. На фабрике нашлись работницы, которые знали о прошлом Александры и сообщили об этом властям. В доносах они упомянули, что Хворостянникова проводит в общежитии агитацию против советской власти. Александру арестовали и заключили в тюрьму города Серпухова. Она отвергла обвинения, но подтвердила, что была и остается верующим человеком. Тройка приговорила ее к 10 годам заключения. Хворостянникова скончалась в заключении в Хабаровском крае. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. Эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и Спасителя Иисуса Христа. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди них и преподобномученица Александра Хворостянникова. Мы обращаемся к ней с молитвенной просьбой. Святая преподобномученица Александра, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий.

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В 1954 году Уильям Хант написал картину «Светоч мира». Ее купил Томас Комб, английский меценат, сродни нашим Павлу Третьякову или Саве Мамонтову. После смерти Томаса его жена подарила полотно Кейбл-колледжу в Оксфорде. Картину поместили в часовне, как икону. Там она висит и поныне. Но существует также копия, которую Хант создал в 1904 году. Этот экземпляр находится сейчас в соборе апостола Павла в Лондоне.
4: Да, может, когда-нибудь удастся туда поехать. А сейчас я рада, что открыла для себя картину «Светоч мира». Ну, пусть пока в репродукции. Да, картина меня тронула.
3: Английский поэт Джон Рёскин назвал работу Уильяма Ханта «проповедью на холсте». Как подлинная проповедь, картина «Светоч мира» помогает воспринять благую весть о Христе. Нужно лишь внимательно рассмотреть все детали изображения и прислушаться к своему сердцу.
2: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Первозванский.
1: Во время просительной Ектеньи за богослужениями мы слышим слова «Дне или вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». То есть мы просим у Господа, чтобы этот день или вечер был совершенен, свят, мирен, безгрешен. Но что мы сами должны сделать, чтобы эту помощь Божию, о которой мы просим, получить? Без нашего собственного участия, конечно, как и всегда, ничего не получится. Хочу поделиться с вами духовным советом праведного Иоанна Кронштадтского. Для того, чтобы провести весь день совершенно, свято, мирно и безгрешно, единственное средство – это самая искренняя и горячая молитва утром сразу после сна. Она введет в сердце Христа со Отцом и Духом Святым и таким образом даст душе силу противостоять злу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. То, что талантливые композиторы в своих произведениях подчас разворачивают нечто наподобие литературного полотна, с помощью музыки передавая эмоции, рисуя пейзажи и даже портреты, пожалуй, ни для кого не секрет. Писатели, в свою очередь, наоборот, порой создают тексты, которые воспринимаются как музыка. У кого-то звучит изящная мелодия, у кого-то целая симфония. У Олеси Николаевой, известной писательницы и профессора Литературного института имени Горького, лауреата Патриаршей литературной премии, получилась «Грузинская рапсодия». Так музыкально назвала она свой сборник рассказов и очерков о стране, с юных лет пленившей ее сердце. Олеся Николаева знает литературный секрет того, как сделать по-настоящему интеллектуальную прозу, доступной самому широкому кругу читателей. Ее «Грузинская рапсодия» звучит изысканно, но не вычурно, и сразу же увлекает. Эти мемуарные зарисовки воспринимаются как-то по-особенному легко, органично и непосредственно. Может быть, потому что, как и подобает настоящей рапсодии, тексты в этой книге, хоть и связанные в единое целое общей темой, представляют собой довольно свободную и весьма разноплановую импровизацию. Кажется, что автор не ставила перед собой каких-то глобальных творческих сверхзадач, а просто плыла по волнам своей памяти, делясь с читателем светом и теплом самых счастливых ее мгновений. Признаваясь в любви к Грузии, Олеся Николаева знакомит нас с удивительным грузинским поэтом Бесиком Харанаули, пишущим пронзительные лиричные верлибры, чье имя, так непривычно звучащее для русского слуха, по-грузински вовсе ничего плохого не означает, а попросту является уменьшительным от Виссариона. Читатель окажется за одним столиком в кафе с красавицей Ирен, подругой автора, грузинской переводчицей, как две капли воды, похожей на Беллу Ахмадулину, и станет свидетелем забавного курьеза, когда кто-то из посетителей кафе и вправду примет ее за известную поэтессу. И, наконец, окажется в Мцхете, на вершине горы, откуда до звезд рукой подать, и где на самом краю обрыва стоит древний монастырь Зедазени, в котором живет удивительный монах Мамау Тарнике, грузинский архимандрит, однажды в советское время умудрившийся крестить целый пионерский лагерь. Даже то, как однажды в Тбилиси воры вытащили у нее из сумочки деньги и документы, Олеся Николаева вспоминает с юмором. И рассказывает в связи с этим, в общем-то, совсем о другом. О том, как ей тогда помогли. Друзья, знакомые и даже незнакомые. Прекрасные в своей простоте и мудрости люди. Искренняя и бескорыстная доброта человеческих душ. Свет и радость неожиданных встреч. Этими чудесными нотами наполнена грузинская рапсодия Олеси Николаевой. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. География веры.
1: В 1968 году в Брянске произошла трагедия. Безбожники взорвали храм Преображения Господня, который считался главным в городе. В начале 21 века священноначалие решило восстановить кафедральный собор, посвятив его на этот раз Живоначальной Троице. Строительство началось в 2006 году. В нем участвовало большинство горожан пожертвованиями, трудами, молитвами. В 2009 году в нижнем цокольном этаже церкви отслужили первую литургию. А спустя еще 3 года святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения главного Троицкого престола кафедрального собора. Рядом с храмом возвысилась 80-метровая четырехъярусная колокольня. Ей дали название «Пересвет» в честь инока Троицы Сергиевой Лавры, который в XIV веке участвовал по благословению Сергия Радонежского в Куликовской битве. Возле колокольни был установлен памятник святому воину Александру Пересвету. Яркий архитектурный комплекс Троицкого собора стал узнаваемым символом Брянска.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 30 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и рассказ «Туман» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ни для кого не секрет, что сегодня брак переживает кризис. Люди не понимают, зачем он нужен, люди с легкостью меняют жены, мужей. Встретить крепкую семью становится все сложнее. Даже многие христиане забыли о смысле цели брака, но о них не забыла церковь, которая постоянно напоминает нам свое учение о браке, предлагая для нашего назидания отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня этот отрывок звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
5: «Муже, любите свои жены».
6: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. а жена да боится своего мужа.
5: А жена да боится своего мужа.
4: К счастью, среди православного духовенства много прекрасных мужей и отцов, у которых стоит учиться. Общаясь с ними, я часто слышу одну и ту же мысль. Счастливый муж не может не быть подкаблучником. На первый взгляд эти слова звучат странно и вызывают желание с ними поспорить. Но если вдуматься и сопоставить их с только что прозвучавшими словами апостола Павла, то мы вынуждены будем признать мудрость и правоту священников, пришедших к такому выводу. Апостол Павел написал: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мы видим, что слова апостола уничтожают границу между мужем и женой. Получается, что муж должен воспринимать благо жены как свое собственное. Более того, и к ее капризам он, как ни странно, тоже должен относиться как к своим собственным. Если продлить мысль апостола, то получается, что счастье жены муж должен научиться воспринимать как свое собственное счастье. Апостол Павел привел замечательную аналогию. Он упомянул, что мужья должны точно так же заботиться о своих женах, как и Христос о церкви. Здесь нам стоит подумать вот о чем. А есть ли у Христа какие-то иные личные цели, кроме цели спасения человечества через основанную им церковь? Можем ли мы представить, чтобы Спаситель имел какие-то иные интересы? Можно ли вообразить, чтобы Христос, придя на землю, стремился к получению земных наслаждений, к примеру, почета и славы? Ответы на эти вопросы мы знаем из Евангелия, которое сохранило для нас слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел призывает всех мужей помнить, что по отношению к своим женам они представляют собой образ Христа. Следовательно, и мужья должны высшей своей целью видеть благо жен, ведь благо церкви – высшая задача Христа. И да, так поступающие мужья будут выглядеть как подкаблучники. Однако они будут счастливы, ведь слушаясь апостола Павла, они уподобляются Спасителю, следовательно, наследуют обетованное Христом блаженство.
3: Апостольские чтения.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На западной окраине Волгограда есть район под названием Старая Отрада. В конце 18 века эти земли принадлежали генералу Никите Бекетову. Он получил их в награду от императрицы Елизаветы Петровны за ратные подвиги. Очарованный красотой волжских просторов, военачальник назвал свое новое имение Отрадное. Выйдя в отставку, он поселился здесь, близ Царицына, так в то время назывался Волгоград, и построил в усадьбе церковь во имя своего небесного покровителя, преподобного Никиты. Для возведения храма Бекетов специально поставил в поместье завод по производству кирпича. В проекте церкви были учтены личные пожелания помещика, поэтому здание получилось своеобразным. Кирпичное строение увенчал деревянный купол, и расположился он не в центре кровли над трапезной, а с восточного края над алтарем. Свято-Никитский храм осветили в 1795 году. Хозяин имени Отрадное не дожил до этого момента. Жители селения, окружавших поместье, горячо молились об упокоении генерала. Крестьяне были благодарны Никите Бекетову за возможность посещать церковь вблизи от дома. Прежде им приходилось преодолевать пешком многие километры, чтобы поучаствовать в богослужении. Община Никитской церкви оставалась сплоченной и крепкой на протяжении многих десятилетий. Прихожане дорожили храмом и заботились о нем. В середине 19 века старинное здание отреставрировали и перестроили. С северной и южной сторон у церкви появились дополнительные пределы, благодаря чему она стала крестообразной, то есть приобрела тот вид, что сохранился до наших дней. В безбожное советское время храм преподобного Никиты ненадолго закрывался с 1940 по 1943 год. В разгар Великой Отечественной войны церковь вернули православным. Она чудом уцелела во время битвы за Сталинград. Так назывался тогда Волгоград в середине 20 века. 6 мая 1945 года на пасхальное богослужение здесь собрались сотни верующих, а еще через три дня, в светлую среду, под сводами Никитской церкви православные служили Богу благодарственный молебен о победе над фашистами. Сегодня церковь преподобного Никиты – одна из старейших в Волгограде. Ее община, как встарь, дружная и деятельная. При храме работает воскресная школа и кружок «Евангельские чтения». Прихожане помогают приюту для бездомных, навещают пациентов городского хосписа и ежедневно собираются на богослужение.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из предсмертного дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 30 сентября 1908 года. Святых мучениц Софии и дочерей ее, веры, надежды и любви. Какой урок преподают нам святые, празднуемые сегодня мученицы? Тот урок, что всем людям, наследовавшим грех от прародителей и потерявшим святость и Царствие Божие через грех, путь к святости и вечному Царствию тесен, полон скорбей, страданий, лишений, болезней, путь мученический. Ибо того-то и требует правда Божия, и ожидающая от нас покаяние, веру, смиренное терпение, послушание правде Божией, которую мы отринули, предавшись неправдам всяческим. Путь к Царствию и жизни вечной есть путь креста, указанный нам Спасителем, нашим Богом, пострадавшим за нас. Итак, все, носящие имена Софии, веры, надежды и любви, весь женский пол и мужской, не забывайте, что вы должны достигать Царствия Божия верою, покаянием, терпением, послушанием, воздержанием, трудами духовными и телесными.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. День святого Георгия Победоносца – один из самых любимых церковных праздников Болгарии. Отмечается праздник 6 мая и называется там Георгиев ден. Георгиев ден в Болгарии – это также день армии, день храбрости, а кроме того, день всех, кто занят в сельском хозяйстве, и, конечно, праздник тех, кто носит имя Георгий. Именины 6 мая отмечают болгары, которых зовут Георгий, Гергана, Ганка, Ганя и Ганчо. Почитание святого Георгия пришло в Болгарию из Греции. Абсолютное большинство болгар знают житие великомученика Георгия, но при этом уверены, что он их исконный святой. Такая убежденность болгар связана с историей их страны. В 1880 году Болгария освободилась от турецкого ига. Болгарские патриоты во время борьбы за независимость часто вступали в бой со знаменами, на которых был изображен святой Георгий. Поэтому День памяти святого указом князя Александра Батенберга стал днем болгарской воинской славы и храбрости. В 1946 году к власти в Болгарии пришли коммунисты, которые стали бороться с православием. Среди прочего, они убрали из календаря День воинской славы и ввели вместо него День земледельца. Компартия пыталась стереть из народной памяти славные события конца XIX века и ту роль, которая сыграла церковь в событиях освобождения страны от турецкого ига. Праздник воинской славы был возвращен в календарь в 1993 году по инициативе болгарской церкви. Георгиев день отмечается в Болгарии и местными мусульманами, которые чтут память святого Георгия. Например, в день памяти святого множество мусульман приезжает в селение Хаджимово, где в местном храме хранится чудотворная икона великомученика. В XIX веке от нее получил исцеление сын местного турка. Считается Георгиев день большим праздником и у болгарских цыган, которые называют этот день Эрделез. Празднование связано с цыганской легендой о том, что змей, убитый святым Георгием, поедал цыганское племя, и теперь великомученик почитается ими как освободитель. День святого Георгия в Болгарии – это еще и праздник весны, в частности, начало нового удоя скота. Традиционным блюдом Георгиевдена является запеченное мясо ягненка. Данное угощение болгары предпочитают вместе с большим количеством овощей и традиционным хлебом-караваем съедать во время праздничных пикников, которые проводят рядом с храмом или часовней. На пикник болгары также обязательно приносят с собой свежее молоко из нового удоя и свежий сыр. Кроме того, к этому времени созревает клубника – лучший десерт для трапезы на свежем воздухе. На Георгиев день болгары украшают дома ветками деревьев со свежей листвой и цветами, которые приносят с пикников. Они служат радостным символом праздника святого Георгия. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Дня святого Георгия в Болгарии.

Радио «Вера».

Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Священномученики, архимандриты Павел и Феодосий, а также иеромонахи Никодим Щапков и Серафим Кулаков жили в Николаево-Коряжемском монастыре близ Сольвычегодска. Настоятель монастыря, архимандрит Павел, в миру Иван Моисеев, родился в 1849 году. Он принял постриг в зрелом возрасте, когда ему минуло 30. Иеромонах Никодим, в миру Николай Щапков, был казначеем и духовником обители. Иеромонах Серафим, в миру Николай Кулаков, пел на клиросе. Архимандрит Феодосий, в миру Феодор Соболев, служил священником, овдовел в 37 лет и после этого принял постриг. Много лет он был настоятелем в Введенской обители. В 70 лет ушел на покой. В конце сентября 18 года он заехал в Коряжемский монастырь к отцу Павлу обсудить политику новой власти. В это же время в местную ЧК поступило заявление от местного крестьянина. В нем говорилось, что в обители скрываются какие-то подозрительные личности. Чрезвычайная комиссия нагрянула в монастырь и потребовала от архимандрита Павла и монахов выдать все ценности. Услышав отказ,

0: и праведные Павел, Феодосий, Никодим и Серафим. Молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
2: Прообразы. Святые в литературе.

0: Есть в древнерусской литературе такой особый жанр – поучение, где соединяются размышления о жизни и наставления автора, обращенные к потомкам. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о благоверном князе Владимире Мономахе и памятнике древнерусской литературы «Поучение Владимира Мономаха». Место действия – город Киев. Время действия – 12 век по Рождестве Христовом. Владимир Всеволодович Мономах, князь Черниговский, Переяславский, а с 1113 года Великий Киевский, был одним из самых талантливых и образованных русских князей до монгольской поры. Незадолго до смерти Мономах сочинил, как он пишет, одну грамотку. Этот памятник древнерусской литературы дошел до наших дней под названием «Поучение Владимира Мономаха». В некоторых источниках – «Завещание Владимира Мономаха детям». Основой жизни или началом добра, по словам великого князя, является вера в Бога. Мономах советует и в каждодневной жизни руководствоваться христианскими заповедями.
1: «Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Неправого, невиновного не убивайте и не повелевайте убить его. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души».
0: Не губить напрасно душ христианских, не допускать братоубийства. Эти наказы Владимир Мономах обращал не только к своим детям, но и ко всем русским князьям, погрязшим в междоусобных войнах. Сам Мономах всю свою жизнь провел в борьбе с половцами, нападавшими в XII веке на Русь. На памяти князя 83 военных похода и 19 соглашений о мире, заключенных с этими воинственными кочевниками. Но Владимиру Мономаху приходилось сражаться и со своим двоюродным братом, князем Олегом Святославовичем. Из корыстных побуждений князь Олег не раз воевал на стороне половцев. В 1094 году князь Олег Святославович вместе с половцами предпринял поход на Чернигов, где в то время княжил Мономах. 8 дней продолжалась осада Чернигова. Половцы нещадно грабили окрестности. Тогда, как пишет Владимир Мономах, пожалел он христианских душ и сел горящих, и монастырей, и отдал Чернигов князю Олегу. Под прикрытием дружины Мономах решил вывести из осажденного города часть мирных жителей. Это событие произошло в день памяти святых Бориса и Глеба, особо почитаемых Владимиром Мономахом. Князь надеялся на помощь небесных заступников.
1: «И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова и ехали сквозь полки половецкие, около 100 человек с детьми и женами. И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза и на горах. Бог и святой Борис не выдали меня им на поживу. Невредимы дошли мы до Переяславля».
0: На закате жизни Владимир Мономах написал Олегу письмо, предлагая забыть былое и жить в мире, напоминая, что все русские князья – братья. Князь Владимир Мономах в крещении Василий причислен церковью к лику святых. «Постарайтесь на всякие добрые дела, славя Бога со святыми его», обращается князь Владимир Мономах к тем, кто прочтет его грамотку. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Любовь не может заключаться в себе самой, ибо основное свойство ее — потребность изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Насколько необходимо всегда неукоснительно исполнять заповеди Бога? Может быть, когда речь идет о мелочи, можно поступить как хочется? Писательница Патрисия Сент-Джон в повести «Запертый сад» ставит девочку по имени Элинор в ситуацию выбора: поступить так, как нам заповедует Спаситель, или же выбрать свое пожелание. Элинор живет в Лондоне с мамой, которая работает секретарем. Однажды той приходится ненадолго уехать, и она отправляет Элинор пожить в семье священника мистера Оуэна. Там девочка впервые слышит Евангелие, узнает все больше и больше о Христе и, наконец, принимает решение во всем следовать за Спасителем. По соседству с Оуэнами живет хромая девочка Филиппа. Она постоянно задает Элинор вопросы о христианстве, спрашивает, что изменилось в ее жизни с тех пор, как она стала верить во Христа. «Я стала намного счастливее», — отвечает Элинор. «Да, но что в тебе изменилось? В чем ты стала другой? Ты стала доброй?» — спрашивает Филиппа. А затем просит: «Приходи завтра ко мне на чай, только обязательно». Элинор обещает прийти. Однако на следующий день, когда вся семья отправляется на пикник, Элинор вдруг вспоминает о своем обещании. Она колеблется. С одной стороны, чай ведь можно выпить и в другой день, а пикник будет только сегодня. Но с другой стороны, ведь она обещала. Девочка спрашивает себя, как бы Христос хотел, чтобы она поступила. В итоге Элинор пересиливает себя и приходит к Филиппе. Та встречает ее радостно. Оказывается, у Филиппы день рождения, и она очень ждала подругу. В конце вечера она говорит слова, которые Элинор запоминает навсегда. «Я думаю, что сейчас могу поверить тебе, потому что ты вернулась с речки, хотя я знаю, тебе очень хотелось пойти на пикник. Мама видела, как вы собирались. Если бы ты не вернулась, я бы приняла все, что ты говорила, за глупое притворство». А потом Филиппа попросила принести ей Библию. Митрополит Сурожский Антоний, выдающийся проповедник 20-го столетия, говорил, что все мы, верующие христиане, призваны участвовать в созидании чуда взаимной любви и любви к Богу. Бог наш нам дает носить свое имя. По нашим поступкам и по нашей жизни судят о Христе, напоминал Владыка. Элинор, героиня повести «Запертый сад», сделала небольшое усилие над собой, и благодаря этому усилию Филиппа смогла разглядеть истину христианской веры и чудо любви.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио «Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
2: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
2: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Известная поговорка гласит, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Этот принцип касается как отдельно взятого человека, так и целого народа. Для того, чтобы убедиться в правдивости утверждения, давайте послушаем отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
5: «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
6: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен гряды во имя Господне».
5: Благословен гряды во имя Господне.
4: Перед нами завершающая часть обличительной речи Господа Иисуса, адресованной Его оппонентам, законникам древнего Израиля. Те всячески сопротивлялись проповеди Спасителя, строили препятствия Его служению, подвергали сомнению истинность слов Христовых. Не потому, что в речи и поступках Иисуса имелись какие-то недочеты, ошибки. Нет, потому что законники боялись утратить привычное им положение в обществе. Они возлюбили славу и уважение, очаровались собой и своим благочестием. Христос же для них представлял настоящую опасность, ведь Его проповедь указывала на подлинное, а не на выдуманное состояние фарисеев и книжников. За что же конкретно обличал Христос религиозную элиту древнего Израиля? За гордость, прежде всего. Проявляла себя эта страсть следующим образом. Законники считали себя совершенными, безошибочными людьми. Они упрямо утверждали, что являются наследниками святых Ветхого Завета. В качестве доказательства фарисеи украшали гробницы пророков древности, пострадавших от рук единоплеменников. Законники же твердили, что никогда бы не погубили бы праведника, потому что сами праведники. Но пройдет совсем немного времени, и на кресте по их желанию окажется не просто праведный человек, но совершенный в нравственном отношении Сын Божий. Христос указывает на несоответствие фантазий и реального положения дел, цитируя пророка Иоанна Предтечу: «Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Тем самым он призывает оппонентов вспомнить не о событиях далекого прошлого, а почти буквально о вчерашнем дне. Кто казнил святого Иоанна? Язычники? Нет. Иудейский царь Ирод Антипа? И никто из законников за пророка не заступился? Это преступление печально сроднило современников Христа с их предками, не желавших слышать правду Божию из уст праведников, Господом посланных. Далее Спаситель произносит пронзительные слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Здесь Спаситель частично цитирует библейскую книгу Второзаконие, где Бог обещает древним иудеям защиту, если они будут жить праведно и честно. Становится понятно, что это Сын Божий до своего рождения по человеческому естеству общался с народом еврейским. И он же теперь отзывает данное обещание, потому что нет больше никакой надежды на исправление. Мы слышим слова: «Дом ваш остается пуст». Они касаются Иерусалимского храма. Благодать Божия его покидает. Не потому, что Господь обиделся, а потому, что люди своими жестокостью и гордостью сами изгнали силу Божию. Нечто подобное в 20 веке пережил и наш народ, очаровавшийся собой и поверивший, что можно устроить рай на земле без Бога. Не получилось, хотя крови было пролито много. Господь дал нам возможность измениться, насколько возможно, и исправить содеянное. Но сделать это получится только при условии, что мы отвергнем греховную самоочарованность и постараемся честно служить Богу.
7: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Ефрем, игумен Саровский.
1: Едва рассвело, а у ворот Свято-Успенской Саровской пустыни, мужского монастыря, расположенного в Темниковском уезде Тамбовской губернии, собрался народ. Крестьяне из окрестных деревень и сел, приезжие и самый разный люд стекался сюда, чтобы получить кусок хлеба, тарелку похлебки или каши. Шел голодный 1775 год. Игумен монастыря отец Ефрем встречал несчастных и делился с ними монастырскими запасами. По его распоряжению в обители ежедневно кормили по несколько сотен человек. Однако кое-кто из братьев открыто роптал против такого положения дел. «Монастырские закрома не бездонные», — говорили некоторые. «Кончатся запасы. Чем братья кормиться станет?» Игумен, конечно, знал о подобных толках. Однажды, когда недовольство особенно усилилось, он собрал старших монахов и объявил: «Доколе Богу будет угодно за наши грехи продолжать голод, лучше уж страдать со всем народом, нежели оставить его гибнуть. Может быть, некоторые из этих людей до сего бедственного времени и сами нас питали своими пожертвованиями. Не бойтесь оскудения, Господь не оставит». И приказал кормить народ по-прежнему. Пришел день, когда продовольственные запасы обители истощились. Братья решили после вечернего богослужения идти к игумену. Но лишь только служба закончилась, и монахи стали выходить из церкви, на монастырском дворе показался воз, доверху груженный мешками с мукой. За ним еще один, и еще изумленные монахи насчитали 50 телег. Игумен подошел к извозчикам узнать, от кого привезли они столь щедрое пожертвование.
2: «Кабы нам самим это знать», — отвечал один из них. «Нанял нас какой-то неизвестный господин, назваться не назвался, а только насыпал хлеба и велел тотчас везти в Саровскую пустынь».
1: Отец Ефрем, упав на колени и воздев руки к небу, возблагодарил Бога за его милость. А братья, роптавшие на своего игумена, робко стояли в сторонке. Им было стыдно и неловко. За милость Господь всегда милостью воздает, говорил иеромонах Ефрем, игумен Саровский.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Ефрем, игумен Саровский.

0: Радио «Вера».
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

Радио «Вера». Светлое радио. Нет слаще покоя, покупаемого трудом. Антон Чехов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». Вспоминаю еще некоторые интересные подробности из жизни местного люда. Представители камчатских народностей, населявших эти необозримые просторы северо-востока страны, не имели фамилий. Исключение составляли давно обрусевшие камчедалы и казаки, пришельцы с берегов реки Лены и из Якутска. Тунгусы и урочены разделялись по родам, например, долганский род, уяганский и прочее. А чукчи и эвены различались по юртам, присваивая себе имя старшего обитателя юрты. Все это приводило к путанице. Вот почему во время одного из моих пребываний в Петербурге, где я решал ряд неотложных проблем, мне дали право присваивать отдельным семьям из числа просвещаемых мною туземцев фамилии, составляя при этом надлежащую книгу записи населения. Для того, чтобы туземцам стало ясно и понятно значение фамилии, я давал их сообразно с характерными чертами главы семьи или по способностям. Например, у меня учился эвен староста всего своего острожка. Он отличался особой сообразительностью, причем научился быстро, красиво и ровно писать. Ему я дал фамилию Писарев. И надо было видеть его радость, его гордое сознание отца, у которого дети и внуки и дальше из рода в род все будут Писаревы, в память его умения красиво писать. А другой туземец, один из лучших охотников на медведя, получил фамилию Медведев.
0: Голоса времени.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В праздник Крещения Господня в начале литургии в храмах поются особые песнопения – праздничные антифоны. Слово «антифон» переводится с греческого языка буквально как «звук напротив». Традиция исполнять антифоны уходит корнями в древность, когда во время богослужения пел не один, а сразу два хора. Хоры исполняли песнопения частями, попеременно, будто вторили друг другу. Традиция такого исполнения постепенно ушла, а название песнопения осталось. По большим церковным праздникам, например, на Пасху, Рождество Христово или Преображение Господне, в храмах поют праздничные антифоны. За одну литургию поются два праздничных антифона. Их тексты основаны на разных, наиболее подходящих к тематике праздника, строчках из Псалтыри. Например, в первом антифоне крещения, о котором я хотела бы вам рассказать, звучит такая строчка: «Иордан, возвратися вспять». Взяты эти слова из 113-го псалма пророка Давида. При этом связаны они с событиями крещения Господня. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Состоит антифон из четырех коротких строчек, соединенных между собой общим припевом: «Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Первый стих песнопения в буквальном переводе на русский язык звучит так: «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного». Вот как первая строчка звучит по-церковнославянски: «Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар». Автор этих слов – пророк Давид под словом «Израиль» и выражением «дом Иакова» подразумевает израильский народ. Поэтому, как можно догадаться, речь в отрывке идет об уходе евреев из Египта. Давайте послушаем первую часть песнопения в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

За припевом следует второй стих. «Иудей сделался святынею его, Израиль – владением его». По-церковнославянски строчка звучит так. «Бысть Иудея – святыня его, Израиль – область его». Под словом «Иудей» тоже подразумевается еврейский народ. А строчка «сделался святынею его, владением его» означает, что Господь избрал еврейский народ как тот, из которого появится Спаситель мира – Иисус Христос. Послушаем вторую часть антифона.

Далее звучит третий стих песнопения. «Море увидело и побежало, Иордан обратился вспять». Или по-церковно-славянски «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять». Послушаем третью часть песнопения.

Четвертый стих песнопения звучит так. «Что с тобою случилось, море, что ты побежала, и с тобою случилось, Иордан, что ты обратился назад?» Или по-церковно-славянски «Что ти есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордане, яко возвратился еси вспять?» Давайте послушаем четвертую часть песнопения.

после слов «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь», песнопение завершается припевом «Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Две завершающие, третья и четвертая части антифона крещения, описывают чудеса Божии, о которых говорится в Ветхом Завете. Первое произошло, когда пророк Моисей переводил израильский народ через Красное море, и воды морские расступились, освободив дорогу людям. Другое чудо произошло с праведным Иисусом Навином. Слушаясь Божьего благословения, он перевел евреев через реку Иордан. Воды Иордана при этом остановились, чтобы путники смогли пересечь реку. Эти два чуда, говорящие о том, что Господу подвластно все в мире, стали предвестниками евангельских событий. Пройдет время, и появится на свет Господь наш Иисус Христос, который спасет человека от гибели в потоке грехов. Давайте послушаем антифон Богоявления полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете радио.

0: Обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Краски России.
2: Знаешь, дядя Андрей, мне нравится Ивангород. Тут и рыцарский замок, и старинная крепость, и даже вот художественный музей есть.
3: Он появился здесь в 1980 году. Приемный сын художника Ивана Билибина подарил тогда Ивангороду более 100 работ из семейного собрания. Коллекцию разместили в доме купца Пантелеева. В этом особняке мы сейчас и находимся. Экспозиция весьма интересная. В ней есть уникальные экспонаты. Вот этот рисунок, например. Русские витязи гонят рыцарей.
2: Карандашный эскиз, расцвеченный акварелью и тушью. Маленький совсем, 16 на 20 сантиметров. А что же в нем ценного?
3: О, это яркий образец уникальной техники Ивана Билибина. Оцени, какая четкость выверенных линий. В молодые годы художник оттачивал мастерство по 6-8 часов в день и добился такого совершенства в работе, что

0: Коллеги прозвали его «Железная рука».
1: И стиль у него интересный.
0: О да, билибинские рисунки по мотивам былин и сказок, непременно обрамленные орнаментами, напоминают окошки в волшебный мир. В котором, кстати, можно увидеть очень много достоверных примет русской старины. Прялки и ларцы, сарафаны и душегреи, кружева и вышивки в работах Билибина полностью соответствуют исторической правде. И на рисунке русские витязи гонят рыцарей, шлемы, кольчуги, копья и мечи именно такие, как были в средние века.
1: Билибин изучал этнографию?
0: Да, причем не только в теории, но и на практике. В 1902 году Иван Яковлевич по заданию этнографического отдела Русского музея совершил экспедицию в Архангельскую губернию. Он говорил тогда: «Мы открыли точно Америку, старую Русь, покалеченную и покрытую пылью, но и под пылью она так прекрасна, что хочется ее вернуть». И в дальнейшем в своем творчестве Билибин служил этой идее.
1: Рисунок «Русские витязи гонят рыцарей» тому подтверждение. Он посвящен какой-то битве?
0: Да, здесь изображено ледовое побоище на Чудском озере. Как ты помнишь, 5 апреля 1242 года Александр Невский со своими воинами вышел на бой с рыцарями Ливонского ордена и одержал победу. Иван Билибин в своем рисунке передал те события емко и красноречиво. Вот взгляни. Изображение разделено по диагонали. В левой нижней части представлены немецкие рыцари, а в правой верхней – русские витязи. У противников лиц не видно. Выписанные черной тушью вражеские шлемы, мечи, забрала расположены хаотично. Они словно ком с горы катятся с нашей земли под напором богатырей. А витязи расцвечены алым, они словно озарены солнцем.
1: Это какую-то книгу иллюстрировал Билибин?
0: Да, он работал над собранием былин «Слово о стольном граде Киеве и русских богатырях».
1: Дядя Андрей, а почему вот тут, смотри, у рыцарей на доспехах нарисована фашистская свастика?
0: Ага, потому что Билибин создал этот рисунок в ноябре 1941 года, в начале Великой Отечественной войны. Художник в то время жил в осажденном Ленинграде и хотел подчеркнуть в своей работе, что и фашистов русские люди одолеют, как некогда рыцари Ливонского ордена.
1: Представляю, как он радовался, когда его надежда осуществилась.
0: Наверняка радовался, но только уже не на этом свете. Иван Билибин отказался эвакуироваться из блокадного Ленинграда со словами: «Из осажденной крепости не убегают, ее защищают». И работал до полного изнеможения. Художник умер от голода в феврале 1942 года. Эскиз «Русские витязи гонят рыцарей» – один из последних его рисунков.
1: И в нем Билибин раскрылся и как профессионал, и как человек, горячо любящий родину. Достойный итог жизни.
0: И всякий, кому посчастливится побывать в Ивангороде, почтит память художника-патриота.
2: Рисунок Ивана Билибина «Русские витязи гонят рыцарей» можно увидеть в Ивангородском художественном музее.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Иногда спрашивают, грешно ли стремиться к удовольствиям. Для многих наших современников, особенно молодых, этот вопрос стоит очень остро. Они не понимают, в чем опасность сластолюбия. В таких случаях бывает полезно обратиться к святоотеческому опыту. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Душа, преданная удовольствию, не может ничего ни слышать, ни говорить». Она становится изнеженная, вялою, робкою, несвободная, боязливою, исполненную лютости, незнания, лести, ярости, лени, полною всех пороков и чуждою противоположных им добродетелей.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Петербургский князь Владимирский собор – один из немногих храмов, который оставался действующим во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Под бомбежками, изнуренные голодом люди шли туда, чтобы помолиться перед его святынями – иконами Божьей Матери Казанская и Скоропослушница. Увы, не всем было суждено пережить то страшное время, а те из прихожан собора, кто пронес память о блокаде до наших дней, решили записать свои воспоминания и выпустить книгу о том, что испытали, как верили и надеялись, несмотря ни на что. Сборник воспоминаний настоятеля и прихожан князь Владимирского собора в Санкт-Петербурге о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда вышел в 2010 году. Называется он «Испытание». В книгу, помимо самих воспоминаний, вошли документы из семейных архивов, письма, фотографии. Перед взором читателей проходят живые люди. Парень, пытавшийся бежать из эвакуации на фронт, радистка полка пикирующих бомбардировщиков, блокадники и труженики тыла. Эти и многие другие люди поделились на страницах сборника своими историями и деталями, которые может знать только тот, кто побывал в городе, окруженном врагом. Все было окрашено в охристые тона, форма военных и множество песка на улицах, которым заполняли ящики, чтобы закрыть витрины магазинов. Другие ящики, поменьше, поднимали на чердаки домов для тушения зажигательных бомб. Звучала музыка военных оркестров, провожающих солдат на фронт. Таким увидела Ленинград в первые дни блокады Инна Тимофеевна Балашова. Ей было тогда 10 лет. Прихожанка князь Владимирского собора, она вспоминала, как во дворе дома падали фашистские бомбы, как вместе с братом в темноте бомбоубежища они всматривались в лица людей. Для публикации в сборнике «Испытание» Инна Тимофеевна предоставила уникальные документы. Несколько карандашных портретов, которые сделал ее брат во время бомбежки в ленинградском подвале. Под бомбами, истерзанные голодом, люди не теряли человечности, доброты и взаимовыручки. Любопытный случай произошел однажды с Варварой Ивановной Кучеровой, знатоком иностранных языков. Однажды на улице к ней подошел моряк и спросил, не преподает ли она случайно немецкий. Кто-то ему подсказал, или это было чудесное совпадение, Варвара Ивановна так и не узнала. Оказалось, что офицерскому составу команды военного корабля, где служил моряк, требовалась помощь в изучении немецкого языка. Судно стояло в Ленинградском порту. Каждый день, невзирая на опасность фашистских налетов, на то, что от голода ее качало, Варвара Ивановна Кучерова приходила на корабль и проводила урок. А моряки делились с учительницей своим пайком. Не останавливалась ни на минуту в блокадном Ленинграде и духовная жизнь. Иван Дмитриевич Ильин рассказывает, как однажды зимой пришел в князь Владимирский собор. И как священник дал ему, голодному пареньку, просфору, богослужебный хлеб, которые раздают молящимся после литургии. Блокадная просфора была совсем крошечная. Нынешний настоятель князь Владимирского собора в Петербурге, протоиерей Владимир Сорокин, в предисловии к сборнику вспоминает 65-й псалом. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро», и говорит о том, что любые испытания даются человеку Богом не случайно. Их нужно попытаться понять, проникнув в духовный смысл, как сделали это люди, пережившие блокаду на страницах книги воспоминаний «Испытание». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

любил снег и грозу. Я говорил, кто-то пел, он смотрел на луну. Он для нас был Божий сын, Божий друг, Божий брат. А теперь наблюдает, как летаем мы в облаках.

0: Но знаю, что будет, придет ясный день перемен.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч для ограждения Святой Руси, объединения русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могила непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великие княжи Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера на Радио «Вера».
0: Первый источник.
2: Встретила сегодня Лену. Помнишь ее? Ну, я рассказывала, учились вместе.
3: Да, что-то припоминаю.
2: Она еще на свадьбе нашей была.
3: Угу.
2: Ну, так вот. Летят с мужем в отпуск.
3: Угу.
2: Я поражаюсь. Машина, квартира в кредите на ее родителях.
3: А-а-а.
2: Оба не работают, а отдыхать собрались. Как так можно?
3: Умеют же люди жить, как птицы небесные.
2: О, я знаю это выражение. Но мне казалось, оно о другом. Или нет?
4: С этим выражением и в самом деле произошла некоторая путаница. Происходит оно из Евангелия от Матфея. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» О чем же говорит Господь? Господь говорит нам не заботиться сверх меры о еде и одежде, о теле, потому что душа больше этого. Потом Спаситель обращает внимание на птиц небесных, живущих беззаботной жизнью. Сравнивая попечение о птицах, живущих беззаботно, с заботой о человеке, Господь говорит, что если птицы, ничего не делая, живут, то неужели человека в его постоянных трудах Господь оставит? Во всем мы можем полагаться на Господа и Его премудрое промышление о нас. В народном же употреблении выражение «жить как птицы небесные» легкомысленно обрело искаженный смысл и стало означать беззаботную, праздную жизнь. В контексте сказанного показательным является диалог студента и нищего из рассказа Ивана Бунина «Птицы небесные». Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего. «Это тебе-то неплохо». Нищий тоже взглянул ему в глаза. «А что ж мне?» – спросил он. «Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе». «Живешь, как птицы небесные». «А что ж птицы небесные? Птицы, звери всякие, они, брат, о раях не думают, замерзнуть не боятся». «А ты что, философ? Атеист?» «Не понимаю этих слов». «Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить, в Бога-то ты веришь?» Нищий подумал. «В Бога нет такого создания, чтоб не верила», твердо сказал он. «Так и любому христианину стоит жить с надеждой на Бога».
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.
1: В конце XIX века вокруг обводного канала в Санкт-Петербурге располагались самые бедные кварталы. Там обитал простой люд, трудившийся на заводах и железной дороге. Главным развлечением жителям служили питейные заведения, во множестве открытые на набережной. Решить проблему пьянства в районе вызвалось Общество религиозно-нравственного просвещения в духе православия, созданное в 1881 году по инициативе протоиерея Петра Смирнова. Участники этого объединения ходатайствовали о выделении участка земли рядом с обводным каналом под строительство храма. Власти удовлетворили просьбу. И в 1894 году возле Варшавского вокзала появилась деревянная церковь Воскресения Христова. Настоятель новой общины, протоиерей Александр Рождественский, организовал при храме общество трезвости в честь Александра Невского. Священнослужители после богослужений беседовали с прихожанами о вреде алкоголя, читали и обсуждали духовную литературу. Воскресенскую церковь полюбили не только жители окрестных домов. По праздникам сюда приезжали люди со всех концов Санкт-Петербурга. Вскоре скромное деревянное здание уже не вмещало всех богомольцев. Стало понятно, что нужен новый просторный каменный храм. И он был построен в 1908 году при личном участии государя Николая II. К этому времени в Александро-Невском обществе трезвости состояло уже больше 70 тысяч человек. Собор Воскресения Христова оставался центром этого братства, но во многих храмах города появились самостоятельные отделения. Участники общества трезвости имели свою типографию, издавали три периодических журнала, книги, брошюры и листовки, призывающие и вдохновляющие вести трезвый образ жизни. Главной святыней сообщества считалась икона Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед чудотворным образом в Воскресенском храме регулярно совершались молебны при большом стечении народа. Люди горячо молились об избавлении от пьянства, просили у Божией Матери помощи себе и своим близким. После революции 1917 года все изменилось. Александро-Невское братство трезвости упразднили. Воскресенский храм закрыли и разграбили. В его помещении устроили склад и кинотеатр. Колокольня стала парашютной вышкой. Жители окрестных домов страшная действительность вновь заставила искать утешение в алкогольном дурмане. Но и эта горькая страница истории оказалась перевернута. В 1990 году в церкви Воскресения Христова у Варшавского вокзала возобновились богослужения. Здесь вновь сплотилось братство трезвости, в котором люди поддерживают друг друга. И вместе молится Богородица перед ее иконой «Неупиваемая чаша» о даровании свободы от страстей.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно

Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнуло и село. На подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1964 год. Псково-Печерский монастырь. Был праздник. Служил архиерей. Мы были за обедней в Михайловском храме, расположенном высоко над оврагом. Народу здесь было везде очень много. Начался праздничный трезвон. Я с сыном Серафимом стояла высоко над оврагом, на балкончике. Среди крон лип и дубов нам видна была звонница, на которой монахи ловко перебирали канаты, привязанные к языкам колоколов. Да чего же захватывающе! Торжественно лились звуки. Я видела, что Сима в восторге. Я спросила: «Сынок, тебе нравится тут? Может быть, когда-нибудь ты тоже будешь в монастыре?» «Да», — тихо прошептал мальчик и кивнул головой. Я тогда поняла, куда уже тянулось его сердце. Но в те годы монастырь служил музеем, как нам сказал отец Алипий. Да мы и сами это понимали. Мой самовар — музейная редкость. Обстановка тоже. Картина тоже. Да и сами мы тут — музейная редкость. «Потому нас только и терпит», — говорил наместник.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После падения Вавилонского царства на территории Западной Азии и Египта господствовали персы. В 539 году до Рождества Христова их царь Кир Великий позволил евреям, ранее плененным вавилонянами, вернуться в Иерусалим. Часть иудеев отправилась на родину, а часть рассеялась по империи. Селились вчерашние пленники и в богатой персидской столице, городе Сузах. Об этом сообщает библейская книга «Эсфири». Действие книги происходит во время правления сына внука Кира, царя Ксеркса. В русском переводе Библии он назван Артаксерксом. Речь в ней идет о царском фаворите Амане, который ненавидел еврея по имени Мардохей за то, что тот держался независимо. Чтобы уничтожить Мардохея, Аман задумал убить всех иудеев, живших в пределах Персидской империи. Однако вмешательство свыше разрушило его планы. Действуя через Эсфирь, еврейскую девушку, которую монарх избрал своей женой и царицей, обстоятельства сложились так, что Аман сам стал жертвой своего заговора, а иудеи были спасены. Книга Эсфири содержит много подробностей жизни персидских правителей. Например, в ней описано великолепие дворца, в котором разворачивались события. Построил это грандиозное здание зять Кира, царь Дарий, а Артаксеркс унаследовал его. При этом книга Эсфири долгое время считалась историками литературным произведением, не отражающим реальных событий. Более того, вплоть до XIX века Библия оставалась единственным источником, в котором упоминались Сузы. В связи с этим историки ставили под сомнение само существование поселения. Разрушительные войны на протяжении многих веков, бушевавшие в этом регионе, стерли город с лица земли, а ученые не питали надежд найти какие-либо свидетельства о нем. Однако в 1851 году английский археолог Уильям Лофтус, производя исследования в окрестностях иранской деревни Шуш, обнаружил керамические изделия, возраст которых составлял более 7 тысяч лет. Ученый высказал предположение, которое многим показалось дерзким. А что если Шуш – это искаженное древнее название Сузы? А еще через 30 лет французская экспедиция под руководством Марселя Дьелафуа раскопала здесь развалины дворца, занимавшего весьма обширную территорию.
1: Исследуя древние развалины, французские ученые воссоздали облик древнего дворца. Выяснилось, что площадь его составляла более 10 тысяч квадратных метров. Стены были выложены из кирпича, а крышу поддерживали 20-метровые каменные колонны, вершины которых украшали капители в форме бычьих голов. Дворец делился на несколько отдельных помещений, объединенных между собой мощной крепостной стеной. Археологи смогли различить тронны и пиршества, залы, гарем царских жен, несколько дворов. Все эти части дворца Артаксеркса упоминаются в книге Эсфири.
0: Однако по воссозданному учеными облику дворец в Шуше оказался похож на многие древние здания, предназначавшиеся для проживания царских особ. Тот ли это дворец, где проживал Артаксеркс с царицей Эсфирь, которой посвящена одна из библейских книг? Исследования французских археологов помогли найти ответ и на этот вопрос.
1: На раскопках в Шуше были обнаружены две таблички из серого мрамора, надписи на которых рассказывают о сооружении дворца. Повествование о строительстве ведется от имени царя Дария. «Этот дворец я построил в Сузах. Вот материалы для украшения, которые использованы для этого дворца. Золото, серебро, лазоревый камень, бирюза, сердолик, кедровые балки, эбеновое дерево, слоновая кость». Кедровая древесина была привезена с гор Ливана, тиковое дерево из Гандары и Кармании, золото привезли из Сарт и Бактрии, лазурит и сердолик привезли из Согдианы, бирюзу из Хорезма, серебро и медь из Египта, украшения для стен из Ионии, слоновую кость из Индии и Эфиопии. Ремесленники, которые тесали камни, были ионийцами и сардийцами. Ювелиры, которые работали с золотом, были медийцами и египтянами. В Сузах был сделан заказ на великолепную работу, она и получилась великолепной.
0: Ученые из первых рук от самого строителя царя Дария получили письменное подтверждение того, что дворец в Сузах не просто существовал, он был великолепен. Именно таким он и представлен в библейской книге Эсфири. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Асуна. Каждую среду в 18.00 на Радио Вера.
1: Сегодня гостем программы будет ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко.
0: Парсуна.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.30.

0: Страницы летописи. Все живое на Земле существует благодаря солнечному свету. Без него не растет трава, не могут жить ни зверь, ни птица, ни человек. Эта нерушимая связь нашей планеты с Солнцем символизирует собой иную, духовную зависимость человечества от Иисуса Христа, которого именуют Солнцем Правды. Когда Иисус совершил свой спасительный подвиг, воскрес из мертвых и открыл путь к воскресению для людей, Он послал во все концы земли Своих учеников с проповедью об этом, с благой вестью, подобно тому, как Солнце посылает свои лучи во всю Вселенную. Одного из Христовых учеников звали Лука, что означает «свет». Он родился в сирийской Антиохии, крупном торговом городе, который сегодня находится на юге Турции и известен под современным именем Антакья. Лука в юности получил изрядное образование, мог изъясняться на нескольких языках и обладал искусством врачевания людей. Задумывался он и над вопросами веры. Едва Антиохии достигла весть о необычайном иудейском проповеднике, который говорил о том, что Царство Небесное приблизилось к человеку, будущий апостол поспешил в Иерусалим. Вероятнее всего, Лука успел услышать благую весть из уст самого Христа. Евангельский рассказ, написанный им, изобилует подробностями, которые мог знать только очевидец. Во всяком случае, исследователи Священного Писания склоняются к мнению, что Лука находился среди апостолов после распятия Иисуса. Считается, что именно себя подразумевал он под неким учеником Христовым, который вместе с апостолом Клеопой встретил Христа по дороге в Эммаус. Эта встреча со Спасителем была одной из первых после Его воскресения. Те, что ее удостоились, поспешили вернуться в Иерусалим, чтобы поделиться радостью с другими апостолами.
1: «Братья, братья, мы видели Господа!»
2: «Но где? И как это произошло? Расскажите скорее!»
3: «Мы с Клеопой шли в Эммаус, и некий человек пожелал нас сопровождать». Он спросил, почему мы так печальны.
1: Да, и я ответил ему: если ты идешь из Иерусалима, значит, ты слышал, что там произошло в эти дни. Иисус Назарянин был предан первосвященниками на смерть и распят. А мы так надеялись, что он тот, кто избавит Израиль. Но вот уже третий день, как его нет с нами.
3: Мы рассказали незнакомцу про женщин, которые рано утром пришли ко гробу учителя и не нашли внутри пещеры его тело. Как они уверяли, что видели ангела, который сказал, что Иисус воскрес, но им никто не верил.
2: И что же отвечал вам на это ваш спутник? Он привел вас к учителю?
1: Все было еще удивительней. Он стал нам разъяснять, что Иисусу должно было пострадать. И приводил на память места из Писания с пророчествами об этом. И так утешительно было его слушать. Так не хотелось его отпускать. Мы попросили его поужинать вместе с нами. И едва он преломил хлеб, мы увидели, что это сам Иисус. И тут он стал невидим.
3: «Разве не горело сердце наше, когда мы слушали его? Но... только в преломлении хлеба мы узнали нашего учителя».
0: Апостол Лука правдиво поведал о том, как в преломлении хлеба ученикам открыл

0: родится живой воскресший Спаситель. И это чудо происходит вот уже 2000 лет. Во многих сотнях храмов по всему миру происходит встреча со Христом в таинстве причастия. Единственное из 4 Евангелий от Луки содержит эпизод из детства Христа. Автор рассказывает, как, будучи мальчиком, Иисус вместе с семьей прибыл на праздник в Иерусалим. Задержавшись в храме, он возразил испугавшейся его долгого отсутствия матери так: «Где же мне быть, как не в доме отца моего?» Откуда апостол Лука мог знать такие подробности событий, происходивших за много лет до его приезда в Иерусалим? Вероятнее всего, собирая факты для своего повествования, евангелист много общался с Богородицей. Такое предположение подтверждается и тем, что именно этот евангелист наиболее подробно излагает историю Рождества. Через некоторое время после вознесения Христа Лука вернулся в Антиохию. Здесь он встретил апостола Павла и стал его ближайшим помощником. Лука сопровождал Павла во всех его миссионерских путешествиях и не только помогал в деле проповеди, но и вел подробную летопись. Впоследствии эти хроники стали основой книги «Деяния святых апостолов», которая вошла в Новый Завет. После мученической кончины своего наставника, первоверховного апостола Павла, евангелист Лука продолжил труды, проповедуя Евангелие в Италии, Ливии, Египте и Греции. Будучи уже глубоким старцем, он был распят на оливковом дереве. Мощи святого Луки хранятся в базилике святой мученицы Иустины в итальянском городе Падуя. А светлой душой апостол пребывает рядом с тем, кто открылся ему когда-то в преломлении хлеба на пути в Эммаус.
1: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Смирение есть единственное состояние духа, через которое входят в человека духовные дарования.
1: Эти слова принадлежат подвижнице XIX века игумени Арсении Сибряковой. Ее мысли о смирении актуальны и для монашествующих, и для мирян. Мать Арсения оставила духовные наставления, в которых особенно подчеркивала: «Только в сердце, свободном от гордыни, может действовать благодать». Что же такое смирение? И какие дарования смиренный человек получает от Бога? Смирение — это осознание своей зависимости от Бога, доверие Его воле и готовность принимать все с благодарением. Без смирения человек остается замкнутым в себе. Со смирением его душа открывается. Тогда Господь наполняет ее своими дарами. Апостол Павел в послании к Галатам перечисляет эти дары: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все они помогают человеку преодолеть трудности земной жизни и обрести Царство Небесное. А ключ к вратам вечной жизни — смирение.
0: Цитата

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Братья и сестры – это одно из самых распространенных среди христиан обращений. В него вкладывается вера в то, что все христиане едины во Христе и родные друг другу. Но как на самом деле непросто бывает разглядеть в незнакомце брата или в докучливой соседке сестру? И как это важно? В 1894 году писатель Мамин Сибиряк опубликовал рассказ «Богач и Еремка», где речь идет об остроте зрения, которую дарит любовь. Сюжет рассказа прост. Старик, крестьянин по прозвищу Богач, и его собака Еремка в зимнее время охотятся на зайцев, сдают шкурки и тем кормятся. Однажды они натыкаются на зайчишку с перебитой лапой. И старику, и псу совестно обижать калеку, и заяц поселяется в избе Богача. Так и живут всю зиму, весело и дружно. Старик, пес и зайчишка. Но затем приходит лето, и черное ушко, так назвал зайца старик, убегает в лес. Казалось бы, история закончена, но все меняет финал рассказа. Зимой Богач выходит на охоту и загоняет зайцев туда, где притаился в засаде Еремка. И тут вдруг раздается тоскливый собачий вой. Еремка больше не может охотиться за зайцами. Он разучился различать их. В каждом он видит черное ушко. Зрение собаки притупилось или, напротив, стало зорким? Ведь теперь он смотрит на зайцев глазами любви, а человек только глазами любви может видеть другого таким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности и, соответственно, к нему относиться. Об этом неоднократно говорил митрополит Суржский Антоний, известный проповедник XX века. Может, и нам попробовать в каждом, с кем сталкивает нас жизнь, разглядеть черное ушко.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
5: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания. Это люди и духовенство, которое совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
4: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Монахи Русской Афонской обители верят, что именно она, Дева Мария, посетила их в тот памятный день и приняла жертвование монастыря в виде укруха. Именование куска хлеба укрухом исторически связано именно с монастырской традицией. Если мы откроем типикон, книгу, содержащую информацию об особенностях монашеского богослужения, то найдем там и сведения о пищевом рационе древних монахов, в том числе и о том, сколько укрухов хлеба им нужно съедать на трапезе. В филологическом плане укрух образован от древнеславянского «крыхть», то есть «крошка», «крупинка». Родственным укруху является и современный глагол «крушить», то есть ломать, разбивать на мелкие части. Собственно, укрух и является отломанной частью хлеба следствием нарушения его целостности. Итак, запомним, что церковнославянское слово «укрух» переводится на русский язык как «кусок хлеба».
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Между двумя озерами, Онежским и Ладожским, расположилась тихая деревенька Согиницы. Когда-то здесь была территория Олонецкой губернии, современной республики Карелия. А сегодня это самая окраина Ленинградской области. Сюда непременно стоит добраться, чтобы увидеть редкую жемчужину – церковь святого Николая Чудотворца, которая стоит в Согиницах с конца 17-го столетия. Как и село, храм расположен на левом берегу быстрой извилистой прозрачной реки Важенки. Он стоит почти у самой воды, в которой отражается густой вековой лес. Никольская церковь – уникальный памятник Прионежской школы деревянного зодчества. Высокий храм с шатровым куполом и такой же колокольней был возведен в 1696 году. Церковь срублена из еловых и лиственничных стволов. Она полностью деревянная, из дерева сделаны даже маковки куполов. Воздушная, парящая красота. На Никольский храм советуют смотреть с воды, из лодки. Говорят, именно так его архитектура раскрывается во всей своей многогранности, которая кроется за внешней простотой. Но из суши церковь производит огромное впечатление. Побелевший от времени тес, небольшие окошки с решетками и сдержанный резной декор. Когда-то рядом с Никольской церковью стоял еще один деревянный шатровый храм в честь пророка Божия Илии. Он разрушился во второй половине XIX века. Тогда же, в 1864 году, на его месте был возведен новый, тоже полностью деревянный, но уже совсем в ином архитектурном стиле, ничем не напоминающим традиционное северное храмовое зодчество. А вот Никольский храм с момента постройки не перестраивался ни разу. Делался кое-какой мелкий ремонт, но в сущности и церковь, и колокольня дошли до нас в первозданном виде. Конечно, реставрация необходима, и она идет постепенно и очень скрупулезно. Торопиться при работе с таким уникальным древним памятником, как церковь Николая Чудотворца, нельзя. Ведь важно сохранить исторический облик во всех деталях. Оба храма в Согиницах, и Никольский, и Ильинский, действующие, открыты ежедневно. Окутанные глубокой северной тишиной, они ждут каждого, кто захочет приехать, чтобы помолиться в их древних бревенчатых стенах.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Владимир Шевченко.
0: Владимир Шевченко, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации для молодых ученых.
1: Здравствуйте, дорогой Владимир Викторович.
2: Добрый день, Владимир Иванович.
1: У нас есть в нашем небольшом прологе такой постоянный вопрос, и сейчас я его формулирую так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
2: Я знал, что этот вопрос вы задаете всем своим гостям.
1: Не секрет.
2: В нем, конечно, есть некоторый вызов, связанный с тем, что у каждого взрослого человека есть много ролей. И выбрать одну, насколько это означает, что как-то мы умаляем другие? Конечно, нет. И вот в моем случае и роль для меня очень важна семейная. Я очень люблю своих близких, свою супругу, своих детей. И роль отца, мужа в этом смысле для меня очень важная. А профессиональная роль. Я физик и продолжаю заниматься этой великой наукой. И тоже, конечно, здесь... Не хочу это не упомянуть. Но вот если говорить про здесь и сейчас, то я все-таки здесь нахожусь в ипостаси ректора МИФИ, но я не хочу представлять себя как ректор. Я хочу представить себя как мифист, поскольку я пришел в эту систему в 14 лет, став десятиклассником, ну, девятиклассником в то время физико-математической школы номер 542 при МИФИ. Сейчас это наш лицей 1511. 2 года провел его в стенах. Это очень светлые воспоминания у меня от этого периода. Потом стал студентом. Потом долгое время я работал вне университета, но все равно поддерживал с ним связь. Потом был профессором. Сейчас вот работаю в позиции ректора. Но это все приходящие вещи. Вчера я не был ректором. Завтра, возможно, тоже не буду. Наверняка. Или послезавтра. Но мифистом я себя ощущаю. Для меня это важная история. И я вот именно так бы себя представил в зоологии здесь и сейчас, нисколько не умаляя всех остальных.
0: Вера.
1: У меня в студии здесь был известный ученый, химик Артем Аганов. Наверняка вы с ним
2: знакомы.
1: Да. И вот Артем Романович, когда мы о вере говорили, рассказывая о своем опыте, он сказал, что у меня Бог отобрал, ну, я говорю, как запомнил, да, свободу не верить. Он говорит, у меня что-то такое в жизни произошло, что, ну, фактически лишило меня свободы не верить, да, которая... Ну, видимо, он подразумевал, что у большинства есть. Вот у меня такой двойной вопрос. А понятно ли вам, о чем идет речь, и можете ли вы, и как бы вы себя определили в этом смысле? Вы человек, у которого на сегодняшний день есть свобода не верить или нет, поскольку вы прямо отвечали на вопрос, что вы человек верующий?
2: Я понимаю, о чем этот вопрос, и я знаю лично людей, у которых в жизни произошло какое-то событие, я не знаю, какое, но я знаю, что они после этого события очень сильно в этом отношении изменились. Ну, можно сказать, вот на этом языке пришли к вере. И это, ну, очень сильная всегда история, на мой взгляд. И ее сила в том числе в том, что об этом событии знает только этот человек. Ну, и, возможно, еще какие-то участники, но он не рассказывает об этом. Вот, что укрепляет меня в мысли о том, что это действительно было что-то не просто важное, а что-то выходящее за ткань вот обычной повседневной иерархии важности. В моем случае я не могу сказать, что у меня есть какое-то одно событие, какая-то одна точка в жизни, вот, до которой я был каким-то одним, а после которой я стал каким-то другим. Но если говорить о процессе, то сейчас мне кажется, что я верил всегда. Но если сформулировать во что, то, конечно, эта история меняется со временем. И одно время у меня было такое внутреннее ощущение, что это вообще всегда история на самом деле только про одно, про то, есть ли у человека какие-то, пусть даже самые смутные, неоформленные представления о посмертном бытии своей личности. Если человек разделяет такие представления, любые, значит, он верующий. Ну, а характер этих представлений там, в разных конфессиональных традициях может быть, конечно, очень разным. И наоборот, если он полагает, что вот смерть – это есть полное небытие, вот по аналогии с глубоким обмороком там, или сном, вот это вот есть истинный, так сказать, атеист. Но представление об этом у каждого человека настолько интимно, и огромное количество людей не то что не задумываются, боятся об этом думать, не позволяют себе об этом думать, поскольку они чувствуют здесь наличие вот этой вот вечной границы, о которой лучше всего сформулировано, наверное, в монологии Гамлета «Быть или не быть», о которой мы все хорошо знаем, что часто многим людям трудно даже самим себе ответить на вопрос, а что они об этом думают, и что они про это говорят. Но сейчас мне представляется, что эта история в гораздо большей степени связана с ощущением не случайности каких-то событий и связей, которые снаружи могут показаться случайными. Но сам человек ощущает, что вот это событие, которое с ним произошло, оно глубоко связано вот с каким-то другим событием. И это ощущение, конечно, ну, всегда можно сказать, что это вот наш мозг умеет и любит строить паттерны и находить профили верблюдов в облаках, которые летят. Всегда можно, так сказать, так это объяснить. Но для очень многих людей, и я отношусь к их числу, это объяснение не кажется самым убедительным. А что это просто паттерны некоторые вот игры нашего разума. Нет, за этим есть нечто большее, как нечто большее есть за, ну, там, вечными математическими истинами, которые мы их не изобретаем, наоборот, мы их открываем. Угу. Число пи существовало от возникновения Вселенной до появления Земли, Солнечной системы, человека, динозавров. Где оно существовало? Ну, вот в идеальном платоновском мире, в сознании Бога, там, ну, это можно отдельно обсуждать, но вот существование этих объективных внечеловеческих связей и закономерностей, ощущение этого. Это для меня очень важное ощущение, ну, которое, как мне кажется, и привело в каком-то смысле меня вот к интересу к физике, к занятиям наукой. И ну, не только меня, очень многие люди, особенно более даже математического такого склада мышления, ориентации, чем я, они именно так на это смотрят. Они не воспринимают свою деятельность как открытие чего-то. То есть, наоборот, воспринимают ее не как изобретение чего-то, не как инженер, который создает Эйфелеву башню. Если бы Эйфеля не было, то Эйфелевой башни бы не было. А как человек, который ну, открывает что-то, что существовало вне него, если бы это не открыло, но это бы открыл кто-то другой. Другой.
1: Да. А если позволите, такой более вопрос больше личный. У Владимира Соловьева во второй речи памяти Достоевского есть такая классификация веры, ну, точнее, христианства. Может быть, она еще где-то у него, но я вот в этой работе обратил внимание. Он говорит, что вот бывает христианство храмовое, такое внешнее, которое очень важно, но оно проявляется в основном в храме, когда человек приходит в храм, он ходит в храм. Там, и, собственно, ну, ритуальная составляющая очень важная, ну, как такое воспроизводство опыта, но, ну, тем не менее, вот на этом, вокруг этого концентрируется. Есть, говорит он, христианство личное, когда человек, когда вера человека, она определяет его, ну, пространство его поступков, мыслей, да, ну, поступков, наверное, в первую очередь. Он понимает, что вот как христианин я лично вот так могу или не могу поступить. Но, естественно, для Соловьева этого недостаточно. Он говорит вообще, а должно быть вселенским, когда вот уже, ну, тут он уже с личной такой составляющей уходит, но вот надо, чтобы все вообще там культурно-историческое значение, вселенское значение и так далее. Вот если эту использовать схему, а может быть, от нее отталкиваться, ее не принять. Вот вы бы свое личное христианство как бы определили? Вот оно где находится вот в этой схеме?
2: У него есть некоторая центральная точка, это вера в то, что Христос действительно воскрес. Вот все остальное, на мой взгляд, это, ну, вокруг этой точки может быть построено там, по-разному, и, наверное, в разные периоды жизни, и даже в разные периоды состояния души. Вот в какой-то момент у вас есть потребность пойти в храм, а в какой-то момент, наоборот, у вас есть потребность посидеть, запершись в своей комнате, о чем-то подумать. Но вот в центре стоит эта точка. Ваш вопрос меня вызвал в памяти интервью одного нашего крупного физика, Михаила Констельсона, который в Нидерландах уже много лет работает. И у него есть такое интервью, где девушка-корреспондент его что-то спрашивает об его вере. И он спрашивает, ну вот, о соотношении конфессиональных каких-то аспектов. И он говорит, вам ответить серьезно или как бы, ну, медийно как-то приемлемо? Она говорит, ну, конечно, серьезно. Вот что самое важное? Он говорит, самое важное, является ли преподаваемое вам причастие действительно телом и кровью Христовым или нет? И это определяет, вот истинная ваша конфессия, есть у него апостольская преемственность или нет. Девушка с удивлением. Вы о чем? Он говорит, ну я же вас предупреждал.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды ректор университета МИФИ Владимир Шевченко. Надежда.
1: А вы сегодня уже, как мне показалось, вот об этом заговорили. И раньше я читал это в ваших интервью, где вы говорите о ценности понимания. Да, что вот исследование и вообще развитие науки, теоретической науки, оно связано с попыткой понимания. Да. Вы утверждаете, и за это, мне кажется, вам огромное отдельное спасибо, что вот это понимание – это уже ценность. Да. И мне кажется, вот тут я перехожу к такому обострению, так сказать, медийному. Мне кажется, что вот образовательная система в мире, я не хочу сейчас никого и ничто критиковать, а это вот некое, ну, течение жизни. Да. Оно давно перестало вот эту ценность понимания рассматривать как ценность. Образование, к сожалению, превратилось, ну, вот не в платоновское вот это созидание личности, да, а вот, ну, где-то для кого-то просто в какую-то, простите за стилистическое снижение, в социальную передержку. Или я сгущаю краски, и такого нет. Никакой проблемы нет.
2: Я склонен согласиться с вашей оценкой как бы общего движения. И здесь, как мне представляется, большую роль играет развитие систем поддержки интеллектуальной деятельности, поддержки принятия каких-то решений в области интеллектуальной деятельности. Вот этот переход от там, абака там, к счетам, к логарифмической линейке, к арифмометру, к калькулятору, к компьютеру, сейчас к системам искусственного интеллекта. Этот процесс, он ту зону, которую вы должны понимать, он все время снижает. Вы можете, например, быть обучены нажимать на кнопки на калькуляторе и получать ответ, там, какой должна быть сдача на ту сумму, которую вам дали при той цене товара, совершенно не понимая, откуда эти циферки на калькуляторе берутся. И мы, как в реальности нередко происходит, как мы знаем. И это было бы невозможно, если у вас не было калькулятора. И, конечно, мы как бы стараемся это дело как-то, ну, по крайней мере, на уровне среднего образования. Мы учим наших детей по-прежнему считать в столбик, хотя сами никогда этого не делаем. Зачем мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы они понимали, откуда берутся эти циферки на вершинах калькулятора. Но при этом мы все время находимся в искушении пользоваться огромным количеством разных, ну, теми же, там, скажем, мобильными телефонами, на самом деле не понимая, как они работают. И ими можно пользоваться, не понимая, как они работают. И при этом очень важный вопрос, а где те люди, которые понимают? Которые понимают, как устроена железная начинка, как устроено сопряжение аппаратной части с программной частью. Эти люди, они кто такие? Где они сидят? Кто их готовит? И кто готовит тех людей, возвращаясь к началу нашего разговора, которые написали эту инструкцию, а не тех людей, которые работают по этой инструкции. И в этом смысле, вот если говорить про нашу специфику ядерного образования, это очень важная разница. Атомная электростанция не тот объект, которым можно управлять, не понимая, как он работает. И поэтому, в частности, когда наш ключевой партнер и добрый друг госкорпорации «Росатом» поставляет какие-то такие продукты за рубеж, строит станции за рубежом, это не только строительство объекта, это еще и создание национальной система подготовки национальных кадров, ну, с нашей, в частности, помощью, для того, чтобы те люди, которые будут этим управлять, они это делали ответственно, с пониманием последствий своих действий. И в этом смысле это экспорт не просто станций, это экспорт куска технологического суверенитета этой страны, в том числе в части вот этого воспроизводства слоя людей, которые понимают, как оно работает. То же самое сейчас мы видим в еще более остром варианте системы искусственного интеллекта, которыми уже миллионы людей пользуются. И гораздо меньшее количество людей задаются вопросом о том, а как они работают, а что внутри них, а как устроено, собственно, вот, которые начинают изучать большие языковые модели, как биологи изучают каких-то новых открытых там, живых существ, какой там с иной планеты. Как устроена их физиология, как, почему они галлюцинируют, почему они здесь, вот, почему, если вот последнее исследование, если на них прикрикнуть, они дадут лучший результат. Вот, ну, знаете.
1: А вот если вернуться к теме, которую мы уже затронули, вы обозначили, и вы много об этом говорите в разных вот, интервью, которые я читал и смотрел, когда вы говорите о важности для физиков, в том числе, да, такого гуманитарного образования, гуманитарной составляющей, и в вашем университете много для этого делается. Но у меня такой личный, скорее, вопрос. Вот я в свое время был потрясен, когда в дневниках Юрия Борисовича Харитона, памятник которому есть у вас, да, хотя он не был мефистом, но вот, у него, он еще молодой.
2: Совсем. Он не мог быть мефистом просто не мог по быть, времени да, основания да, нашего да, университета.
1: Естественно, да. Но понятно, что он сделал для нашей ядерной области. Конечно. Короче, прямо у него есть запись такая, он попал на, наверняка вы знаете этот эпизод, он слышал, как Маяковский читал свои стихи. И в дневнике у него появилась запись такая, он пишет: «Целое море новой поэзии открылось передо мной. Это было одним из самых сильных потрясений в моей жизни». Вот я, собственно, хотел вас спросить о ваших потрясениях, не связанных с физикой. Вот было что-то похожее, аналогичное в вашей жизни? Ну вот, скажем, я знаю, что Гессе, там, «Игра в бисер», вам да, очень понравилось время. Вот какие-то такие вещи, которые, ну, не отпускают, что называется, да, вот из общекультурного такого контекста, которые для вас оказались значимыми, вот как для Харитона, Маяковского.
2: Ну, вы знаете, конечно, они были, но здесь важно, мне кажется, всегда оговариваться значимым в положительном смысле или значимым в отрицательном, что я что-то сделал и понял, что больше этого делать не хочу. Тут, это тоже надо ценить в этом смысле, ну, и помнить. И у меня был период, когда мне безумно нравился Конан Дойль. И вот Шерлок Холмс, это просто был вот мой такой идеальный герой. Но довольно быстро я к этому не то чтобы остыл, но я осознал, что вот эта идея того, что чисто дедуктивный разум правит миром, она просто неверная. Она неверная в том смысле, что есть очень много пространств и культуры, и природы, которые находятся вне рацио. Мне в какой-то другой период жизни очень близки были Стругацкие. А вот в той части вот, их творчества, которое обсуждает вот эти пределы и что за ними находится. Я думаю, что сегодняшние молодые люди, ну, не так они прям вот погружены в это все, но я думаю, что Стругацкие с нами останутся. И вот те идеи, которые они обсуждали, какие-то из них на новом этапе развития, они снова, так сказать, вернутся, потому что вот это ощущение предела и где он и что за ним, и вот все с этим связано, в разные периоды мы более остро это ощущение испытываем или менее остро.

0: Но вот ответ, который мне близок, заключается в том, что это вас вылечит от идеи о том, что если все правильно делать, то все правильно получится.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды ректор университета МИФИ Владимир Шевченко на радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
2: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
3: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
2: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
3: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
2: Помогите светлому радио продолжать звучать.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
1: Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды ректор университета МИФИ Владимир Шевченко. На радио «Вера». Терпение.
4: Я читал, что один мифист, академик Аркадий Бенедиктович Мигдал, как-то сказал, что физик-теоретик должен отвечать не знаю, а не пробовал. Вот вам это высказывание нравится?
0: Ну, у меня оно рифмуется с высказыванием Фейнмана о том, что каждый приличный физик-теоретик должен знать 3-4 разных объяснения одних и тех же фактов. Я когда-то в детстве выписывал, ну, меня мои родители, Царство Небесное, выписывали журнал «Юный техник», и там была такая рубрика «Переписка с читателями». И вот какой-то мальчик спрашивает, то скажите, пожалуйста, дорогая редакция, вот я решаю стать токарем или слесарем. Вот никак не могу определиться. Вот что вы мне посоветуете? Редакция отвечает: дорогой Петя, ну, конечно, не знаю, тебе трудно что-то посоветовать, но вот это профессии разной степени жесткости. Вот цена ошибки в них разная. У токаря вот одно неверное движение, это было еще до эпохи станков с ЧПУ, и огромная деталь может быть запорот. А слесарь, он вот напильничком как-то более аккуратно. И одна из самых жестких профессий – это концертирующий пианист, исполнитель. Вот он должен сыграть концерт без нот. И одно неверное движение, фальшивые ноты, и он... А одна из самых пластичных профессий – это физик-теоретик. Он может что-то придумать, посчитать, завтра понять, что все это неправильно, выкинуть, посчитать что-то другое. Никому от этого никакой ни вреда, ни пользы и так далее. Поэтому вот подумай, кто тебе ближе – пианист концертирующий или физик-теоретик. И тогда, возможно, это тебе даст пищу к размышлению, хочешь ты стать токарем или слесарем. И мне это вот очень как-то запомнилось.
4: Да, это замечательная переписка.
0: В этом смысле, да. Вот физики-теоретики, они такие больше слесари, чем токари.
4: Если вернуться к образованию, вот в теме терпения, да, простят меня наши любимые студенты, вот вам что сложнее всего терпеть в нынешнем, в современном студенте? Ну, или чтобы как-то это сразу сгладить, а что больше всего вас радует, чего, может быть, раньше не было?
0: Я думаю, что в главном современные студенты не отличаются наши от тех, которые были 10, 15, 20 лет назад. И Более того, я не думаю, а знаю, что эти ребята ничем не хуже, чем те ребята, их ровесники, которые приходят в MIT

0: и в Гарвард, в Цинхуа, в лучшие технические университеты мира. И это очень важная история. В этом смысле мы не можем здесь говорить, что вот они какие-то не такие. Они настолько же не такие, насколько не такие там, их ровесники в Стэнфорде. Проблем в среднем звене образования хватает везде, не только у нас. Но если говорить не о такой вот формальной экспертной, а об эмоциональной реакции, я острее всего реагирую на осознанное вранье, вот на такой вот академический читинг, которого, к сожалению, у нас очень много и в средней школе, и в высшем образовании, и в значительной степени мы сами это создали, придав вот этот вот неадекватно большой вес экзаменационной части того, о чем вы говорили. И часто закрывая глаза на то, что какой ценой достигнута та победа, которая достигнута. Это не история о том, что надо во всех аудиториях, где есть экзамены, поставить глушилки микронаушников. Это история этическая. Это история про то, что насколько сам этот студент считает для себя допустимым. Пользоваться. Шпаргалки были всегда, и в этом смысле какой-то уровень этого, он существовал всегда, но тут, как говорится, в каждом безобразии должно быть свое приличие. У каждого уровня есть определенное. Сейчас эта проблема острая, и это проблема, которую я воспринимаю как свою, в том числе. Но это имеет прямое отношение вот к тому, что вот о чем мы с вами уже говорили, что какие-то форматы академические, они просто потеряли свой смысл, потому что это все можно сделать не только текстовый эссе, код прекрасно пишут системы искусственного интеллекта. И вот это должно быть иначе, и больше должна быть роль именно вот не такой вот не тестовой, не формальной истории. Потому что когда вы разговариваете с преподавателем вживую, микронаушник вам не поможет, и шпаргалка вам не поможет. И вот роль такого рода коммуникации, на мой взгляд, конечно, будет расти. А что касается того, что радует, что Земля наша продолжает каждым поколением рождать людей, которым интересно, как устроен мир, которые верят, что они могут изменить мир к лучшему, которые вот свою эту энергию молодости, талантов, амбиций, что они ее, вот как этот талант из притчи, не закапывают в землю, а пытаются как-то приумножить, которые готовы работать и готовы действительно становиться теми, вот, как я говорю нашим студентам, используя образ из песни Городницкого «Атланта», те атланты, которые держат вот это вот техносферное небо над Россией, может быть, не сегодня, но через 10, 15, 20 лет. И это касается не только там, будущих хранителей ядерного щита нашей Родины, которых мы готовим и в наших филиалах в Сарове, в Снежинске, и на нашей московской площадке, но и вообще ребят в целом, которые связывают свою жизнь с тем, что они будут делать что-то ценное, нужное, полезное и востребованное людям. Они не хотят заниматься, я не хочу сказать ерундой, но перекладывать бумажки в таком метафизическом смысле. То есть просто проживать свою жизнь, имея какую-то, так сказать, параллельную вселенную, там, связанную с играми, там, с какими-то развлечениями или еще с чем-то. Работа есть что-то, что... Они в хорошем смысле карьеристы. Я всегда говорю им, что вот слово «карьера» – это от латинского «carrus» – «телега». И вот вы должны понять, кто вы. Вы тот, кто едет на этой телеге, или вы тот, кто тянет эту телегу, или вы сама телега. Меня как-то спросили, а вы кто? Я говорю, я тот, кто проектирует телеги.
1: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды ректор университета МИФИ Владимир Шевченко. Прощение.
2: Знаете, у меня такой общий вопрос, но для меня лично же очень важный. Вот тема прощения, насколько она для вас важна? Насколько, не знаю, вы об этом часто думаете? Насколько для вас значима тема прощения?
0: Самый сложный вопрос из всего, что вы мне задали. Если говорить о себе, вот в разрезе того, насколько я легко прощаю, У меня нету вот истории. Тут, знаете, есть такая у Хемингуэя: счастье – это крепкое здоровье, слабая память. Я не жалуюсь ни на здоровье, ни на память, но у меня нет внутреннего огня в адрес какого-либо человека, которого я за что-то не могу простить, потому что он там вот что-то мне там сделал, и вот меня это гложет. Я легко отпускаю такие вещи. Но это составляющая легкая. А тяжелая составляющая состоит в том, что ты можешь что-то сделать, совершенно не имея в виду человека как-то вот обидеть, унизить, принести ему боль, особенно близкого, конечно, хотя это касается и профессиональной сферы тоже. У тебя не было намерения вот что-то сделать. Но это действие, оно для этого человека, оно было очень значимым. Вот для него это больно. То есть вы наступили на эту мозоль, вот положили палец в эту рану, не зная, что там рана, потому что для вас в этом месте нет никакой, И эта история о том, когда вы не чувствуете, что вы должны попросить прощения, внутренне не чувствуете, а человек, которого вы очень сильно обидели, вот он живой перед вами. И для которого причинили какую-то большую боль. И вот я думаю, что здесь другого какого-то пути не существует, кроме как через любовь к этому человеку. Если вы его любите, если вы видите, что ему плохо в результате ваших действий, даже если вы от ума не чувствуете, что ваши действия, в них было что-то нехорошее, но вы должны прийти к этому вот ощущению, к этой просьбе о прощении, безотносительно к тому, что вы не думаете, что вас за что-то надо прощать. То есть вас, вот, в этом смысле для меня прощение, оно как-то очень связано с любовью к тому, вот, кому вы причинили зло, кому вы причинили какую-то боль, в предположении, что вы этого не имели такого намерения. Если у вас было это намерение, то это, как говорится, к миру низких энергий относится, это другой сюжет. А вот хуже всего ситуации, когда вот вы... Слово ж не воробей, как известно, так сказать, вылетело, не поймаешь. И в этом смысле, вы сколько угодно можете себе говорить, что, я же ничего такого обидного не сказал. Это проблема этого человека, что он такой чувствительный, что он вот здесь видит какую-то для себя там. Это может касаться и личных вещей, каких-то вещей, связанных с верой, вещей, связанных с какими-то профессиональными отношениями. Но иногда, конечно, вот сознание того, что случайно брошенное слово вами может другого человека очень сильно ранить, и слабым утешением для вас будет являться мысль о том, что это его проблема. Он такой ранимый, на обиженных воду возит. Иди к своему психотерапевту. Вот в этом ходе мысли нет любви. Значит, вы этого человека от себя, отрезали. И вот эту вещь можно лечить только любовью.
2: А вот смотрите, Владимир Игоревич, если здесь есть такой еще, если взять... частный случай вот этой ситуации и такой предельный, и очень неприятный. Я вот обратил внимание, что когда, беседуя здесь в студии, говоришь человеком о предательстве, например, да, то, конечно, человек воспринимает вопрос всегда как тот, предавали ли его. А вопрос, что ты мог оказаться в ситуации, скажу максимально мягко, когда твое поведение могло быть расценено как предательство, мы как-то, либо не допускаем, либо считаем для себя оскорбительным. Вот в той логике, о которой вы сейчас говорите, вы допускаете, что вот эти сложные ситуации, о которых вы сейчас говорили, вот применительно к вам, они могли быть расценены вот той стороной,
0: конечно,
2: как что-то?
0: Да? В том числе, конечно. В том числе, конечно.
2: И получается, любовь должна здесь привести к тому, чтобы попросить прощения? Или, условно говоря, вот опять же, ведь очень важно, а как просить прощения? Можно сказать, я не знаю, в чем я перед тобой виноват, я считаю, что ни в чем не виноват.
0: Это не катится.
2: Не катится. То есть получается, что нужно просто просить прощения без всяких условий объяснений, если ты человека любишь. Правильно я вас понял?
0: Вот еще 10 лет назад я бы сказал, что нет, а сейчас я скажу, что да. Да, вот я очень в этом смысле люблю притчу о блудном сыне, когда старший сын говорит, я же все делал правильно всю жизнь, а ты, козленка, не дал мне и друзьям моим. И вы знаете, что ответил отец. И вот я... еще 10 лет назад я себя ассоциировал со старшим сыном. А сейчас вот все-таки уже больше с отцом из этой притчи.
2: Про университет. Вы как-то сказали в интервью, что вот понятно, что студенты, выпускники выбирают разные профессиональные траектории, но поскольку есть тесная связь вот с Росатомом, и если человек вот молодой, талантливый, не пошел, не выбрал, а предполагалось, да, я так понял, то вы это воспринимаете как свою личную недоработку. Но вот что делать, жизнь устроена сложнее. А почему? То есть правильно понимаю, что вы некое такое чувство вины испытываете здесь?
0: Ну, слово «вина», возможно, здесь... возможно, здесь неправильное слово, но мы все-таки позиционируем себя не как тот университет, которому все равно, куда пошли его выпускники. Вот, ну, вот мы готовим на открытый рынок, и дальше вот куда вы пошли, ну, это ваш выбор и право. И эта позиция возможна. И есть много университетов и в России, и не в России, которые именно так к этому относятся. У нас все-таки взгляд на себя несколько иной. Мы понимаем, что на нас лежит очень важная миссия подготовки кадров для определенных направлений, связанных со стратегической национальной безопасностью. Это касается не только ядерно-оружейного комплекса, это касается и ряда других вещей, которых, кроме нас, с этой задачей, ну, положа руку на сердце, на должном уровне качества, никто в стране не справится. И это ощущение, возвращаясь к началу нашего разговора, мифической ответственности, оно в том числе вот, ну, связано с тем, о чем вы говорите. Хотя сейчас, конечно, эта проблема очень острая, в том числе проявляющаяся в том, что удержать на инженерном, скажем, треке молодого человека, когда есть такое огромное давление со стороны, скажем, айтишного или там финтеховского рынка, давление рынка труда, я имею в виду, зарплатное предложение и так далее, очень тяжело. Потому что для STEM-одаренного ребенка порог входа очень низкий. Он очень легко эту траекторию меняет. И тут как бы в этом смысле вот эта история, она такая очень индивидуальная всегда. Это история не только про то, что человек знает с точки зрения навыков, компетенций, но и что у него в душе, в какой степени его модальность служения, она, ну, способна диктовать его какие-то вот решения, которые он примет, в том числе по своей карьерной траектории.
1: Фарсуна. На радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды ректор университета МИФИ Владимир Шевченко. Любовь.
2: Вот это окончание молитвы оптинских старцев, которое стало структурой программы нашей, да, «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить», можно очень по-разному воспринимать. Но, наверное, самое вот все-таки такое первое приходящее на ум понимание – это что это все-таки лестница такая восхождения, да? Вера, рождающая надежду, надежда, рождающая терпение. А вот вы как воспринимаете связь вот этих вот добродетелей? Или, может быть, это вообще не так важно?
0: Ну,
2: то есть, грубо говоря, любовь – это...
0: Ну, в моей вот картографии внутренней любовь правит. Любовь правит миром. Прежде всего потому, что это то, чего нету в природе. Вот в природе ни в живой, ни в неживой нету любви. Очень многое, то, что мы принимаем за проявление, скажем, ну, например, когда мы наблюдаем какие-то детско-родительские отношения у высших животных, мы склонны вот приложить к этому слову «любовь». Но я вас уверяю, что всегда придут этологи нам и объяснят, что на самом деле это не любовь, а это некий паттерн, который имеет прямое отношение к выживанию вида, а не особи. И когда мы говорим о человеческой любви, понятно, что в ней огромные пласты, связанные вот с детско-родительскими, с гендерными, мужско-женскими и прочими-прочими вещами, с дружескими какими-то людьми, любовь братьев по оружию. Ну, очень много здесь чего есть, огромные. Здесь у нас, конечно, есть пласты, мировая культура это все накопила. Но, на мой взгляд, не всегда есть вот эта надличная история, когда вы любите все-таки вот, ну, извините за пафос, образ Божий в человеке. Вы любите не просто этого человека, как вот биохимическую машину, которая чем-то вам симпатична, там, вкусно пахнет или там как-то, не знаю, какие-то звуки издает приятные. У вас есть какая-то недоосознанная надежда, что вы с этим человеком какую-то коммуникацию, ну, продолжите и в вечности тоже. А, ну, вот если этого нет, то это все-таки не любовь, а вот к этологии туда вот, к тому, как кошки котят вылизывают. Хотя, конечно, когда ты на это смотришь, ну, кажется, что да. Это то же самое, когда мама кормит своего ребенка. Нет, не совсем.
2: Вы сказали как-то, что когда вы домой приходите, то вам там очень быстро показывают, что вы здесь не ректор. Вот такая была мысль.
0: Ну, вы знаете, это большая боль, потому что я очень люблю свою семью, и сознание того, что я не могу им уделять столько любви, эмоциональной энергии, времени, как мне бы этого хотелось. Причем эмоция это здесь, ну, в каком-то смысле на первом месте стоит. Потому что, приходя с работы, вы ждете, что сейчас на вас и зальется как бы вот поток какого-то. Но они ждут того же, потому что они также не видели вас всю неделю, и каждый хочет что-то рассказать, поделиться какой-то своей эмоцией, которая была у него в его жизни и так далее, и так далее. И вот это, конечно, ну, история для меня очень чувствительная. И, ну, как-то, так сказать, благодаря их мудрости и любви как-то мы с этим справляемся, но нельзя сказать, что это море, на нем штиль. То есть тут, опять же, в разные периоды там, это бывает очень по-разному, но для меня это такой всегда вызов. Вызов, что вот здесь я не мефист. Вот возвращаясь к началу нашего разговора, не то, что там не ректор, там, да, вот здесь я там папа, муж. И, ну, этот переход, он не всегда дается мне легко. А вот как выстроить этот баланс, опять же, здесь никакого источника, кроме любви, нет. Вы должны любить и то, чем вы занимаетесь, иначе, ну, это в нашем случае это не имеет смысла. То есть, если вы делаете эту работу без любви, ну, ничего, кроме вреда, вы не принесете. Я убежден в этом. В любой образовательной истории, это касается и учителя, и профессора, и там директора школы, ректора, вы должны любить то, что вы делаете. Но и ваших близких, ваших родных, ваших друзей, там, вашу семью и так далее.
2: Последний вопрос в теме «Любовь». Понятно, что, наверное, создание семьи и появление детей относятся к тем событиям, которые, как иногда говорят, делят жизнь на «до» и «после». Да? А вот если на это «до» и «после» посмотреть как раз-таки, ну, вот с точки зрения темы любви, наверное, неправильно спрашивать, что вы поняли, но вот как-то вот что... Есть у вас какое-то осознание изменений вот этих произошедших? То есть понятно, что они произошли. Да? Вот не было семьи, вот появилась семья. Не было детей, появились дети. Вы можете что-то выделить здесь, как-то сформулировать вот эти изменения? Что для вас самое
0: главное? Ну, вот я сейчас приближаюсь к... Сейчас мы находимся в той точке, когда я чуть меньше половины жизни... прожил уже в браке. Моя супруга чуть больше половины своей жизни прожила в браке. Ну, вот через еще какое-то время мы оба окажемся в той точке, где большая часть жизни уже прошла у нас совместно. И одна из главных вещей, которую я понял, что это не момент, а процесс. Про это много там написано, многие люди про это говорят, но пока ты сам через это не пройдешь, ты... Вот эта история отношений, это история, которую нельзя выстроить, и дальше она сама начнет жить. Это касается и детско-родительских отношений, и супружеских отношений. Вы должны каждый день ею заниматься. И это вот как, ну, там, сад и лес. Да? Ну, если вот сад не возделывать, ну, там вырастут сорняки, он превратится со временем в какой-то там естественный лес. Наверное, есть такие отношения, есть такие браки, которые вот по модели леса устроены. То есть вот люди ими не занимаются, но вот оно как-то само растет. Вот в нашем случае это не так. То есть у нас это все-таки, ну, скорее сад. То есть мы как бы...
2: Возделываем.
0: Мы возделываем это, да, с точки зрения. Не всегда это получается, не всегда результат, не всегда вырастает то, что посадили. Это тоже... Такое тоже бывает. Но вот эта идея того, что здесь нету момента, когда можно вот это выстроить, потом заняться чем-то другим, что это в каком-то смысле, ну, пожизненная история. Если вы относитесь к своему браку как к ценности, которую вы хотите сохранить на всю жизнь. И я иногда с удивлением вижу не только в молодых людях, но и в каких-то своих ровесниках, что вот, ну, они... это понимание как-то не обрели или не пришли к этому. То есть вот мне сейчас кажется, что это совершенно очевидная вещь, Но когда я встречаю людей, которых это считают иначе, я понимаю, что, наверное, все-таки нет.
2: Не очевидно.
0: Наверное, она не очевидна. И в том числе это касается каких-то взглядов о том, как вот надо строить семейную жизнь. У меня были какие-то взгляды о том, как это надо делать. А потом, ну вот, я влюбился с первого взгляда в свою любимую супругу. Вот мы очень быстро поженились, и вот 25 лет живем. То есть это было абсолютно в противоречии с моими представлениями о том, как оно должно быть устроено. Но вот любовь превыше всего, поэтому оно было устроено так, как по любви, наверное, и должно быть устроено.
2: Финал, Владимир Игоревич, у нас. Вы помните замечательный фильм «Говорухина»? «Место встречи изменить нельзя».
0: Конечно.
2: Помните знаменитый эпизод, когда Шарапов с Жегловым берут в трамвае кирпича,
0: да,
2: но он успевает сбросить кошелек. Да, ну вот известнейший момент, когда Жеглов ему засовывает...
0: Нет у вас методов
2: против Костя Сапрыкина. Да, нашли. Засовывает кошелек в карман. Вот такая вот... И дальше вот этот знаменитый спор, да, Шарапова с Жегловым, да, который, собственно, разрешить я хочу вам предложить. Вот в этой ситуации положить... Нельзя воздержаться, да, или не допустить вот этот самый кошелек в карман. Где вы поставите знак препинания? Или удержаться, наверное, правильно. Положить нельзя, удержаться. Где вы поставите знак препинания?
0: Вы знаете, в этой истории, хотя я очень хорошо понимаю мотивы каждого из них, человеческие симпатии у меня все равно на стороне Жеглова. То есть вот я всю рациональную как бы историю понимаю. Это история про то, что ваша личная правда иногда может и должна быть превыше формального хода вещей, формального закона, не побоюсь этого слова. Опять же, не надо меня интерпретировать как призыв к нарушению действующего законодательства, но вот этот поступок Жеглов совершил не потому, что он лично хотел для себя какого-то корыстного выхода. Он делал этот поступок, потому что он находился внутри некоторой его этической матрицы. Да. Вне личной. И это, на мой взгляд, вот в этом конкретном контексте, со всеми оговорками, mm-hmm. этот его поступок оправдывает. И вот эта история о том, что если вы верите, что что-то правильно сделать именно так, следуйте своей вере, она мне очень близка, и в этом смысле мои симпатии здесь, на стороне Жеглова.
2: Спасибо вам огромное и за этот ответ, и за весь наш разговор.
0: Спасибо вам, Владимир Иванович.
2: Это был Владимир Шевченко. Мы продолжим писать «Парсуны наших современников» через одну неделю.
1: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня мы обратимся к труду Семёна Людвиговича Франка «Смысл жизни».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
3: Доброе слово. Это просто вежливость или настоящая сила, способная изменить человека и влиять на ход истории? Ответ на этот вопрос будут искать герои программы «Вопросы Веры и Фомы». Они побывают в Римской империи, в Египте, в средневековой Рязани, станут свидетелями событий, описанных в рассказе Куприна «Чудесный доктор» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Добрый вечер, батюшка.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Мне сегодня хотелось бы поговорить с вами о явлении, которое, можно сказать, такая веха нашего нового времени. Это явление стало таким, я бы сказала, даже не популярным, а модным, особенно в последние годы. То есть периодически мода на это, так или иначе, в разной упаковке, она появляется, потом сходит на нет, потом появляется снова. Сейчас эта мода называется одним иностранным словом, слово «ретрит», английское слово, означающее «уединение», «отступление», «убежище». На первый взгляд, вполне себе христианское понятие. Ну, вот мы устаем от бесконечного мелькания новостей, событий, людей. Мы очень устаем от картинки, к которой так привязаны. Очень много суеты в нашей жизни, в особенности в больших городах, где еще очень много приходится передвигаться в пространстве. Все это вместе создает такую шумовую завесу, которая зачастую мешает нам сосредоточиться и на чтении Священного Писания, и на каких-то размышлениях о собственной душе. Поэтому, казалось бы, в слове «ретрит» для нас, как христиан, нету никакой опасности. Если бы вот это самое модное направление не было связано с совсем другой культурной традицией. Чаще всего нам предлагается уединение, наполненное некими восточными практиками. И тут какие-то элементы йоги, какие-то техники, заимствованные в других религиях. Вообще-то, когда нам в руки попадает книга «Добротолюбие», нам всегда говорят очень осторожно, ради Бога, не надо пробовать описанные там аскетические практики древних святых отцов. Храни вас Господь, пробовать применять это к себе. Добром это не кончится. И мы, веря этим предупреждениям, стараемся не обезьянничать и не ставить на себе опасных экспериментов. В то же время, когда нам говорят модное слово «ретрит», мы, совершенно не опасаясь ничего, начинаем, казалось бы, без всяких там высоких духовных соображений, применять к себе практики, принятые в совершенно иных культах, не подозревая о тех опасностях, которым себя подвергаем. Вот вам, как священнику, доводилось ли встречать людей, которые попали в тяжелую духовную зависимость от, казалось бы, безобидного времяпровождения?
2: Ну, дело в том, что чаще всего за этим, действительно, как вы сказали, правильно, модным движением скрываются или индуистские, или какие-то параиндуистские, псевдоиндуистские практики. И эта вещь, конечно, такая небезопасная, прямо скажем. Знаю и случаи, когда вот женщина из хорошей московской семьи увлеклась сначала йогой, физкультура, там ничего духовного. Очень, кстати, такая была благочестивая, воцерковленная семья, они вместе ходили на богослужение, были замечательными прихожанами, но вот стала на йогу ходить. Ну ладно, физкультура так физкультура, хотя, конечно, мы слышим предупреждение, что это может быть опасно. Потом мне надо в Индию поехать, у меня там гуру, у нас ретрит, появилось вот это слово. И так вот дальше больше, в храме теперь уже ее нету, к сожалению, она из семьи ушла, и те, кто там пересекались с ней, общие знакомые, говорят, стала, по сути, одиноким и очень несчастным человеком. То есть это действительно может разрушить жизнь семьи и жизнь человека. Несколько лет назад я свой отпуск, у священников тоже иногда бывает отпуск, вот проводил с семьей, у детей были каникулы, на море, в очень красивом месте. Так вот как-то сложилось, что мы там смогли все вместе выехать. Вот. И оказалось, что это место за счет такой вот райской какой-то растительности, красивых видов, еще чего-то, вот облюбовали такие группы, которые проводили вот эти самые ретриты. Вот, ну, мы так посматривали вокруг себя на этих людей, что это происходит. Однажды вечером пришли вот в местный, ну, такой небольшой, можно сказать, ресторанчик, где нас кормили ужином, вот, а рядом сидели женщины, которые проводили эти самые ретриты, вот, и эти очень утонченные днем в красивых одеждах, так вежливо разговаривающие со своими подопечными женщины вдруг стали отчаянно материться, все это на русском языке, у меня тут дети сидят, и с такой какой-то циничной злобой обсуждать с издевкой вот своих подопечных, как кто себя повел, как кто на этой группе там себя проявил, кто сколько заплатил, как удалось заработать на этом. Вот, и, конечно, нам пришлось далеко отсесть, чувство было очень-очень неприятное. И я надеюсь, что не все ведущие этих ретритов настолько цинично относятся вот, как вот, к своим подопечным, как вот к людям, которых надо как-то обмануть, провести на каком-то красивом антураже и вытянув с них деньги. Наверное, бывают и какие-то всерьез увлеченные этим люди. Вот, но и в этом случае, я думаю, что это может представлять из себя духовную опасность. Я бы к этому относился бы очень осторожно. И, в общем-то, ну вот если бы там кто-то из моих ближайших там, родственников или прихожан спросил бы меня, там, вот, а не поехать ли на ретрит, я бы скорее бы стал отговаривать человека, потому что это, ну, вот, в том числе в духовном отношении, может из себя представлять довольно серьезную опасность.
1: Ну вот святые отцы предупреждали, что ум, стремящийся к безмолвию без Христа и без молитвы, становится игралищем бесов. У преподобного Нила Синайского прямо написано, что враг может являться в виде ангела света и прельстить душу, жаждущую высоких состояний. Вообще стремление к высоким состояниям. Ведь действительно у древних святых отцов это такая тема, ну, как красный свет, то есть это знак опасности, стремление к высоким состояниям, это табу для любого человека, который интересуется действительно глубокой духовной жизнью, духовным деланием на примере великих подвижников древности христианских.
2: Ну, я бы сказал, что это зона высокого напряжения. «Не влезай, убьет». Должно быть там, да, где-то на входе написано. И когда человек стремиться к тому, чтобы непременно пережить какой-то мистический опыт, то действительно этим могут воспользоваться как бы вот злые духи, демоны, и подсунуть вместо подлинного, да, такого благодатного состояния человеку какую-то обманку, и на этот крючок человек вот подцепится, и дальше может действительно, как сказано у святых, процитировали, стать его ум игралищем, местом игр злых духов. Вот, поэтому это очень опасные вещи. само по себе стремление к тишине, к тому, чтобы отложить на какое-то время телефон, компьютер, там как-то, может быть, даже выйти из привычного круга общения. В этом есть и положительные, и понятные очень вещи. И вот владыка Антоний Суржский, он иногда говорил, что иногда полезно, вот чтобы ты не думал, что на тебе весь мир держится, что без тебя вообще там все рухнет. Это такое горделивое, неполезное состояние. Поэтому иногда нужно... Вот звонят тебе по телефону, а ты не отвечай. Звонят в двери, не открывай. Вот побудь сам собой. Это действительно иногда нужно. Когда вот эту тишину, создаваемую для себя, человек наполняет каким-то совершенно нехристианским содержанием, то, может быть, тогда лучше и в шуме быть, чем ринуться вот этот опыт такого... ложной духовности и ложного духовного опыта для христианина очень опасный. Когда совершается таинство крещения, человек крестится, да, погружается в воду, выходит из воды и тем самым как бы умирает для жизни нехристианской, для жизни греховной, для жизни такой приземленной, животной, суетной. Да? Вы все, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его крестились, апостол Павел говорит. Входя в купель, человек вот как бы умирает. А выходя из купели, как бы заново рождается вот уже для жизни такой чистой, светлой, христианской. И возникает такое состояние, вот из латинского выражения, «табула раза». Вот чистая доска, еще ничего не написано. И вот что мы делаем сразу же в этот момент? Мы совершаем еще одно таинство, называется миропомазание, чтобы на этой вот этой чистой доске, вот эту крестильную рубашку белоснежную человеку одели, чтобы не было написано ничего плохого, а чтобы сразу наполнить это некоторым содержанием, присутствием Святого Духа. И вот, наверное, здесь вот человек ищет какой-то вот тишины и вводит себя вот в состояние табула раза, вот все, я сейчас отрешился от всех своих суетных мирских размышлений. А что дальше будет? Вот на этой табула раза написано. Вот какие-то индуистские, псевдоиндуистские слова, которые ведут меня в такое безумное для христианина состояние и прельстят меня, вот, или там будет что-то хорошее. Вот если это состояние тишины наполнено молитвой, чтением Священного Писания, обращением к Богу, там человек поехал в какой-нибудь монастырь, и там вот в созерцательном состоянии находится, какие-то послушания, может быть, исполняет, тогда, наверное, от этого может быть польза. А если это наполнено вот чем-то таким совершенно нехристианским, то это очень опасно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об опасности прикасаться к духовным практикам, наполненным нехристианским содержанием. Вообще-то это очень соблазнительная вещь, и, надо сказать, не вчера появившаяся. И как бы это ни называлось, это всегда очень привлекало, как сказал поэт, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Вот очень хочется попробовать чего-то эдакого. Как красиво звучит, когда говорят, надо отключить голову, надо раствориться в потоке, надо настроиться на энергии мироздания, надо почувствовать ритмы Вселенной. Что это такое, никто не объясняет. Но звучит очень завлекательно. Такая красивая рекламная обертка. При этом преподобный Водорофей писал, что душа наша подобна глубине морской, и если нырнуть без света, увидишь лишь мутную воду и ил. Вот насколько эта мутная вода и ил могут заместить в нашем сознании то, к чему мы стремимся, когда приходим на богослужение. Мы говорим, что мы стремимся к свету, а в этой вот практике мы как раз этот свет всячески затемняем и пытаемся совместить несовместимое. Но действительно, в мутной воде трудно увидеть солнце.
2: Ну, насколько вот там какие-то дешевые сладости, чипсы могут заместить нормальную еду? Они могут быть привлекательны, они могут иметь такие вкусовые качества, что человек вот легко привыкает и хочется еще, и еще, и еще. Но все-таки всякий взрослый разумный человек понимает, что это не пища, а это скорее то, что вредит. Вот. А настоящая пища, она может быть, ее сложнее приготовить, ее там труднее раздобыть, ее она не вызывает такого вот желания там еще, еще, еще, вот, но зато она подлинно питает организм. Ну, так и здесь вот такая вот коммерциализированная, поверхностная религиозность, она может быть действительно привлекательной, может давать какие-то поверхностные, яркие, псевдорелигиозные, скажем так, ощущения, но совершенно тебя не напитает. Вот. А подлинная религия, что такое религия? Религия – это от слова «связывать», связь человека с божественным миром. Вот что такое религия. Это то, что требует от тебя сил, внимания, то, что в кавычках не так вкусно на первый взгляд, но то, что потребует труда духовного, но зато то, что тебя действительно насытит и в конечном итоге окажется гораздо вкуснее, чем вот эта вот такая очень поверхностная псевдорелигиозность. Вот. И тот, кто все-таки увлекся этим, тот легко может попасть в неприятности, потому что, наверное, в лучшем случае, как вот, и наешься там 3 килограмма чипсов, или каждый день их будешь есть, ну, у тебя будут проблемы со здоровьем. И вот так и здесь. В лучшем случае ты попадешь в руки, ну, мошенников, да, которые тебя вот этими всеми словами сами в это не верят, ни на минуточку, ни в какие там духовные потоки, ни в какие там великие энергии. Вот. Они просто научились, как жонглёры, играть вот этими словами, зная, что людей больше привлекает, что лучше написать на рекламе. Вот. Собрать со всех денежки, сделать какие-то пасы руками, и все отлично. А потом за ужином с матерком будут обсуждать, как они вас развели. Вот. И это далеко не худший вариант. А худший, когда это речь идет, ну, действительно о каких-то духовных вещах, но совершенно чуждых христианству. И там могут быть какие-то демонические такие вот влияния, которые разрушительно действуют на христианскую жизнь.
1: Ну, смотрите, очень часто цель ретрита определяется стремлением познать самого себя или стать самим собой настоящим. Когда человек приходит в храм, у него тоже есть стремление разобраться в себе, разложить себя по полочкам, понять, где там свет, где тьма и вообще чего в нем больше. Казалось бы, все очень похоже, но стремление выяснить, какой же я настоящий, часто приводит еще в одно модное место – это к психологу. Есть православные христианские психологи, и они как-то стараются свою профессиональную помощь увязать с собственной верой, с собственным христианством. Хотя тоже вопрос спорный, насколько эти практики помогают и насколько они, ну, полезны верующему человеку, церковному человеку. Тут вопрос открыт, и скорее это тема для обсуждения специалистов, священников и православных психологов.

0: быть, или у них начинается какой-то бунт против того, что пытаются им преподнести как некую работу над собой. Вот как пройти между Сциллой и Харибдой христианину и удержаться в движении в правильном направлении, не дать себя соблазнить или сбить куда-то в сторону?
1: Ну, вы знаете, за одной и той же табличкой на стене кабинета, у двери кабинета, могут быть очень разные явления. Иногда написано «психолог», а сидит там внутри молодой человек или девушка, которые окончили какие-нибудь трехмесячные курсы, заплатив там какую-то определенную стоимость. Вы часто прогуливаете занятия, совершенно ни в чем не разобравшись, вообще не имея никаких даже базовых представлений о том, как устроена человеческая психика. Ну, так, там набрали несколько модных слов. И сидят, берут там по 3-5 тысяч за прием. Вот. И тут, конечно, можно вляпаться в очень большие неприятности. А за такой же табличкой, тоже написано «психолог», может сидеть очень серьезный специалист, который получил высшее образование, который защитил диссертацию, сначала кандидатскую, потом докторскую, хорошо знает действительно серьезных ученых, их труды, и практикует последние 40 лет. Вот, и, может быть, приносит большую пользу людям. И вот так, не разобравшись, вот это же, ну, настолько вот разное, полярное явление, вот, можно перепутать и попасть не туда. Я уверен, что среди психологов есть и среди православных психологов, и среди психологов, которые вроде как светские, есть специалисты, которые могут помогать людям справляться с такими серьезными проблемами. Ну, человек там тревожный, или у него какая-то фобия, там, и из-за каких-то психологических проблем не способен к какому-то там определенному виду деятельности. Вот, и психолог там помог что-то сделать, и у человека наладилось, и эта проблема разрешилась. Такое бывает. Вот, но очень легко попасть к такому, тоже, можно сказать так, мошеннику или очень несерьезному специалисту, не скажешь, человеку, который так очень косвенное отношение имеет к психологии. Где-то мы можем быть соработниками, вот священник и хороший психолог, а в каких-то других вопросах мы разойдемся, потому что задача психолога – помочь человеку вот здесь и сейчас на земле, так скажем, комфортно устроиться, вот чтобы было там психологически комфортное состояние, вот. А задача священника, она все-таки другая. Это задача сделать душу человека пригодной для вхождения в Царствие Небесное. Это совершенно разные задачи. И где-то психолог скажет, ну, знаешь, вот тебе надоела твоя жена, да брось ты ее. Ну, что ты с ней мучаешься? Это отношения бесперспективные. Вот. А священник совершенно по-другому скажет. Ты перед престолом Божиим венчался, ты в ЗАГСе расписывался, ты взял на себя такую вот обязанность и в радости, и в скорби до конца жизни жить с этим человеком. Как это? Надоело и брось. А если тебе ребенок надоел, ну, сдай в детский дом и другого тогда возьми. Так не бывает. Это часть твоей жизни. И вот где-то мы с психологом разойдемся, а где-то у нас может быть такое поле для соработничества.
0: Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы говорим о том, чем христианская аскетика отличается от всевозможных практически оккультных практик, которые рекламируются как некая панацея для современного человека, как помощь в познании самого себя. Всегда, когда слышу «познай самого себя», вспоминаю фильм «Золушка» по пьесе Шварца, где мачеха говорила, там, что необходимо сделать Золушке перед тем, как пойти на бал, перечисляла там кучу всякой домашней работы, и последним пунктом было «познай самую себя», и после этого можешь пойти посмотреть, как люди веселятся на балу. Вот почему на самом деле святоотеческая литература вся пронизана призывами быть крайне осторожным, когда тебе хочется неких аскетических подвигов. Везде предупреждение, что этим нельзя категорически заниматься без опытного наставника, который сам прошел эту школу внутреннего делания и действительно может взять тебя за руку и провести по всем этим лабиринтам. Что такого опасного? Здесь, с одной стороны, кто угодно предлагает стать руководителем группы, которая вот будет заниматься самопознанием и углубляться в какие-то духовные практики, и христианская аскетика, которая буквально вопиет: не делай резких движений в этом направлении, закончится страшно плохо, трагедией может закончиться.
2: Да, познай самого себя, это очень древнее изречение, и так говорили еще в дохристианскую эпоху философы Древней Греции. Это был такой распространенный императив. Вот. Ну, наверное, мудрейший из этих философов, Сократ, он в ответ на это говорил: «А я знаю, что я ничего не знаю». И в своей такой пространной речи, которую он произнес на суде, когда его судили, называется «Апология Сократа» эта речь, вот, он объясняет подробно, почему он так про себя говорил, что вот другим людям кажется, что они себя познали, вот, но чаще всего так покопаешься, и все это ошибочно. Вот. А я отличаюсь от того, что мне ничего такого не кажется, я знаю, что я ничего не знаю. И Сократа иногда называют таким предтечей христианства. В некоторых храмах древних его изображали вместе с Платоном в притворе. Конечно же, он не святой, он не член церкви, но вот он как-то своими размышлениями некоторых людей подводил к тому, чтобы принять христианство. Вот, и такая вот очень скромная позиция, она соответствует вот такой аскетическим христианским установкам. Так что познать самого себя – это дело как бы нужное, но вот с большой осторожностью, чтобы не запутаться и не уйти не туда, и не в те дебри не влезть. Вот, что касается этих вот псевдопрактик, оккультных практик, которые нам предлагаются, они уж особенно, да, для современного горожанина могут быть, конечно, очень притягательны, потому что мы живем в таком бешеном темпе, работа, поддержание быта, какие-то городские дела, и очень много вот какой-то такой суеты, и хочется действительно как-то из этого вырваться, действительно чувствуешь, что уже невозможно, нужно уже отложить этот телефон, нужно уже отложить компьютер, невозможно уже сидеть перед экраном, все время дергаться на сообщения, которые к тебе приходят. И хочется, да, вот как какой-то духовной практики. А вот я же могу заплатить и поехать, и как раз прикоснусь к этой духовной практике, а потом вернусь обратно, как вот такую конфету съел, а дальше возвращаешься к своей обычной жизни. Вот. Но чем это может кончиться? Тем, о чем мы уже говорили, что под видом вот такого выхода из колеса городской суеты человек попадается на тот или иной крючок, и даже еще не знаешь, какой хуже, ложной, бесовской, прямо скажем, духовности, и когда такая духовная отрава, да, входит в сердце человека, и потом медленно будет разрушать его жизнь. Или просто это мошенничество, когда он заплатит деньги, и ничего, кроме возможности там где-то побыть в каком-то красивом месте, не получит. Вот. А что, какая же есть альтернатива? Альтернатива – это то, к чему нас церковь призывает. И еще в Ветхом Завете нам дана заповедь: 6 дней трудись, а 7-й день посвяти Господу. И это очень важная заповедь, чтобы не чувствовать себя как белка в колесе, чтобы не погружаться полностью вот в эту бесконечную суету и уже забывать, зачем кто ты такой, зачем ты живешь, и тогда вот допознай самого себя, кто я вообще такой. Так вместо этого, может, и забывать это не нужно. И да, ты трудишься, это необходимо, но 7-ю часть своего времени, ну, остановись. Посвяти молитве, посвяти Богу, посвяти своим близким, приди в храм, почитай Священное Писание, собери свою семью за общим обеденным столом после храма, пообщайся с твоими там знакомыми, друзьями, у кого что. Но хотя бы 7-ю часть времени не посвящай суете. Остановись на это время. И это заповедь, которая идет еще из Ветхого Завета. Если мы так будем хотя бы эту заповедь исполнять, то, может быть, и не будет нужды в этих вот ретритах, как говорят.
1: Но ведь всегда кажется, что в чужой тарелке вкуснее. И, скажем, глядя на монастырскую жизнь, мирянин думает... Вот как там здорово все устроено, если бы я оказался в монастыре, о, моя духовная жизнь буквально закипела бы, потому что все ходят строем в трапезную, из трапезной в храм, все у них подчинено по колокольному звону, просыпаются, с колокольным звоном идут молиться, потом расходятся по благословению на какие-то послушания. Человек, когда он сам не попробовал, он всегда рисует некую идеальную картину, которая, может быть, абсолютно никакого отношения к реальности не имеет. Но для него всегда кажется, что вот если бы он был помещен в эти придуманные им самим идеальные обстоятельства, вот там бы он в полной мере предался бы духовным подвигам, и это вознесло бы его на 7-е небо. Очень трудно не обольщаться в таких ситуациях. Ведь, собственно, что такое ретрит? Это приманка «попробуй монашескую практику, не будучи монахом». Оставаясь в комфортной для тебя светской среде, попробуй вот как бы понарошку проделать то, что проделывали некие аскеты. Ведь те, кто придумывали эти йоговские упражнения в своих духовных целях в индуизме, они тоже проходили через аскетическую школу. Они тоже не жили в центре города в житейских заботах постоянных. Они вынимали себя из социума, и они шли иным путем, не таким, как христианское монашество.
2: Это такая серьезная духовная и нехристианская практика.
1: Вот. А здесь предлагается... как бы понарошку, но вот насколько можно что-то пробовать понарошку. Потому что можно не предполагать, что это очень серьезные последствия может иметь.
2: Да, тут много разных опасностей, и наименьший из них – это просто быть обманутым, вот, а наибольшее – это иметь очень тяжелые духовные последствия.
1: Но как постараться не обольщать себя? Вот помню первое впечатление от постоянных вот этих предупреждений. Это опасно, не надо обезьяничать, не надо пробовать это на себе. Там читаешь про исихастов, когда там технику сведения ума в сердце. Дай я попробую. Это, через это почти все проходили в молодости, потому что, ну, очень соблазнительно.
2: Ну, я вот не исключение. Я помню, прочитал, ну, совсем подростком, не знаю, там сколько мне, лет 15, наверное, было, может, меньше даже, знаменитую книгу «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Вот, и мне прям сразу захотелось вот идти этим путем. Вот я прибежал к духовнику, говорю, можно я буду там читать Иисусову молитву, там столько-то тысяч, вот четки уже купил. Нельзя. Как это так? Вот я прямо был совершенно разбит, я был уверен, что меня батюшка поддержит, вот. Ну, нельзя так нельзя. И сейчас я, конечно, им очень благодарен, что он меня так отрезвил и, ну, не дал увлечься чем-то незрелому человеку, чем-то ненастоящим, неподлинным, и в конце концов прийти к какому-то разочарованию, может быть, или какие-то еще другие опасности есть. Вы очень точно сегодня сказали, что это можно делать только под руководством человека, который, ну, сам прошел этот путь. Вообще аскетику иногда сравнивают, знаете, с чем? Со спортом. И вот представим себе, вот человек там насмотрелся каких-нибудь там видео, как, какие упражнения делают олимпийские спортсмены. Вот, и без всякого тренера сам там побежал, самую тяжелейшую штангу взял, начал ее поднимать, но чем кончится? Убьется такой человек, да, он на себя эту штангу опрокинет, или надорвется, или там какой-то прыжок там невероятный начнет делать, и, конечно же, не сможет его сделать. Чтобы прийти к таким спортивным результатам, исключительно под руководством тренера, хорошего тренера, да, тренеры же ищут себе, если ты хочешь каких-то успехов достичь в спорте, путем огромного труда постепенно приходят к таким результатам. И вот в духовной жизни такой вот подлинной, серьезной, тем более уж там около монашеской жизни, ну, это просто невозможно. Этот человек очень быстро впадет в какие-то очень опасные духовные состояния. Любой человек, начинающий монашескую жизнь, я не монах, ну и то я хорошо об этом знаю. Он сначала находится в послушании у старца, который духовно опытный человек, который подсказывает, там вовремя останавливает, там уже крылья у человека где-то прорезаются, он его там за ноги обратно на землю возвращает, чтобы раньше времени не улетел куда не надо. Вот. И без этого невозможно. Так же, как без тренера, еще раз скажу, невозможно занять им спорт. И начинают с чего-то небольшого, а потом уже приходят те, кто приходит, к каким-то серьезным результатам. Это очень практическая вещь. Вот человек там только крестился, у него такой неофитский задор, может быть, и вот я, значит, там буду поститься, как там древние аскеты по типикону. Я в каких-то других отношениях тоже буду там необыкновенным подвижником. Я буду на все службы ходить. Через несколько недель у него все силы закончились, он стал таким очень раздражительным, нездоровым, вот, и уже ему ничего не надо, и он от всего разочаровался. Почему? Да потому что это вот такая ревность не по разуму, потому что надо было с духовником посоветоваться и действовать совершенно по-другому. Не начинать сразу с там самой тяжелой штанги, с того, чтобы непременно пробежать с марафон, как это делают там большие спортсмены. А сначала надо было начать с чего-то другого, да, с посильной для себя подготовки.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о том, насколько аскетические упражнения уместны в нашей мирской жизни, насколько они полезны, насколько они опасны, и вообще, что может нам их заменить. Ну вот, нету у нас таких тренеров рядом с нами. потому что еще в XIX веке наши святители писали, тот же Игнатий Брянчанинов, что нету таких учителей аскетического делания. А что говорить о 21 веке, в котором живем мы? То есть, возможно, они и есть, но это, наверное, нужно сугубое какое-то Божье благословение, чтобы найти себе такого руководителя духовной жизни. А нам в основном мы ориентируемся на то, что мы читаем в книгах, и на собственную фантазию. Но если очень хочется, вот хочется, человек так устроен, вот некоторые... не обязательно художники, но чувствующие тягу к рисованию. А кто-то, кому-то нравится петь, хотя в оперу не возьмут точно. А кому-то что-то еще нравится, а кому-то нравится сама мысль об этих вот аскетических упражнениях. Что в нашей мирской жизни может нам их заменить и не быть такими опасными экспериментами?
2: Да, ну, конечно, мы живем в эпоху такого некого оскудения, когда великих старцев, ну, так вот, на поверхности, как нам кажется, нету. Конечно же, есть подвижники. И, конечно же, есть люди, которые живут очень глубокой духовной жизнью. Вот. Но не всегда они нам явлены. Часто это люди, которые так от мира скрывают свои духовные дарования. Сейчас вспоминаю, вот был не так давно в Печорах, в Псково-Печорском монастыре, и один замечательный монах проводил нам экскурсию, рассказывал, как он сам когда-то пришел в монастырь, а потом говорит, вот я когда начинал здесь, как послушник, приходишь на службу, и такое, знаете, бело-серое море видишь, когда входишь в храм. Что это такое? Это седые волосы великих старцев, которые здесь вот в разные годы пришли в этот монастырь и здесь собрались. А сейчас приходишь, этого моря нету. Только черные волосы более молодых монахов, которые уже таких вот великих духовных дарований чаще всего не имеют или не показывают. Вот. Да, конечно, вот сейчас меньше таких великих учителей. Вот, но для человека, который желает жить христианской жизнью, препятствий никаких нету. Начни с малого, ходи в свой приходской храм, вслушивайся в богослужение, постарайся разобраться, как богослужение устроено, участвуй в церковных таинствах, готовься и исповедуйся, и причащайся святых христовых тайн, читай литературу, учись разбираться, вот где какая-то поверхностная литература, а где какая-то более серьезная, глубокая христианская литература. Обязательно, конечно же, читай самую главную для нас христиан книгу, это Библию, прежде всего Евангелие, вот, и молись, и вот, начиная с малого, ты, обязательно тебе Господь откроет и покажет, какие сделать следующие шаги, где найти вот каких-то людей, которые тебя все-таки подхватят и расскажут, и покажут, как можно еще там глубже как-то жить христианской жизнью. Вот, и обязательно, вот, поднимаясь на каждую следующую ступеньку, будешь там кого-то находить и обнаруживать, кто тебе покажет, как на этой ступеньке жить.
1: Ну, вот ваша аналогия со спортом, мне кажется, стоит ее продолжить еще в том плане, что профессиональный спортсмен, как правило, еще переносит бесконечное количество всевозможных травм. То есть серьезное занятие, чем бы то ни было, как правило, травматично. И к этому тоже нужно, наверное, психологически быть готовым. То есть ретрит – это не духовная работа. Если ты что-то стараешься делать правильно в области вот духовных практик христианских, то непременно будут какие-то моменты, когда что-то будет не получаться, причем это не получаться будет так, что в чем-то твоя жизнь может пострадать на какой-то период. И нужно будет, как с порванным мениском, что-то делать. Нужно будет это все лечить. То есть мне кажется, что если уж брать эту аналогию, то нужно быть готовым, вступая на это поприще, что это совсем не прогулка по цветущему лугу. Это сложно. И соразмерять свои реальные возможности нужно на берегу, нужно не вступив еще на эту вот опасную стезю.
2: Да, я полностью согласен. И вот митрополит Антоний Суржский, он говорил, что духовная жизнь, жизнь христианина — это не такой путь от победы к победе. Да, вот если возвращаясь к спорту, вот здесь завоевал медаль, здесь первое место, здесь я призер, здесь опять молодец, а вот от победы к победе. Нет. Христианская жизнь — это очень часто жизнь от падения к падению. Вот я что-то стараюсь, пытаюсь делать, учусь жить по заповедям, не получилось, пал, согрешил, отчаялся, отступил. Ну, самое главное, не остаться лежать на этом месте, опять встать, опять идти дальше, иногда тащиться, иногда с трудом, но не останавливаться. И вот такой иногда скорбный, иногда трудный, всегда такой тесный путь, он вот, может быть, ведет туда, куда надо. В Евангелии говорится, что широкий, удобный путь, так вот, легкий, приятный, да, он ведет в погибель, а в Царство Небесное ведет узкий путь, который еще надо искать, нащупывать, вот, и не всегда по нему просто идти.
1: Но, помимо всего прочего, он еще и такой не очень нарядный. В нем, как правило, немного каких-то таких ярких событий, о которых можно с удовольствием вспоминать. Это как путешествие в отпуск. Вот придумал такой туристический маршрут, очень интересный, очень красивый, съездил.
2: Мы сейчас с вами всех напугаем, все разбегутся. Знаете, я слышал, что есть такое монашеское присловие: если бы люди знали, какой тяжелый крест монашеской жизни, как сложно быть монахом, вот если ты подлинный монах, какие искушения бывают, какая борьба с темными силами, ни один человек в жизни не стал бы монахом. Но если бы люди знали, какая-то радость, какая-то благодатная жизнь, какое-то общение с ангелами, все бы пошли, никто бы не остался. И знаете, вот христианская жизнь, она действительно как-то парадоксальным образом умещается между этими крайностями. Да, и тяжело, и этот путь на Голгофу ведет, а уже через Голгофу в Царстве Небесное много всяких и трудностей, и искушений, и от падения к падению, и опасной. А вместе с тем это, конечно, и путь царский, путь благодатный, путь радостный, путь, где много всего и нарядного, и радостного, и бывает, что вспомните какие-то вот такие духовные переживания. Да даже просто вот как пришел на пасхальную службу, участвовал в крестном ходе пасхальном, вот, и вдруг тебя коснулась, захлестнула вот эта радость о Христе воскресшем. Ну, конечно же, это такая ни с чем не сравнимая радость, в которой любая другая печаль тонет. Так что и то, и другое верно. И трудно, и опасно, и ненарядно, и одновременно и радостно, и нарядно, и так сладко, что слаще ничего и нет. Знали бы про трудности, ни один не пошел бы. Вот, а знали бы про радость этого пути, все бы пошли, ни один не остался бы. Вот так парадоксально устроена христианская жизнь.
1: Как вам кажется, можно приравнять к духовному усилию участие, предположим, в уборке храма перед великим праздником? Ну, какие-то очень простые вещи, которые даже в собственной голове никак невозможно отнести к такой какой-то духовной работе. Ну, вроде...
2: Преподобный Серафим Саровский говорил: кто метелочкой двор церковный пометет, вот того Господь в Царстве Небесном не забудет. Вот. Да что там, не только это, а помыть посуду у себя дома – это уже духовное дело. Мне так духовник говорил, говорит, это одна из наивысших духовных вообще добродетелей – это помыть посуду, помочь жене.
1: Вот. Я почему спросила про храм, потому что достаточно часто приходится слышать от гостей нашей студии, от священников, что вот как раз забываются простые вещи, которые нужно делать на приходе, чтобы чувствовать, что это твой духовный дом, что он твой. Тебя к нему...
2: Это не учреждение, да, в которое ты пришел, чтобы получить какие-то услуги. К сожалению, многие люди так и воспринимают, что храм – это такой вот супермаркет духовных услуг, где ты можешь заплатить и получить. Хочешь крещение, хочешь венчание, хочешь... там случилась трагедия отпевания, вот, хочешь ребенка там в воскресную школу отведешь, а сам пойдешь в это время, отдохнешь от него. Конечно же, это не так. Конечно же, это не так. Конечно же, храм – это такой наш общий дом, дом христианской общины, которую эта община в том числе содержит, и моет, и убирает, и платит, участвуя в сборе пожертвований за свет, там, электричество, газ и другие коммунальные платежи. Вот. И вместе вот в этом втором доме живет как большая приходская семья, собираясь там на богослужение, на какие-то другие важные для церкви события. И когда мы кого-то крестим, то это не услуга, которую вот этот духовный супермаркет человеку оказывает за деньги, а это рождение человека в церковь. И ангелы на небе радуются, когда вот один человек становится христианином, вот совершается это духовное рождение. Вот тут, конечно, очень важно как-то правильно фокусировать свой взгляд и видеть, как это подлинно устроено.
1: Я сейчас подумала, что, может быть, это парадоксально прозвучит, но, по сути дела, когда ты на коврике для йоги на красивой лужайке предаешься некоторым упражнениям, и когда ты, оставшись после службы, читая молитву Иисусу, чистишь подсвечники, ты, в принципе, и там пытаешься заниматься духовными практиками, просто они вот... иные. То есть это вот действие, которое ты делаешь в собственной приходской церкви, оно ничем в этом смысле не отличается, разве что физическим неким усилием, которое в том же ретрите отсутствует, а здесь у тебя присутствует некое физическое действие.
2: Суть при этом, она совершенно разная. И что ты получишь, какие будут результаты этого, это совершенно разные вещи. Вот, всякое древо познается по плодам. И если ты в результате вырос как христианин. Кто такой христианин? Это ученик и друг Иисуса Христа. Если ты ощутил, что эта дружба стала крепче, можно сказать, что ты в чем-то вот вырос как ученик, что ты что-то в твою жизнь пришло, связанное со Христом и с церковью. Ну, вот он, твой плод. Вот. А если ты вот эту духовную жвачку пожевал, и у тебя потом, так сказать, некоторое несварение происходит, когда ты вернулся. Вот он тогда, плод того, что ты в этом поучаствовал.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
2: До свидания. Спасибо за эту встречу.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Младшим школьникам,
2: мальчикам и девочкам,
3: а также их родителям,
2: дядям и тетям,
3: бабушкам и дедушкам,
2: всем!
1: Мы предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
3: его верным псом Алтаем
1: и нашими друзьями Верой и Фомой,
2: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
3: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
4: Давайте учиться вместе!
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных христовым притчам. И сегодня у нас в фокусе внимания, конечно, притча, которую называют едва ли не самой загадочной во всем Евангелии. Притча о неверном управителе. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы согласились прийти на такой, наверное, не самый простой разговор. Вы бы согласились с подобной оценкой притчи о неверном управителе?
2: Да, конечно. Конечно, согласился бы, потому что она действительно трудна для понимания настолько, что, знаете, мне в разных работах исследователей, толкователей, в разных научных или учебных книгах по Новому Завету не раз встречалась идея, что, вероятно, притча могла дойти до нас в неисправном виде.
1: О, как?
2: Да. Хотя, ну, я не склонен лично так думать. Я думаю, что она дошла до нас во вполне исправном виде, но, тем не менее, настолько она удивляет людей и настолько оказывается непростой для понимания, что, ну, вот действительно, я понимаю людей, которым хочется ее отодвинуть и сказать, что это просто плохо записано, плохо передано, и мы не можем ее понять, истолковать. Хотя там есть что понимать, что что толковать. Хотя это нередко не нравится читателю и толкователю. Может быть, все дело в этом.
1: Давайте мы ее содержание вспомним. Если позволите, я ее прочту. Евангелие от Луки, 16 глава, вот только-только буквально, да, прозвучало на страницах этого евангельского текста притча о блудном сыне, и сразу идет такая тяжелая артиллерия, продолжение, точнее сказать, да, притча о неверном управителе. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми свою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он ответил: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми свою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Конец цитаты. Вот такая вот история. И, конечно, вопросов очень много. Я хотела, честно говоря, с иллюстрации наш сегодняшний разговор начать. Но если позволите, давайте, может быть, пройдемся по ключевым понятиям. Кто такой управитель, кто такие сыны света, кто такие сыны века сего, почему одни догадливее, чем другие и так далее. Вот эти вот базовые вопросы, без которых, мне кажется, вообще очень трудно действительно разобраться, о чем здесь речь. Кому управитель списывает долги, и кто вообще он такой? Что это за должность при доме господина, отец Антоний?
2: Ну, давайте посмотрим, попробуем предположить, исходя из наших знаний о том, как чаще всего бывают устроены притчи Господа Иисуса Христа, потому что в них, конечно, есть много общего в самых разных притчах. И, как правило, хозяин, господин, там, царь в каких-то притчах или хотя бы там богатый человек здесь являются образом, символом, неким, некой формой описания Отца Небесного или Царства Отца Небесного. Тут бывает, понятное дело, по-разному. Вот есть некто, кто всем обладает, кто всем владычествует. Заметьте, это вообще важно понимать про Христовы притчи. Он все время, когда речь идет об отце, он говорит, что он царь, он господин, он хозяин. Это важно, потому что в первую очередь, кстати, вот эта притча подразумевает понимание того, что вообще то, что есть у нас в руках, что мы так радостно считаем своим, необходимым, неотъемлемым и так далее, это все дар Отца Небесного, это все данное взаймы, там таланты. Помните, которые господин там 1, 5, 10 вручает? Вот здесь вот управление имуществом. Или дальше там будет притча о богаче и Лазаре, где богач там определенным образом своим богатством распоряжается. Или в предыдущей притче о блудном сыне тоже богатство отца. Вот. Стало быть, мы вправе предполагать, что в притче о неверном управителе богатый человек – это вот Господь, это Бог, который людям все дает. И тоже посмотрите, это на самом деле потрясающе важная вещь. Здесь не идет разговор о том, что из себя представляет это богатство, что это. Денежные суммы, как в притче о талантах, или способность там что-то сделать, как с богачом и Лазарем. Вот жизнь вообще. Знаете, в каком-то смысле это мне напоминает Евхаристию, в которой мы благодарим Бога за жизнь вообще, за все его дары, видимые и невидимые, ведомые и неведомые, явленные и неявленные. Вот все, что Бог нам дал, стало быть, слушая эту притчу, люди получают возможность согласиться с этим, увидеть свою жизнь, что вот это подарено, ее могло не быть. Того хлеба, который сегодня есть, пусть скудного, а у кого-то, наоборот, обильного, этого хлеба могло не быть. Что, ну, там, допустим, я его сам вырастил. Ну, в наших русских реалиях пусть это будут огурцы в теплице, которые ты сам построил, поливал, все такое. Ну, семена создал Бог, и погоду дал Бог, и так далее. Таким образом, вот, управитель – это тот, кто принял от Бога в управление некий дар. В управление не как собственность, не как паёк, который тебе дали, ты его складировал, ну и по мере необходимости как-то используешь. Это дано тебе, чтобы это, ты как-то что-то с этим делал, как-то работал, управлял. Вот еще раз напомню притчу о талантах, где похожая ситуация. Вот что-то этому самому управителю дали. Ну, и он, как это часто в этой жизни бывает, Господь ведь про реальность говорит, да, не про какие-то идеальные картинки. Ну, управитель оказался жуликом. Присваивал, там, вспомним притчу о злых виноградарях, которые присваивали особенно все. Может, этот присваивал там часть какую-то, не обсуждается. Вот человек, который распоряжается тем, что Бог ему дал, не совсем так или совсем не так, как Бог этого хотел бы. Что-то стырил, где-то потратил не на то, где-то получил откат в три конца, как теперь говорят. Ну, вот жизнь разнообразна. В части жуликоватости разных управителей жизнь разнообразна и изобретательна. Ну вот, и как это всегда бывает, попался. Ну, кто бы сомневался, конечно, попался. Если мы говорим о даре, который Бог дает человеку в управлении, ну, у тебя обязательно предстоит момент, когда придется отчитаться. И христианские мыслители, вообще христиане, очень часто думают о последнем моменте своей жизни, о том, что предшествует встреча с Богом, вот как о таком отчете. Да, какой отчет дам на последнем суде? Это действительно вот так. И поэтому совершенно естественно, что в этой притче Господь говорит, вот хозяин призвал к ответу. Помните, сию ночь душу твою истяжут тебя. Да, кому от тебя кому достанется то? Вот душу истяжут. И стал быть, вот этот управитель в притче. Господь говорит нам, посмотрите, как поступает иногда, по крайней мере, человек, некоторые люди. Вот и мы смотрим вместе со Христом, и Господь говорит, а вот он вот чего придумал. Все равно это не его имущество. У него своего, как у нас у всех, нету ничего. Мы приходим в этот мир голыми и уходим тоже. Вот с собой в могилу ничего не унесешь. Это, заметьте, мудрая мысль, которая прекрасно известна в эллинистической культуре. Никого она не шокирует и не удивляет. С собой в могилу ничего не унесешь. Скорее, своеобразным кажется обычай каких-нибудь древних до Александра Македонского египтян класть разнообразные ценные вещи в могилы к фараонам. А так, та же эллинистическая культура, да, понимают. Ничего не... И вот у него своего ничего нету. Он все равно продолжает жульничать на почве хозяйского имущества, но меняется, так сказать, целеполагание. Да? Этот управитель думает, а ведь я могу сделать с этим что-то такое, за что мне будут благодарны. Собственно говоря, вот в тексте притчи знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда меня выгонит господин. Потому что копать не могу, просить стыжусь. Да, понимаем его как родного.
1: Ну, слушайте, понимаем как родного. Я знаю, что в нашем мире есть такие настоящие мужчины, отцы семейств, которые, если нужно будет разгружать, допустим, они с тремя высшими образованиями, но если нужно будет ночью разгружать вагоны, чтобы прокормить семью, они пойдут разгружать вагоны.
2: Алла Сергеевна, ничего не будет... о том разговор. Это у них спина здоровая.
1: Ну да.
2: Понимаете, и возраст не предпенсионный может быть. Так что... Нет, как раз копать не могу, просить стыжусь. Очень даже бывает. И вот этот Господь говорит, посмотрите на этого человека, у которого ничего нет, он не может зарабатывать. Ну вот не может, у него нет, не знаю, сил, профессии, образования, ничего. А управлять уже тоже, да, он пользы никакой приносить не может, только руководить. А уже и от этого, значит, его отстраняют. Чтобы приняли меня в домы свои. То есть Господь предлагает увидеть... может быть, такую непривычную для нас картину мира, где нет пенсионного обеспечения, нет пособия по безработице, много чего нет, и единственное, на что ты можешь рассчитывать, это сочувствие, милосердие, помощь других людей. Как этого добиться? Он их угнетал всю дорогу, этот самый управитель. И вот Христос предлагает нам увидеть, как у него мысль такая у управителя появляется. Сделаю им что-то для них хорошее, чтобы они стали мне благодарны. И здесь эта предполагаемая, ожидаемая благодарность чрезвычайно важна.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим про притчу о неверном управителе. Отец Антоний, если мы в этой притче рассматриваем сокровище господина как то, что, ну, содержание нашего мира, данного нам Богом в дар, под нашу ответственность, в наше, не знаю, наверное, пользование — это нехорошее слово, потому что мы тогда, мы и так потребительски относимся к этому миру, а Господь вообще-то нас призывает к соработничеству в этом мире, чтобы вот Он этот мир любит, Он его создал, нам верил, чтобы мы о нем заботились, и чтобы богатство этого мира с нашей помощью умножались всем на радость. Вот если, к примеру, да, речь идет о таком богатстве, то получается, что управитель – это не только человек, поставленный на руководство и там, наблюдение за расходом определенных ресурсов, но это вообще примерно каждый из нас. То есть управитель,
2: конечно,
1: неверный управитель – это каждый из нас. И вопрос о том, что мы в своей жизни с теми возможностями, которые даны нам, зачастую, получается, поступаем как неверный управитель.
2: Без сомнения. Но у притчи есть еще один очень важный аспект. Вот Господь говорит странную такую фразу, никому не нравится. Никому не нравится, потому что никто... Ну, я тоже, конечно, в общем, мало кто в состоянии понять. Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.
1: Да, в своем роде, роде, в своем, да, роде, да.
2: Ну, видите, чаще всего христианский читатель под сынами света понимает белых и пушистых. Хороших, ну, так, хороших людей. Там, особенно если кто знаком с молитвами таинства крещения. Вот, сын и свет, хорошие какие-то люди, правильные и так далее. А все остальные там, значит, не такие правильные. Но в то время, когда Господь эту притчу произносит, существует в районе Мертвого моря целых несколько общин. В Кумране, Ессеи. Возможно, что это была прямо одна распространенная, распределенная община, но скорее где-то две не вполне идентичных. Не так важно. А важно, что это люди, которые лет за, если память не изменяет, 150, нет, поменьше, лет за 100, может быть, до Рождества Господа нашего Иисуса Христа, сказали: весь этот ваш народ Божий, сборище жлобов, храм ваш совершенно неправильный, у вас там свечками торгуют и баранами, и все прочее, и духовенство ваше, хоть святых выноси, все при этом чистая правда, заметьте, да? Вот, не хотим с вами быть, и вообще вы все грешники, и живете среди язычников. И еще и одежду язычников носите, там, туники какие-нибудь. Уйдем от вас. Мы будем правильными, мы уйдем в пустыню, там будем спасаться. Прям вот в этом смысле совершенно ничего нового. Потом лет через 300-400 всякие христиане, которые в пустыню смывались,
1: из больших городов,
2: скинув с себя ответственность за жизнь, которую тебе Бог дал. Да, вот ничего нового.
1: Подождите, отец Антоний, а Иоанн Креститель не из такой или общины происходил?
2: Одна из них, если действительно подбирали сирот и их растили, поэтому скорее это можно отнести к кумранитам. Тем не менее, эти ушедшие в пустыню люди себя как раз и называли сынами света. И представление о конце у них было, что вот наступит день, когда соберутся все войска язычников у деревни Мегидда, что мы называем Армагеддоном. Бог пошлет 12 легионов ангелов, а сыны света будут у них подручными, у этих самых 12 легионов ангелов, сражаться на стороне Бога. И, соответственно, эти люди, слушая Господа Иисуса, который говорит о сынах света, с высокой вероятностью понимают, ну, не столько то, что речь идет о конкретных людях, сколько о конкретной позиции. Мы от вас ушли, мы чистые, от слова катарсис. Катары. Мы там прекрасные, чистые, правильные, а вы все грязь под ногтями и будете уничтожены там, у деревни Мегидда. Вот это, я бы сказал, религиозно-аскетическое высокомерие, которое было известно.

0: Иоанна Крестителя.
1: Да.
0: И Захария и Елизавета – изумительные, чудеснейшие люди. Ну, праведники из праведников. И такого сына, да, произвели на свет. Но это же и явное чудо Господь им послал в уже таком преклонном возрасте. Да, они рождают ребенка. Ну, ну, то есть бывало по-разному. И то, что там ну, всякое случалось в Иерусалимском храме, не значит, что все мазаны одним миром.
1: Да, конечно. Но вы подите, объясните это белым кафтаном.
0: Понимаю.
1: Да? Вот. Итак, вот Иисус говорит, посмотрите, вот этот управитель, он сын век сего, он в этой жизни живет. С этими людьми, которые там берут кредиты, ну, даже, я бы сказал, микрозаймы, которые должны отдавать. Вот он среди них, среди этой жизни, где мы все живем. И эти люди, которые там должны возвратить пшеницу с урожая, и сам управитель, в каком смысле, может быть, даже хозяин, который в этой жизни, да, следит, так сказать, за правдой Божьей. И вот и Господь Иисус говорит, что ни у кого из участников событий в этой притче нету этой чистоты сынов света. Они не совершают аскетических подвигов. Они не гнушаются обыденностью. Эти, которые сыны света из пустыни, они гнушаются обыденностью и считают, что Бог так же делает. Они так про Бога думают. И Иисус говорит, ну, а вот эти вот... А он догадливее, потому что он пытается сделать что-то хорошее, что-то изменить в своей жизни и в жизни конкретных людей. Кому-то сделать легче. Он не решит всех экономических проблем тех, кто брал у его хозяина взаймы пшеницу и масло. Ну, не решит. Хотя там довольно значительное количество, но не вот прямо сухогруз, понимаете? Но и вообще притча не про это, не про количество, потому что этот управитель, он чуть-чуть смог сделать что-то хорошее. Даже мне не хочется здесь говорить о том, что он там делал добро. Потому что это не настолько масштабно. Но он хакнул эту жизнь. Он нашел в ней ключевую вещь. Ты, делая жизнь твоего ближнего немного легче, или много легче, если у тебя много сил. Это уже как бы что тебе Бог дал. И рождается некоторая благодарность. У апостола Павла есть, кстати говоря, подобного рода рассуждения. Ну вот, и оказывается, что, во-первых, Бог не гнушается этой жизнью. Бог несколько иронично, но все же говорит, вообще-то он правильно сделал. Вообще-то он должен был делать именно это. Такое впечатление создается в этой притче, что... И предполагалось от управителя, что он будет там вникать в проблемы людей, которыми он управляет, пытаться чем-то им, не знаю, помочь, облегчить жизнь.
0: И списывать долги, которые висят на них.
1: Которые все равно не ему, да, угу. Долги хозяину. Но помните, опять-таки, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, что там, берешь там, где не положил, вот это, и что?
0: Таланты,
1: да. Если ты все это знал, так что ж ты не делал-то? Так и здесь. Господин прощает, царь прощает. В притчах Господа Иисуса это повторяется раз за разом, как в притче о двух должниках, например. Да? Что ж ты, до того, как господин призвал его к ответу, ну, вероятно, этот самый управитель не делал этого. А Христос говорит, ну вот он не стал... себя очищать, там, я не знаю, прыгать выше головы и совершать какие-то никому не нужные подвиги, о которых его никто не просил. Нет,

0: он живым людям пытается чуть-чуть облегчить жизнь и привнести в этот мир вот эти отношения сочувствия, теперь это называют эмпатией, милосердия, наоборот, благодарности, чтобы войти, чтобы они приняли меня в свои обители, войти вот в эту жизнь людей, в общем, бедных перед Богом, но живых благодаря своему сотрудничеству, солидарности.
1: Мистец Антоний, а ничего, что управитель это делает, имея в виду плюшки, которые получат?
0: Он не же... плюшки. Нет, Алла Сергеевна, не плюшки. Там не до этого. Речь идет о выживании, как это, в общем, всегда в Библии. Вопрос жизни и смерти. До того, как его призвали к ответу, можно было говорить о плюшках или не плюшках. Здесь он либо умирает с голоду, либо его принимают в этот мир, повязанный любовью.
1: Вот то, что он в мир, повязанный любовью, входит из, не то, что из корыстных соображений, но в тот момент, когда уже петух в голову клюнул, это ничего? Я понимаю, что это лучше, чем вообще туда, в этот мир не войти, но в идеале-то, наверное, мы призваны задуматься о том, чтобы войти в этот мир, повязанный любовью, стать его частью, по любви к небесному Отцу, а не потому, что ты оказался на грани выживания, и тебе надо спасать свои части тела.
0: Воля к жизни – дар Божий, сильно искаженный грехом, но не вытравленный. И, понимаете, это, если хотите, такая базовая настройка в людях, в нас, хотя она иногда, еще раз повторю, искажается, может быть, искажается сильно. Бывает, что мы свою волю к жизни превращаем в жизнь за счет других, да, сживая их со свету. Но, тем не менее, в людях есть желание выжить, если там, здоровая психика, да, если она не сломалась, есть желание выжить, и весьма многие договоры, заветы Бога с людьми на этом базируется. Авраам говорит, нет у меня потомства, и после меня ничего не останется, я исчезну. Бог говорит, давай так, ты делаешь вот там, значит, ходи предо мной, будь непорочен, я тебе даю потомство почти числа песка морского. Моисей и его соплеменники говорят, нас сейчас в этом Египте окончательно заэксплуатируют, а потом в пустыне мы сейчас тут все помрем, а если придем в будущую святую землю, там всякие нехорошие двоечники нас посекут мечами. И Бог им говорит, да ведь так, вот пункты 1, 2, до 10, вот вы делаете вот это, а я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Там Давид, да, наследник твой будет на престоле Израиля. Но в сущности любой договор с Богом так или иначе подразумевает, как сказать, зацепляет нашу душу, нашу личность, вот чаще всего именно за эту волю к жизни, за потребность в жизни, за неготовность от нее отказаться. На самом деле, сказанное к Новому Завету относится лишь отчасти. Да, христиане нередко, в общем, поддаются на такие корыстные отношения, мы будем паиньками, а ты нам за это дашь царство, этот райский сад, причем сам там появляться не будешь, а мы там будем прогуливаться.
1: Чтобы нам не мешать.
0: Да-да-да, именно, упрогуливаться. Но на самом деле в Новом Завете возможен, именно возможен другой вариант, когда там... Когда Бог вытаскивает человека не только и не столько за любовь к жизни, за любовь к жизни, сколько за любовь к Иисусу, не к тому, что я буду жить, а к тому, что я не могу без Иисуса.
1: Апостол Павел. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Да. Да, и Достоевский, естественно. Да, тоже весь об этом, которого вы, по-моему, не очень любите.
0: А ну, какая разница? Это не имеет никакого значения. Вот, понимаете, да, конечно, управитель хочет жить. В нем это есть. И это вообще-то дар Божий. Дар Божий, за который тоже надо благодарить. Не только за саму жизнь, за то, что мы нуждаемся в ней, готовы ее принять. Но, на самом деле, после этого еще и поблагодарить за нее.
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Мы сейчас на пару минут прервемся, а потом вернемся к нашему разговору. Мне бы очень хотелось, отец Антоний, попытаться посмотреть на притчу о неверном управителе через призму списка Шиндлера Стивена Спилберга.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 30 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и рассказ «Туман» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных притчам Христовым. Сегодня речь об одной из самых сложных, или едва ли не самой сложной для понимания евангельской притчи о неверном управителе. И когда размышляю о ней, понимаю, что бывает проще визуализировать, когда есть яркий пример перед глазами. И, думаю, многие из наших слушателей знакомы с фильмом Спилберга «Список Шиндлера». 93-го года, если не ошибаюсь, он стабильно входит в рейтинг там 3, 5, 10 лучших фильмов всех времен и народов. Фильм про Оскара Шиндлера, сколотившего приличное, ну, действительно приличное, огромное состояние во время Второй мировой войны, причем ему до начала войны так разбогатеть не удавалось. Но вот началась Вторая мировая война, и он, пользуясь тем, что оказался вхож в круги офицеров СС, организует предприятие, завод, где его вложение минимальное, а трудится там на производстве посуды, используемой потом на фронте, пленные евреи, заключенные фашистских концлагерей, нацистских концлагерей. И это фактически вот рабский такой даровой труд. И все это предприятие приносит ему колоссальный доход. А дальше он начинает присматриваться к происходящему. И, ну, сюжет, я думаю, что всем хорошо известен. В общем, по фильму Спилберга, да, я подчеркну, что речь идет о фильме, о версии, которую нам Спилберг показывает, потому что, естественно, фильм основан на реальных событиях, но там хорошо бы комментарий историка-специалиста по этому периоду получить. Все-таки образ Оскара Шиндлера у Спилберга, он, мне кажется, он, знаете так, сознательно евангелизирован. Вот. Хотя, безусловно, этот человек вошел в число праведников мира. Да, это, в общем, даже не обсуждается. Его подвиг грандиозен и колоссален. Свое состояние он тратит на то, чтобы подкупать вот эту самую верхушку СС и освобождать своих рабочих от уничтожения. И, собственно, лейтмотив этого фильма: кто спасет одну жизнь, спасет целый мир. Мне кажется, что этот фильм совершенно изумительный и грандиозный, и кинематографический абсолютно мастерский. Я им восхищаюсь. И пересматриваю время от времени, когда силы накапливаются определенные, потому что это, конечно, работа смотреть такое кино. Мне кажется, что это иллюстрация притчи о неверном управителе. Вот ведь была иллюзия у этих людей, у интендантов концлагерей, у тех, кто их учреждал, у тех, кому вообще в принципе такая идея в голову пришла, что вы можете распоряжаться чужими жизнями, что вот это сокровище, вообще-то божье сокровище, человеческая жизнь, может, оказывается, принадлежать вам. И у Шиндлера первоначально была иллюзия, что он этими жизнями может распоряжаться и за счет них может поживиться. Вот оно, то самое неправедное богатство. И как он потом все заработанное спускает, а на самом деле просто сшивает своими руками разорванную ткань бытия с помощью вот этих вот неправедно заработанных денег, да, он спасает мир, по сути. Потому что спасает там больше тысячи жизней. И это конечно, это грандиозно. И вот в очередной раз пересматривая эту картину, как раз подумала о притче о неверном правителе. Что скажете вы, отец Антоний, насколько этот образ созвучен тому, о чем говорит Спаситель в своей притче?
0: Да, конечно. Конечно. Это прекрасная иллюстрация тому, о чем Господь говорит. Здесь еще, понимаете, наверное, что важно учесть, что в красивой картинке все делают правильно. И все происходит правильно. И нет СС. И нет там рабского труда, и нет долгов у тех людей, о которых говорит эта самая притча. Но Христос предлагает вариант людям, которые живут вот в этом реальном мире, не идеальном, поврежденном. Но Господь предлагает, посмотрите, тоже удивительно, Он говорит не о том, что давайте исправим все, весь мир насилия мы разрушим до основания, а зачем?
1: А зачем? Нет. Вот именно, а зачем?
0: Господь говорит, а вот Он ничего не стал исправлять, там, пропагандировать, учить, ничего. Он просто вот сделал то, что он мог. До чего он мог дотянуться? Вот живые люди, вот имущество. И у него есть печать, пока ее не отняли. Он может эту печать поставить. Уплачено. Вот. И это тоже, на самом деле, очень важно. Господь дальше ведь говорит, если вы в малом не верны, кто-то дает вам великое. Если вы в чужом не были верны, то кто доверит вам ваше? Что значит вот в чужом не были верны? В чем? Вот в том даре, который вам дали в управление временное, это то, что принадлежит Богу, то, что Бог дарит. И если вы в этом не верны, то есть не делаете так, как хозяин вам велел, да, то и что, и ваша жизнь точно так же, кто вам ее даст, вы точно так же ее профукаете. Нет, вот этот управитель, еще раз повторю, понял, как оно работает. И он меняет мир не поучениями в духе Карла Маркса, прости Господи, а он меняет мир своими поступками. И себя, кстати, самого, потому что ему тоже требовалось некое покаяние, если хотите, перемена ума для того, чтобы вот придумать такой способ. И вот так конкретно в реальной жизни, реальной я имею в виду неснабженной аскетическими прелестями и подвигами этих сынов света, которые там постились, как из пушки, мылись по 5 раз в день, еще чего, не работали, конечно, песни пели высокодуховные, ну, все такое прочее. Все мы знаем, как это бывает. Вот, читали у Рабле. Вот так. Это тоже очень серьезная такая вещь. Он же обращается-то к кому? Кто его слушает? Рыбаки, плотники, эти самые мельники, мелкие налоговые инспектора. Мелкие, не крупные. Там, ну, кто еще, не знаю, торговцы какие-то, которые штуку хлопка в Самарканде купили, сюда привезли, продали, на вырученные деньги живут целых 2 недели. Ну, самые обычные люди. И Господь им говорит: посмотрите, да, на вас все смотрят с презрением. А те, которые с язычниками торгуют или продают свою рыбу язычникам, их вообще прямо считают какими-то отбросами общества и проклятым богом. Потому что, ну, а кому им продавать, да, свою рыбу, кроме язычников? А раз они общаются с язычниками, оскверненные, все дела, и все сыны света, гордо задрав чистый нос, пройдут мимо. А Иисус обращается к этим людям, говорит: ладно, сыны света, это все прекрасно. Но здесь, в нашей жизни, вы можете быть догадливее, потому что здесь есть место любви, прощению, помощи, благодарности и Царство Божье среди вас. Вот оно. Вот оно. Мне кажется, это тоже удивительная вещь, потому что никого Иисус не призывает здесь, хотя его, кстати, потом обвиняют, но он не призывает здесь: идите, свергайте, кто там в это время, Тиберий, да? Значит, свергайте Тиберия, устраивайте там, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, вот это вот все. Нет, вот она жизнь сегодня. Все остальное, что за гранью непосредственно зрение, это дело Божье, он все устроит, он главный. Но ты в своей жизни, вот попробуй, найди этот путь, просто сделать жизнь ближнего легче. Еще раз повторю, это главное, а часто и единственная задача христианина в этом мире – сделать жизнь ближнего легче. Поэтому, как сказать, главное, в чем выражается Божье призвание в профессиональной области. Вот тебе дал Бог таланты, да, вот давай используй, чтобы их, чтобы кому-то помочь. Дал тебе Бог способность сочувствовать, молиться, вот давай используй, чтобы рядом с тобой, да, тоже человеку стало не так страшно, холодно, одиноко и мучительно. И так далее. Тут можно целую художественную литературу на эту тему нарисовать, но смысл, мне кажется, примерно такой.
1: Попадались мне толкования, где ход размышлений примерно такой. Неверный управитель, когда списывает долги приходящим к нему беднякам, списывает не то, что они должны его господину, а то, что он сверху накрутил, когда давал им в долг. Ну, то есть он, допустим, брал, там, выдавал, скажем, там, 50 мер масла, да, а в долг записывал 100 мер масла. Ну, то есть обсчитывал людей. И то, что он насчитал в свою пользу, вот это вот он как раз и списывает. Но, слушая вас сейчас, подумала вот о чем. Опять же, если, естественно, под господином мы понимаем Бога. И мне кажется, это неправильно размышлять о Боге в категориях ущербности этого мира. Что Бога можно обокрасть, что у Бога можно забрать и так, что у него убудет. У него же ведь не убудет. И там, где человек начинает служить человеку, там начинает умножаться. То есть там, закон не физики, не математики, не геометрии, а какой-то внепространственный, потому что закон любви, он из оттуда, где нет ни времени, ни пространства. И в этом смысле, может быть, действительно неверный правитель, как вы говорите, хакнул, да, закон этого мира, потому что он понял, что... Он отдаст, а у его господина прибавится. А отдает-то ведь он то, что и так его господинам вверено людям. То есть это не про то, что у кого-то убудет, да, и про какую-то вот эту вот ущербность нашего мира, а про то, что ты начинаешь действительно входить в закон любви. Не знаю, понятно объяснил, нет?
0: Ну, мне кажется, что я понял, о чем идет речь. Ну, во-первых, посмотрите, пункт первый. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог отдает все. Когда Иисус умирает на кресте, у Бога ничего не остается. Или когда Он говорит «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение», имеется в виду «в Котором все мое благоволение», больше нечего нам дать, кроме всей полноты себя в Господе Иисусе. Ну, вот так. И когда управитель списывает долги, на самом деле не так важно, списывает он это за счет господина, который и так все отдал, или это его накрутки, которые он отменяет, да, тогда тем более он действует так, как господин свое отдает, то за счет он, за счет чему он, может быть, планировал обеспечить там свою жизнь или жизнь семьи, если она у него есть. Ну, притча не подразумевает такого рода подробностей. Так что да, по большому счету, может быть, и не стоило бы углубляться в такие детали, за чей счет этот самый управитель делает это. Но мы видим, что Господь, собственно, его и хвалит. Он говорит, ну да, ну вот он догадался, он понял, что надо делать для того, чтобы в этой простой жизни, которой мы с вами живем, они ведь видят перед собой человека, который полгода назад был плотником. Ну, может, там полтора года назад. Они знают, и вот родные его здесь рядом с нами. Вот, мы с вами живем этой жизнью. Тут правитель понял, что надо делать. За чей-то счет, по большому счету, все, что мы делаем, это все, так сказать, за счет ресурсов, которые Бог дает, за счет жизни, которую Бог дает нам. Вот он, еще раз повторю, хоть немного облегчил сегодняшнюю жизнь этих самых своих, ну, может, они ему не ближние, но современников, да, тех, с кем он знаком, с кем он взаимодействует. Это тоже важно. Сегодняшнюю, сейчас, не теоретически, не в каком-то отдаленном светлом будущем, вот сейчас. Потому что им сейчас трудно это выплатить. И он им сейчас помог. И они потом скажут, ну, он, конечно, там, с жуликоватостью могут быть проблемы, но он нормальный мужик.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, а современники евангельских событий, те, кто ходили за Христом и слушали его, как они восприняли эту притчу, как она была услышана, и что в ее восприятии с течением времени менялось, если что-то менялось?
0: Ну, конечно, менялось. Но мы же меняемся от поколения к поколению, поэтому Евангелие всегда новое. Как он называется? Слово благовествования Нового Завета, как и все кесарийские пишут. Да, поэтому, конечно, все меняется. Окружающие, понимаете, какая история. Там было очень много правильных. Кроме ессеев, кумранитов, ессеи еще и все-таки делали что-то хорошее. Кумраниты все больше песни пели. Да, ну и еще там богословские соборы богословствовали. Но там же еще есть фарисеи, которые говорят, этот народ невежда в законе, проклят он. Они не могут выполнить там то, что предсказывал какой-то учитель 300 лет тому назад. И еще есть саддукеи, которые вообще говорят, да там несите нам денежки, платите нам за жертвоприношение и идите дальше, куда хотите. Короче говоря, люди, которые, среди которых живет, действует, проповедует Иисус, это, с одной стороны, люди, которым не безразличен Бог, а с другой стороны, они привыкли, что их считают ущербными, что их считают недостаточно чистыми, прям плохо мытыми. Вот буквально простолюдины, отцахи, вот эти вот все. И они не войдут, их не примут в царство, когда придет Мессия, он не позовет их за собой. И, соответственно, они, многие привыкли думать, что ну что, ну у нас никакой надежды, мы там, ну может быть, кто-то решается все бросить, начать как кумраниты или как фарисейские ученики, больше чаще как фарисейские ученики или там ученики книжников, дотошно соблюдать закон во всем, что кроме того, что касается личной прибыли. Там с торговлей у фарисеев были достаточно небезлюбопытные отношения, скажем так. Вот, ну, это жизнь. Значит, короче говоря...
1: Они тоже, да, по воскресеньям верили в Бога, а в остальные дни в фондовую биржу.
0: Ну, не совсем так, но тем не менее, да, жили они. Надо заметить, кстати говоря, что фарисеи были нередко честнее всяких этих пустынников, потому что они в основном торговлей и ремеслом, там, металлическим каким-нибудь еще, зарабатывали себе на жизнь и за счет этого изучали Тору. Те-то ожидали пожертвований. Хотя ессеи, кстати, иногда что-то делали и продавали в городах. Ну, в общем, у нас с вами несколько минут, поэтому не будем углубляться. Одним словом, люди, которые слушают Иисуса, вдруг видят человека, который, во-первых, им говорит, идемте за мной, потому что царство, вот оно, вас примет Бог в свое царство, не потому, что вы там будете какие-то правила, обряды соблюдать, не знаю, поститься с нездешней силой, а потому, что вы будете каяться, просить прощения у Бога и ближних и менять свою жизнь. Покайтесь, повернитесь на 180 градусов. Вот, например, вот есть у вас что-то, за что вы отвечаете? Да? Ну, не ставь ты на свой батон
1: наценку.
0: Цену в 800 рублей. Если ему себестоимость, не знаю, 40, ну, поставь 50. Ну, ну как-то так, да? Вот что-то, за что ты отвечаешь. Не всю глобальность переделывать. Что в твоих руках в этот момент? У этого управителя завтра уже ничего в руках не будет. Вот сейчас ты постарайся облегчить жизнь, и Бог прикоснется к тебе, и ты прикоснешься к Богу. Вот здесь, где-то в этой области Царство Бога, которое среди вас и внутри вас. А все остальное – праведность по заповедям, любовь к Богу, духовное, прости Господи, развитие, вот это вот все – это результат встречи с Богом. А происходит эта встреча вот здесь, в простой жизни.
1: Отец Антоний, почему нередко для того, чтобы встреча произошла, как в притче неверному правителю, нам надо, чтобы жареный петух в голову клюнул? Чтобы за руку поймали на чем-нибудь или, ну, в самом широком смысле этого слова, да, поймали?
0: Узок путь, ведущие в царство, широки врата, ведущие в погибель. У Господа Бога нашего есть одно совершенно потрясающее свойство. Нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Бог не соглашается ни на чью погибель. Ну, человек может усердно добиваться погибели. Понятное дело, там, ну, как бы, свободу чужую Бог уважает как никто. Но, тем не менее, почему? Ну, потому что мы все катимся в пропасть. И Бог не соглашается ни на чью гибель, чтобы никто из нас погиб, не соглашается, и поэтому он так или иначе останавливает нас. Вот, да, ты бежишь со страшной скоростью, Бог встает на твоем пути, и ты лбом, как тебе кажется, врезаешься в стену. Но Бог не соглашается, чтобы ты погиб. Поэтому, да, трудно, да, и часто это происходит, когда, как вы говорите, клюнет жареный петух. Да, мы так это воспринимаем. Но на самом деле имеет смысл быть благодарными Богу и радоваться тому, что Он нас не бросает. Не бросает. Ну, представляете себе, да, если бы Бог не бодрствовал над этим миром, а если не Господь охраняет город, напрасно бдят стражники. Если бы Бог не бодрствовал над этим миром, во что бы мы его превратили? Но Он нас не бросает. Слава Богу.
1: Меня, знаете, что поражает каждый раз? Вот управитель, но явно человек гордый, потому что он же говорит о себе. Вот сейчас меня отрежут от моих доходов. И что, копать не умею, просить стыжусь. Ну, явно, да, мог бы там выйти на паперть, там, с протянутой рукой, но у него же там что, наверное, в голове? Вот эти меня узнают, эти узнают, там, будут смеяться и так далее. А оказывается, Господь не ждет, пока этот человек станет совершенным, пока он все свои искривления души, там, позвоночника, да, исправит, и тогда будет к отношениям с Богом готов. Даже если ты вот кривой, вот я там кривая косая, да, несовершенная, мы такими тоже Богу нужны. И вот это поразительно. То есть,
0: мы другими просто и не бываем.
1: Да, ну, у нас есть какие-то иллюзии там, да, по поводу того, что мы можем когда-нибудь что-нибудь. Но вот такие все, понимаете, там, как ребенок в пеленках, который там наделал уже дел в пеленке, да, а родителю все равно, он его помоет, там, все поменяет, покормит опять, спать уложит. Любовь. Это просто то, что, ну, лишает дара речи в какой-то момент определенный. Да. И вот в этой притче о неверном управителе получается, что господин-то его хвалит за то, что он вот кривой, косой, но нашел возможность послужить людям с помощью кривых и косых инструментов. Я не знаю, это просто что-то феноменальное.
0: Аминь.
1: Аминь? Хорошо. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаюсь до завтра. Продолжим разговор о христовых притчах. Отец Антоний, спасибо вам огромное.
0: Слава Богу.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
3: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
4: Для оплаты августовского вещания радио «Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
3: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
4: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает – и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие! Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Голубь и голубка. По мотивам калмыцкой сказки.
2: Давным-давно это было. Жили мирно и дружно голубь и голубка. Каждый год вили они гнездо на большом дереве, которое росло на берегу моря. И каждый год голубка выводила птенцов. Однажды, когда птенцы были совсем маленькие, кончились у них запасы корма. Голубь говорит: «Я полечу, поищу еды, а ты охраняй гнездо». Долго повсюду летал голубь, но нашел только один единственный пшеничный колос. Принес он этот колос голубке и говорит: «Нигде нет еды. Держи этот колос в клюве, в гнездо не клади, а то птенцы его сразу склюют. Сегодня они еще не так голодны, а завтра мы поделим этот колос. Я полечу опять, попробую еще что-нибудь найти». Держит голубка колос в клюве, успокаивает птенцов, ждет голубя. А его все нет и нет. Вдруг налетел ураган, потемнело море, пошли по нему седые волны. Они стали разбиваться о берег, так что брызги долетали до гнезда. «Ах!» — вскричала в страхе голубка и уронила колос. Голубь где-то переждал бурю и, когда стемнело, вернулся к гнезду. «Я больше ничего не нашел», — сказал он. «Придется поделить наш единственный колос». «О, мой дорогой супруг! Когда была буря и волны вздымались до нашего гнезда, я вскрикнула от страха и выронила колос», — призналась голубка. Голубь был очень голоден и сердит. «Неправда», — сказал он, — «ты сама съела колос, ты плохая жена и мать моих детей». Голубка снова стала ему рассказывать, как она случайно выронила колос из клюва, но голубь только все больше сердился, да и голодные птенцы так орали, что никаких сил не было терпеть. Дошло до того, что голубь выгнал голубку из гнезда. Улетела она с плачем, стала в лесу жить. Вскоре голубята вылетели из гнезда. Сначала они навещали изредка в лесу свою мать, а потом разлетелись кто куда. Теперь у них были свои гнезда и свои семьи. У птиц не очень-то заведено помнить про родителей. С наступлением зимы одинокий голубь улетел в теплые края. Но вот наступила весна, и его снова потянуло в привычное гнездо на берегу моря. И что же он видит? Под деревом появилось целое поле пшеницы. А ведь правду тогда говорила голубка, что она от страха выронила колос, — догадался голубь. Если бы она сама его съела, всходы бы не появились. Понял голубь, что напрасно он обидел голубку. Полетел ее в лес искать, да так и не нашел. Никто не знает, куда она улетела и где новое гнездо свела. Грустно стало голубю, да ведь прошлого не воротишь. Легкие на гнев и быстрые на расправу, в семейной жизни счастливые не бывают.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Так звучало первое благовестие будущего апостола Филиппа, обращенное к его другу Нафанаилу, более известному как апостол Варфоломей. Первоначальная проповедь апостола Филиппа была обращена к близкому человеку, а впоследствии слова его о Христе прозвучали на трех континентах – в Азии, Африке и Европе. Филипп с детства добросовестно изучал закон Моисея и, как всякий правоверный иудей, мечтал встретить Мессию. Это совершилось в его жизни. Он стал усердным учеником Господа и был избран в число 12 апостолов. Незадолго до крестной смерти Христа Филипп попросил его показать ученикам своего небесного Отца, но получил укоризненный ответ Спасителя. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Таким образом, благодаря апостолу Филиппу, Господь открыл людям свое единосущее с Богом Отцом. При жизни Господа Филипп с другом Нафанаилом проповедовал в Палестине, а после Вознесения Господня они разделились, и Филипп отправился в Грецию. Еще в Галилее он воскресил молитвой умершего сына местной жительницы. Подобное чудо он совершил и в Греции. Апостол настолько преуспел в проповеди, что местные иудеи обратились к иерусалимским духовным властям с просьбой разобраться в этой ситуации. Но суд над апостолом закончился полным его оправданием. После этого святой Филипп многих крестил и стал проповедовать в городах и весях Эллады. Оттуда он отправился в Эфиопию и на Аравийский полуостров, везде смело свидетельствуя о Христе, исцеляя, совершая чудеса и крестя уверовавших. Когда он достиг Малой Азии, к нему присоединился его старый друг, апостол Варфоломей, сестра Мариам и апостол Иоанн Богослов. В городе Иераполе Фригийском проповедь вызвала огромный отклик у местного населения, и проповедники были арестованы языческими властями. Апостол Иоанн ушел из города раньше, а апостолы Филипп и Варфоломей были судимы властями и распяты вниз головой. Однако начавшееся землетрясение отрезвило их врагов, и те поспешили снять апостолов с крестов. Нафанаил висел ниже, и он остался в живых, а Филипп умер, испросив перед смертью у Господа милости для распинавших его. Кончина апостола тоже стала проповедью, после которой уверовало во Христа и крестилось немало людей. На том месте, где пролилась кровь апостола, вскоре выросла виноградная лоза, как символ неумирающей истины Христовой. А в 2011 году при проведении раскопок в Иераполисе в Турции была обнаружена гробница Филиппа. В Русской Православной Церкви память апостола приходится на 27 ноября по новому стилю. В этот же день происходит заговенье на Рождественский пост, который по этой причине называется еще и Филипповым.

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Значит, призывает молиться.
4: Так точно, товарищ комиссар. На вопрос, устоит ли Москва, ответила: во что веришь, то и будет. Мол, в Бога верь, и все будет хорошо. Типичная религиозная пропаганда.
3: Много к ней народу ходит.
4: Огромная очередь стоит. Тетки плачут, кто мужа на фронт проводил, кто сына. И каждая она говорит: молись.
2: Осень 1941 года. Фашистские войска на подступах к Москве. В столице повсюду строят укрепления. На улицах стоят противотанковые ежи. Ходят слухи, что город будет сдан врагу. А где-то на

0: Которая вот уже несколько десятков лет передается из уст в уста о том, что накануне битвы за Москву сам Сталин пришел за духовным советом к блаженной старице Матроне Московской. Кто-то называет эту историю народной легендой, ведь документальных подтверждений визита советского генералиссимуса к святой по сей день не обнаружено. Однако Вера Сторожева считает, что легенды на пустом месте не возникают, поэтому и решила снять необычную военную и духовную драму. Лихо закрученный сюжет, детальное погружение в атмосферу эпохи – так отзываются о картине «Мария. Спасти Москву» критики. И все это в ней действительно есть. Кино получилось увлекательным и динамичным, при этом создатели фильма не забыли о главном – мы становимся свидетелями духовного пути героев. Лейтенант Петрова – убежденная атеистка. В прошлом, как мы косвенным образом узнаем из киноповествования, она даже отреклась от своего отца-священника. Но парадоксальным образом именно ей выпадает исполнить необычный и секретный приказ – пробраться за линию фронта в оккупированный немцами провинциальный городок, чтобы привезти оттуда в Москву чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери. Зачем она понадобилась спецслужбам? В одном из эпизодов Мария Петрова проговаривается об этом священнику храма, в котором хранилась икона.
1: Отдай ее мне. Зачем она тебе?
2: Ты икону обнесут вокруг Москвы, чтобы враг не прошел.
1: Ты веришь в чудотворную силу иконы?
2: При чем здесь я? Это приказ главнокомандующего. Мое дело – доставить икону в Москву.
1: Неужели товарищ Сталин уверовал?
0: Разумеется, создатели фильма не берутся ничего утверждать однозначно. Цель их явно состоит не в том, чтобы реабилитировать вождя народов. Он, к слову, мелькнет на экране лишь эпизодически. А вот невероятно сложную дорогу к вере главной героини мы с вами увидим. Впрочем, забегать вперед не стану. Скажу только, что зрелище предстоит по-хорошему напряженное, не отпускающее до самой последней минуты. Отдельно хотелось бы коснуться кинематографического воплощения фигуры святой блаженной Матроны Московской в фильме Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву». Создатели фильма подошли к этому максимально деликатно. Прежде всего, они сознательно не стали называть имен. О том, что перед нами Матрона, мы можем лишь догадываться, хотя образ, безусловно, получился узнаваемый. Кстати, продюсер картины Наталья Иванова говорила, что во время съемок явственно ощущалась помощь святой. А я хотел бы добавить, что фильм затрагивает две довольно сложные и глубокие темы – война и вера, и говорит о них на простом, понятном современному зрителю языке. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христиан атеисты бывают называют идеалистами. Дескать, посмотрите на мир без предвзятости. В нем же постоянно побеждает зло, а добро проигрывает. А вы нам рассказываете о каких-то красоте и добре. Подобные мысли посещали и автора Псалма 72-го, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем этот текст.
2: «Коли благ Бог Израилев правым сердцем...»
3: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. И я сказал: так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал: буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах чрева.

0: Псалом 72 составил современник царя Давида Асаф, имевший репутацию мудрого и праведного человека. Асаф искренне верил в Бога, но однажды как будто засомневался. Колебания веры случились у Асафа в дни, когда произошел бунт царевича Авессалома. Тот решил свергнуть Давида и узурпировать власть, и у него это почти получилось. Асаф, наблюдая за происходящим, стал Богу жаловаться, даже роптать. Как же так? Почему успех на стороне грешного Авессалома, а не с праведным Давидом? Читаем в Псалме: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Причиной колебаний мудрого Асафа стал непродолжительный по времени период благоденствия бунтовщиков. Авессалом пришел к власти под громкими и якобы справедливыми лозунгами, но затем показал истинное лицо. Оно в псалме описывается так: «Выкатились от жира глаза их, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог». Искушение Асафа было велико. Он даже чуть было не отрекся от прежних идеалов. Но все же Асаф удержался от нравственного падения. Удержался благодаря Богу, который не забыл праведника, укрепил его и дал ему возможность увидеть дальнейшие события. Бунт Авессалома потерпел неудачу. Сторонники его предали, сам он погиб. В псалме об этом говорится так: «Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Да, Асаф выражает свою мысль по ветхозаветному, представляет Бога жестоким судьей. Христианское представление выглядит иначе, а именно люди сами своими грехами обрекают себя на беды, потому что изгоняют благодать Божию из собственной жизни. Об этом и сам Асаф упоминает: «Удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя». И мудрец благодарит Бога за то, что не дал погибнуть, не позволил мороку искушения завладеть сердцем. И автор псалма берет на себя обязанность рассказать о пережитом опыте и донести до других людей, что победы зла временны и иллюзорны, настоящая же победа всегда за правдой Божией, и вместе с ней победят те, кто живет не по лжи.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на «Радио Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание «Радио Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькавого, москвоведа, историка. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем мы в переулок Чернышевского, и для того, чтобы нам в переулок Чернышевского попасть, мы выходим из станции метро Достоевская. Сейчас удобно, навигация в метро, она позволяет безошибочно найти выход необходимый. Все они пронумерованы. Нам нужен третий выход из метро Достоевская. Мы оказываемся на Селезневской улице. У нас за спиной остается Суворовская площадь, театр Российской армии. Мы идем в сторону Новослободской. Идем до ближайшего перекрестка. Как ориентир, Селезневскую улицу пересекают трамвайные пути. И здесь я передаю слово Игорю.
2: Да, Алексей, вы совершенно правы. Перед нами трамвайные пути. Не так уж много, где они сейчас в центре Москвы остались. Но здесь, мне кажется, кроме самих этих путей, обращает на себя внимание редкая для Москвы лучевая планировка этого перекрестка. Несколько дорог пересекаются здесь, под разными углами, и само место живописное. Но еще интереснее было бы нам здесь с вами вспомнить, наверное, что совсем рядом, буквально в двух шагах, в трубе сейчас протекает
1: Неглинка.
2: Исток реки Неглины от Савеловского вокзала, из-за ручейков, из-за родников складывается этот подземный исток. И сейчас вот мы смотрим с левой стороны, рядом со стадионом регби проходит Новосущевский проезд. Сам по себе Новосущевский проезд ничем не примечателен, но именно здесь, под полотном дороги, в трубе, в коллекторе, сейчас находится исток реки Неглины. А теперь давайте мысленно перенесемся в другие времена, когда река здесь текла вполне открыто. С левой стороны, по другую сторону от нас, от Новосущевского проезда, находится комплекс Селезневских бань. Когда-то они непосредственно выходили к берегу этой реки. Самое дешевое отделение для простонародья имело возможность просто вот выходить даже на берег этой реки во всей простоте. А вот с другой стороны, здесь изначально земли были пустые, потому что все-таки иногда и эта вода разливалась, видимо, она хорошо подтапливала местные угодья, и поэтому долгое время здесь не было каменной застройки. Фундаментально все изменяется в конце XIX века. Реку Неглинную постепенно всю на полном протяжении ее русла убирают в кирпичные коллекторы. Вода больше не разливается. Это меняет исторический ландшафт. Земля становится привлекательной. И вот тогда здесь возникает деревянная, а потом и каменная застройка, которая местами сохранилась. Поэтому переулок Чернышевского – это заветное место для всех любителей старой Москвы. Здесь очень приятно прогуляться летом, осенью, весной, да и зимой тоже. Это место, которое сохранило вот тот самый аромат старой Москвы. Причем, на самом деле, мы с вами входим в Марьину рощу, потому что вот сейчас мы перешли с вами через Селезневскую улицу, и хотя то, что мы видим с вами, называется сейчас переулок Чернышевского, а другой переулок Достоевского, но на самом деле это сеть мариинских переулков, а за этими переулками Мариинская больница, которая, собственно говоря, и дала название тому району в старой Москве, который именуется Марьиной рощей.
1: А где мы еще можем исторические сохранившиеся места Марьиной рощи увидеть? Только здесь.
2: Ну, уголочки есть какие-то разбросанные точечно. Буквально какие-то точно. Но да, это, пожалуй, один из самых интересных уголков вот этой части исторической застройки Москвы. Тем не менее, как и всегда в нашем городе, старое соседствует с новым. Вот мы перешли с вами дорогу, и для нас, я вижу, это некоторый сюрприз, да, хотя мы, конечно, с вами это уже, может, и видели, но близко я, честно говоря, не подходил. И вот, оказывается, здесь появился новый памятник. И памятник этот называется «Памятник неизвестному поэту».
1: А сквер называется «Квартал поэтов».
2: Связано это, видимо, с тем, что одно из зданий в этом квартале передали Есенин-центру. Потом вот на улице мы еще с вами встретим арт-объекты, которые служат своеобразными указателями. А этот памятник в духе современной архитектуры, городского ландшафта, он, видимо, намекает нам о том, что каждый в душе, наверное, немножечко поэт. Я лично так понимаю эту сложную образность. Не знаю, как вы. Зонтик мне нравится, вот дырявый, который над изображением
1: поэта. Не очень понятно, почему он дырявый и что хотели этим подчеркнуть авторы памятника.
2: Да, как всегда, есть вот эта неоднозначность, недосказанность, но оставим для прохожих загадку, пусть они сами ломают голову над тем, что же все-таки изображено на этом памятнике неизвестному поэту. Мы с вами двигаемся дальше, непосредственно сейчас, вглубь переулка Чернышевского или Второго Мариинского переулка, как он назывался когда-то до революции. И вот сразу же хочу сказать, что с левой стороны смотреть, к сожалению, практически не на что, потому что вся застройка здесь более-менее современная, хотя, к сожалению, вот еще совсем недавно можно было здесь видеть и другие дома. Какие, как они выглядели, я тоже потом вам расскажу, но чуть дальше по ходу нашего движения. А пока обратим внимание, что вот как раз у одного из таких указателей к Есенин-центру находится переданная также теперь этому музейному комплексу усадьба Константина Мейера. Это интересное здание, и оно тоже окружено множеством разных легенд. Ну, во-первых, всех смущает, что на вензеле, который украшает собой этот дом, это частное владение, буквы СМ, поэтому владельцы именуют совершенно по-разному. Некоторые считали, что владельцем этого особняка был сам Савва Морозов. Ну, действительно, СМ. Другие считали, что владельцем был Соломон Мейер. Но на самом деле владельцем, судя по документам, был Константин, иногда называвшийся также Карлом Мейер, торговец резиновыми изделиями. И в данном случае его вензель точно отображает аббревиатуру его первых букв имени и фамилии, но при этом на латинском языке. А вот архитектором этого замечательного здания, очень скромного, но при этом симпатичного и особенно хорошо сохранившегося именно в историческом ландшафте среди вековых деревьев, был Максимилиан Карлович Геппинер, архитектор, который много работал в Москве, и который сам был не только архитектором, но и участвовал в застройке, участвовал в планировании этой части Москвы. Его особняк мы тоже с вами сегодня увидим чуть дальше. И, собственно, он придумал, что можно выкупить землю у купца Карла Фугельзанга, который в конце XIX века стал продавать участки, теперь пользовавшийся спросом. То есть спрос появился потому, что убрали постепенно реку, земля стала более сухой, проложили хорошую дорожную сеть, то есть эта часть Москвы стала плотно застраиваться. И вот тогда как раз Максимилиан Геппинер строит особняк для Константина Мейера. Это здание построено в стиле раннего модерна с очень большим влиянием эклектики. Хотя интересно, что Геппинер строил здания, стилизуя их под разные архитектурные стили. Здесь мы встречаем, на мой взгляд, в большей степени стилизацию под стиль ампир. Судьба здания примечательна тем, что оно попало в один из самых известных советских фильмов. В фильме «Служебный роман» главный герой живет здании. И, собственно говоря, он ведет, помните, в начале фильма своих детей в детский сад. Это тот детский сад, который расположен в глубине квартала. И, в общем, это вот одно из лучших, на самом деле, воспроизведений того исторического облика, как выглядела эта улица, как выглядел переулок Чернышевского в конце 70-х годов прошлого века. Но мы с вами идем дальше, и вот как раз за особняком Мейера мы видим два деревянных дома. Один из них, тот, который на углу, в стиле модерн, был прям, можно сказать, на моих глазах очень серьезно перестроен. Точнее, он сделан как клон того, что было раньше, но из совершенно нового сруба. Немножко изменили пропорцию, но, в принципе, думаю, что общий план здания изменили не сильно. А вот то здание, которое стоит ближе, может быть, с точки зрения архитектуры менее примечательно, одноэтажный деревянный дом, он практически полностью сохранился. И не знаю, как сейчас, но вот в начале 2000-х годов в этом доме проживал один из архиереев армянской Григорианской апостольской церкви. Вот так, как выглядят эти два дома, которые находятся у излома переулка Чернышевского, он будет сейчас поворачивать направо, выглядел весь этот квартал. Вот это стандартная застройка Мариной рощи того времени. Так выглядела и левая сторона улицы, судя по тому, что пишут краеведы. И, в общем-то, я думаю, что не только левая, но и, может быть, и в глубине кварталов. Если вы можете спроецировать это на исторический ландшафт, то увидите своим мысленным взором то, как выглядела эта местность, ну, еще даже не недавно, 120-130 лет тому назад.
1: Ну, а Марина роща и вовсе в своем историческом смысле закончила существование годах в 70-х, наверное, когда бараки, когда дома, которые перестроены были уже как бараки впоследствии, были снесены, и на их месте появились типовые жилые здания 70-х годов.
2: Алексей, мы с вами сейчас поворачиваем направо, и здесь два примечательных, мне кажется, здания. Одно с правой стороны, это особняк самого Максимилиана Геппинера, его собственный дом, то есть он не только строил для других, но и для себя. Дом построен в стиле классическом, но это уже не классицизм, а это стилизация под классический стиль. Двухэтажное здание на большом каменном подвале с красивым балконом. И с другой стороны от этого особняка стоит двухэтажное здание, малопримечательное с точки зрения архитектурной, но, мне кажется, ценное с точки зрения истории православного образования, потому что это основное здание Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова, где ваш покорный слуга многие годы имел удовольствие читать лекции.
1: Я вроде как прямого отношения к православному университету Российскому Иоанну Богословскому не имел, но да, познакомились мы с вами, Игорь, как раз в те годы.
2: И вот мы с вами практически прошли этот маленький переулок, уже впереди видны за дорогой здания Мариинской больницы, но на самом деле есть еще одно любопытное сооружение, которое стоит упомянуть. Мы с вами выходим сейчас на новую Божедомку, и мы видим с вами рядом на пересечении переулка Чернышевского и улицы Достоевского, то есть новой Божедомки, мы видим интересное здание, произведение плодовитого московского архитектора Николая Жерехова, который строил много и интересно в стиле модерна, но опираясь на классическое наследие. То есть это неоклассицизм. Посмотрите обязательно на фасады этого здания, недавно отреставрированные, с замечательными барельефами на тему античной мифологии. Это небольшой особняк, построенный для купца Мануилова в 1912 году, но это небольшой, однако, очень ценный памятник московской архитектуры.
1: Спасибо, Игорь. Мы сегодня побывали с Игорем Горькавым, историком-москвоведом, в переулке Чернышевского, в таком, казалось бы, небольшом московском переулке, но сколько всего интересного, а самое главное, сохранившегося мы здесь видим. Спасибо, и вы гуляйте вместе с нами, путешествуйте по Москве. Это очень интересно, познавательно и полезно. До свидания.
2: Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья, глава вторая. Князь вдруг подошел к Евгению Павловичу. «Евгений Павлович», — сказал он с странной горячностью, схватив его за руку, «будьте уверены, что я вас считаю за самого благороднейшего и лучшего человека, несмотря ни на что. Будьте в этом уверены». Евгений Павлович даже отступил на шаг от удивления. Мгновение он удерживался от нестерпимого припадка смеха, но, приглядевшись ближе, он заметил, что князь был как бы не в себе, по крайней мере, в каком-то особенном состоянии. «Бьюсь об заклад», — вскричал он, — «что вы, князь, хотели совсем не то сказать, и, может быть, совсем не мне. Но что с вами? Не дурно ли вам?» «Может быть. Очень может быть, и вы очень тонко заметили, что, может быть, я не к вам хотел подойти». Сказав это, он как-то странно и даже смешно улыбнулся, но вдруг, как бы разгорячившись, воскликнул: «Не напоминайте мне про мой поступок 3 дня назад! Мне очень стыдно было эти 3 дня! Я знаю, что я виноват!»
2: «Да что же вы такого ужасного сделали?
1: Я вижу, что вам, может быть, за меня всех стыднее, Евгений Павлович. Вы краснеете, это черта прекрасного сердца.
2: Я сейчас уйду, будьте уверены». «Да что это он? Припадки, что ли, у него так начинаются?» Испуганно обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле.
1: «Не обращайте внимания, Елизавета Прокофьевна, у меня не припадок. Я сейчас уйду. Я знаю, что я обижен природой. Я был 24 года болен до 24-летнего возраста от рождения. Примите же, как от больного и теперь. Я сейчас уйду, сейчас, будьте уверены. Я не краснею, потому что ведь от этого странно же краснеть, не правда ли? Но в обществе я лишний. Я не от самолюбия. Я в эти 3 дня передумал и решил, что я вас искренно и благородно должен уведомить при первом случае. Есть такие идеи, есть высокие идеи, о которых я не должен начинать говорить, потому что я непременно всех насмешу. Князь Щеп про это самое мне сейчас напомнил. У меня жеста нет приличного, чувства меры нет. У меня слова другие, а не соответственные мысли, а это унижение для этих мыслей. И потому я не имею права, к тому же я мнителен, я убежден, что в этом доме меня не могут обидеть и любят меня более, чем я стою, но я знаю, и ведь, наверное, знаю, что после 20 лет болезни непременно должно было что-нибудь да остаться, так что нельзя не смеяться надо мной. Иногда. Ведь так?» Он как бы ждал ответа и решения, озираясь кругом. Все стояли в тяжелом недоумении от этой неожиданной, болезненной и, казалось бы, во всяком случае, беспричинной выходки. Но эта выходка подала повод к странному эпизоду. «Для чего вы это здесь говорите?» — вдруг вскричала Аглая. «Для чего вы это им говорите? Им! Им!» Казалось, она была в последней степени негодования. Глаза ее метали искры. Князь стоял пред ней немой и безгласный и вдруг побледнел. «Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов», — разразилась Аглая. «Здесь все, все не стоят вашего мизинца. Ни ума, ни сердца вашего. Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех. Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали? Зачем в вас гордости нет?»
2: «Господи, можно ли было подумать?» — всплеснула руками Лизавета Прокофьевна.
1: «Рыцарь бедный! Ура!» — крикнул в упоении Коля. «Молчите, как смеют меня здесь обижать! В вашем доме!» Набросилась вдруг Аглая на Лизавету Прокофьевну уже в том истерическом состоянии, когда не смотрят ни на какую черту и переходят всякое препятствие. «Зачем меня все до единого мучают? Зачем они, князь, все 3 дня пристают ко мне из-за вас? Я ни за что за вас не выйду замуж! Знайте, что ни за что и никогда! Знайте это! Разве можно выйти за такого смешного, как вы? Вы посмотрите теперь в зеркало на себя, какой вы стоите теперь! Зачем? Зачем они дразнят меня, что я за вас выйду замуж? Вы должны это знать! Вы тоже в заговоре с ними!»
2: «Никто никогда не дразнил», — пробормотала в испуге Аделаида. «На уме ни у кого не было, слова такого не было сказано», — вскричала Александра Ивановна. «Кто ее дразнил? Когда ее дразнили? Кто мог ей это сказать? Бредит она или нет?» Трепеща от гнева, обращалась ко всем Лизавета Прокофьевна. «Все говорили, все до одного, все 3 дня. Я никогда, никогда не выйду за него замуж!»
1: Прокричав это, Аглая залилась горькими слезами, закрыла лицо платком и упала на стул.
2: «Да он тебя еще и не прос...»
1: «Я вас не просил, Аглая Ивановна», — вырвалась вдруг у князя.
2: «Что?»
1: В удивлении, в негодовании, в ужасе протянула вдруг Лизавета Прокофьевна.
2: «Что такое?»
1: Она ушам своим не хотела верить.
2: «Я хотел сказать», — затрепетал князь.
1: «Я хотел только изъяснить Аглае Ивановне, иметь такую честь объяснить, что я вовсе не имел намерения иметь честь просить ее руки. Даже когда-нибудь... Я тут ни в чем не виноват, ей-богу, не виноват, Аглая Ивановна. Я никогда не хотел и никогда... У меня в уме не было, никогда не захочу, вы сами увидите. Будьте уверены, тут какой-нибудь злой человек меня оклеветал пред вами. Будьте спокойны». Говоря это, он приблизился к Аглае. Она отняла платок, которым закрывала лицо, быстро взглянула на него и на всю его испуганную фигуру, сообразила его слова и вдруг разразилась хохотом прямо ему в глаза. Таким веселым и неудержимым хохотом, таким смешным и насмешливым хохотом, что Аделаида первая не выдержала, особенно когда тоже поглядела на князя, бросилась к сестре, обняла ее и захохотала таким же неудержимым, школьнически веселым смехом, как и та. Глядя на них, вдруг стал улыбаться и князь, и с радостным и счастливым выражением стал повторять: «Но слава Богу, слава Богу!» Тут уже не выдержала и Александра, и захохотала от всего сердца. Казалось, этому хохоту всех 3 и конца не будет.
2: «Ну, сумасшедшие!» — пробормотала Лизавета Прокофьевна. «То напугают, а то...»
1: Но смеялся уже и князь Ще, смеялся и Евгений Павлович, хохотал Коля без умолку, хохотал, глядя на всех, и князь. «Пойдемте гулять! Пойдемте гулять!» — кричала Аделаида. «Все вместе и непременно князь с нами. Незачем вам уходить, милый вы человек. Что за милый он человек, Аглая? Не правда ли, мамаша? К тому же я непременно должна его поцеловать и обнять за его объяснение сейчас с Аглаей. Маман, милая, позвольте мне поцеловать его. Аглая, позволь мне поцеловать твоего князя!» — крикнула шалунья и действительно подскочила к князю и поцеловала его в лоб. Тот схватил ее руки, крепко сжал так, что Аделаида чуть не вскрикнула, с бесконечной радостью поглядел на нее и вдруг быстро поднес ее руку к губам и поцеловал 3 раза. «Идемте же!» — звала Аглая. «Князь, вы меня поведете. Можно это, маман? Отказавшему мне жениху. Ведь вы уж от меня отказались навеки, князь». «Да не так, не так подают руку даме. Разве вы не знаете, как надо взять под руку даму? Вот так. Пойдемте. Мы пойдем впереди всех. Хотите выйти впереди всех? Тет-а-тет». Она говорила без умолку, все еще смеясь порывами. «Слава Богу! Слава Богу!» — твердила Лизавета Прокофьевна, сама не зная, чему радуюсь. «Чрезвычайно странные люди», — подумал князь Ще, может быть, в 100-й раз уже с тех пор, как сошелся с ними, но ему нравились эти странные люди. Что же касается до князя, то, может быть, он ему и не слишком нравился. Князь Ще был несколько нахмурен и как бы озабочен, когда все вышли на прогулку. Евгений Павлович, казалось, был в самом веселом расположении. Всю дорогу до вокзала смешил Александру и Аделаиду, которые с какой-то уже слишком особенной готовностью смеялись его шуткам, до того, что он стал мельком подозревать, что они, может быть, совсем его и не слушают. От этой мысли он вдруг, и не объясняя причины, расхохотался, наконец, чрезвычайно и совершенно искренно. Таков уж был характер. Сестры, бывшие, впрочем, в самом праздничном настроении, беспрерывно поглядывали на Аглаю и князя, шедших впереди. Видно было, что младшая сестрица задала им большую загадку. Князь Ще все старался заговорить с Лизаветой Прокофьевной о вещах посторонних, может быть, чтобы развлечь ее, и надоел ей ужасно. Она, казалось, была совсем с разбитыми мыслями, отвечала не впопад и не отвечала иной раз совсем. Но загадки Аглаи Ивановны еще не кончились в этот вечер. Последняя пришлась на долю уже одного князя. Когда отошли шагов 100 от дачи, Аглая быстрым полушепотом сказала своему упорно молчавшему кавалеру: «Поглядите направо». Князь взглянул. «Глядите внимательнее. Видите вот ту скамейку в парке? Вон где эти три большие дерева. Зеленая скамейка». Князь ответил, что видит. «Нравится вам местоположение? Я иногда рано, часов 7 утра, когда все еще спят, сюда одна прихожу сидеть». Князь пробормотал, что местоположение прекрасное. «А теперь идите от меня. Я не хочу с вами больше идти под руку. Или лучше идите под руку, но не говорите со мной ни слова. Я хочу одна думать про себя». Предупреждение, во всяком случае, напрасное. Князь, наверное, не выговорил бы ни одного слова во всю дорогу и без приказания. Сердце его застучало ужасно, когда он выслушал о скамейке. Через минуту он одумался и со стыдом прогнал свою нелепую мысль. В Павловском вокзале по будням, как известно, и как все, по крайней мере, утверждают, публика собирается избраннее, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают всякие люди из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку сходиться принято. Оркестр, может быть, действительно лучший из наших садовых оркестров, играет вещи новые. Приличие и чинность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности. Знакомые, все дачники сходятся оглядывать друг друга. Многие исполняют это с истинным удовольствием и приходят только для этого. Но есть и такие, которые ходят для одной музыки. Скандалы необыкновенно редки, хотя, однако же, бывают даже и в будни. Но без этого ведь невозможно. На этот раз вечер был прелестный, да и публике было довольно. Все места около игравшего оркестра были заняты. Наша компания уселась на стульях несколько в стороне, близ самого левого выхода из вокзала. Толпа, музыка несколько оживили Лизавету Прокофьевну и развлекли барышень. Они успели переглянуться кое с кем из знакомых и издали любезно кивнуть кое-кому головой. Успели оглядеть костюмы, заметить кое-какие странности, переговорить о них, насмешливо улыбнуться. Евгений Павлович тоже очень часто раскланивался. На Аглаю и князя, которые все еще были вместе, кое-кто уже обратили внимание. Скоро к маменьке и к барышням подошли кое-кто из знакомых молодых людей. Двое или трое остались разговаривать, все были приятели с Евгением Павловичем. Между ними находился один молодой и очень красивый собой офицер, очень веселый, очень разговорчивый. Он поспешил заговорить с Аглаей и всеми силами старался обратить на себя ее внимание. Аглая была с ним очень милостива и чрезвычайно смешлива. Евгений Павлович попросил у князя позволения познакомить его с этим приятелем. Князь едва понял, что с ним хотят делать, но знакомство состоялось. Оба раскланялись и подали друг другу руки. Приятель Евгения Павловича сделал один вопрос, но князь, кажется, на него не ответил или до того странно промямлил что-то про себя, что офицер посмотрел на него очень пристально, взглянул потом на Евгения Павловича, тотчас понял, для чего тот выдумал это знакомство, чуть-чуть усмехнулся и обратился опять к Аглае. Один Евгений Павлович заметил, что Аглая внезапно при этом покраснела. Князь даже и не замечал того, что другие разговаривают и любезничают с Аглаей. Даже чуть не забывал минутами, что и сам сидит подле нее. Иногда ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда. И даже ему бы нравилось мрачное, пустынное место, только чтобы быть одному с своими мыслями, и чтобы никто не знал, где он находится. Или, по крайней мере, быть у себя дома, на террасе, но так, чтобы никого при этом не было, ни Лебедева, ни детей. Броситься на свой диван, уткнуть лицо в подушку и пролежать таким образом день, ночь, еще день. Мгновениями ему мечтались и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать, и куда он любил ходить, когда еще жил там, и смотреть оттуда вниз на деревню, на чуть мелькавшую внизу белую нитку водопада, на белые облака, на заброшенный старый замок. О, как бы он хотел очутиться теперь там и думать об одном. О, всю жизнь об этом только, и на 1000 лет бы хватило. И пусть здесь совсем забудут его. О, это даже нужно, даже лучше, если б и совсем не знали его. И все это видение было бы в одном только сне. Да и не все ли равно, что во сне, что наяву? Иногда вдруг он начинал приглядываться к Аглае и по 5 минут не отрывался взглядом от ее лица. Но взгляд его был слишком странен. Казалось, он глядел на нее, как на предмет, находящийся от него за 2 версты, или как бы на портрет ее, а не на нее самое. «Что вы на меня так смотрите, князь?» сказала она вдруг, прерывая веселый разговор и смех с окружающими. «Я вас боюсь. Мне все кажется, что вы хотите протянуть вашу руку и дотронуться до моего лица пальцем, чтобы его пощупать. Не правда ли, Евгений Павлович? Он так смотрит». Князь выслушал, казалось, в удивлении, что к нему обратились, сообразил, хотя, может быть, и не совсем понял, не ответил, но, видя, что она и все смеются, вдруг раздвинул рот и начал смеяться и сам. Смех кругом усилился. Офицер, должно быть, человек смешливый, просто прыснул со смеху. Аглая вдруг гневно прошептала про себя: «Идиот! Господи! Да неужели она такого? Неужели ж она совсем помешается?» Проскрежетала про себя Елизавета Прокофьевна. «Это шутка. Это та же шутка, что и тогда с бедным рыцарем», твердо прошептала ей на ухо Александра. «И ничего больше». Она по-своему его опять на зубок подняла. Только слишком далеко зашла эта шутка. «Это надо прекратить, маман. Давеча она как актриса коверкалась, нас из-за шалости напугала». «Еще хорошо, что на такого идиота напала», перешепнулась с ней Елизавета Прокофьевна. Замечание дочери все-таки облегчило ее. Князь, однако же, слышал, как его назвали идиотом, и вздрогнул, но не от того, что его назвали идиотом. Идиота он тотчас забыл. Но в толпе, недалеко от того места, где он сидел, откуда-то сбоку, он бы никак не указал, в каком именно месте и в какой точке, мелькнуло одно лицо. Бледное лицо с курчавыми темными волосами, с знакомыми, очень знакомыми улыбкой и взглядом. Мелькнуло и исчезло. Очень могло быть, что это только вообразилось ему. От всего видения остались у него во впечатлении кривая улыбка, глаза и светло-зеленый фронтовской шейный галстук, бывший на промелькнувшем господине. Исчез ли этот господин в толпе или прошмыгнул в фоксал, князь тоже не мог бы определить. Но минуту спустя он вдруг быстро и беспокойно стал озираться кругом. Это первое видение могло быть предвестником и предшественником второго видения. Это должно было быть, наверное. Неужели он забыл о возможной встрече, когда отправлялись в воксал? Правда, когда он шел в воксал, то, кажется, и не знал совсем, что идет сюда. В таком он был состоянии. Если б он умел или мог быть внимательнее, то он еще 4 часа назад мог бы заметить, что Аглая изредка и тоже как бы с беспокойством мельком оглядывается, тоже точно ищет чего-то кругом себя. Теперь, когда беспокойство его стало сильно заметно, возросло волнение и беспокойство Аглаи, и лишь только он оглядывался назад, почти тотчас же оглядывалась и она. Разрешение тревоги скоро последовало. Из того самого бокового выхода из вокзала, близ которого помещались князь и вся компания Япончиных, вдруг показалась целая толпа. Человек, по крайней мере, в 10. Впереди толпы были 3 женщины. 2 из них были удивительно хороши собой. И не было ничего странного, что за ними двигается столько поклонников. Но и поклонники, и женщины – все это было нечто особенное. Нечто совсем не такое, как остальная публика, собравшаяся на музыку. Их тотчас заметили почти все, но большую частью старались показывать вид, что совершенно их не видят. И только разве некоторые из молодежи улыбнулись на них, передавая друг другу что-то вполголоса.

бакенбардах и с особенно благородную, хотя и несколько брезгливую, осанкой в лице, но от которых, впрочем, сторонятся в обществе, как от чумы. Между нашими загородными собраниями, конечно, есть и отличающиеся необыкновенную чинностью и имеющие особенно хорошую репутацию, но самый осторожный человек не может всякую минуту защититься от кирпича, падающего с соседнего дома. Этот кирпич готовился теперь упасть и на чинную публику, собравшуюся у музыки. Чтобы перейти из фоксала на площадку, где расположен оркестр, надобно сойти 3 ступеньки. У самых этих ступенек и остановилась толпа, сходить не решались, но одна из женщин выдвинулась вперед, за нею осмелились последовать только двое из ее свиты. Один был довольно скромного вида человек средних лет, с порядочной наружностью во всех отношениях, но имевший вид решительного бобыля, то есть из таких, которые никогда никого не знают и которых никто не знает. Другой, не отставший от своей дамы, был совсем оборванец, самого двусмысленного вида. Никто больше не последовал за эксцентричной дамой, но, сходя вниз, она даже и не оглянулась назад, как будто ей решительно все равно было, следует ли за ней или нет. Она смеялась и громко разговаривала по-прежнему. Одета была с чрезвычайным вкусом и богата, но несколько пышнее, чем следовало. Она направилась мимо оркестра на другую сторону площадки, где близ дороги ждала кого-то чья-то коляска. Князь не видел ее уже слишком 3 месяца. Все эти дни по приезде в Петербург он собирался быть у нее, но, может быть, тайное предчувствие останавливало его. По крайней мере, он никак не мог угадать предстоящее ему впечатление при встрече с нею, а он со страхом старался иногда представить его. Одно было ясно ему, что встреча будет тяжелая. Несколько раз припоминал он в эти 6 месяцев то первое ощущение, которое произвело на него лицо этой женщины, еще когда он увидал его только на портрете. Но даже во впечатлении от портрета, припоминал он, было слишком много тяжелого. Тот месяц в провинции, когда он чуть не каждый день виделся с нею, произвел на него действие ужасное, до того, что князь отгонял иногда даже воспоминания об этом еще недавнем времени. В самом лице этой женщины всегда было для него что-то мучительное. Князь, разговаривая с Рогожиным, перевел это ощущение ощущением бесконечной жалости. И это была правда. Лицо это еще с портрета вызывало из его сердца целое страдание жалости. Это впечатление сострадания и даже страдания за это существо не оставляло и никогда его сердце. Не оставило и теперь. О нет, даже было еще сильнее. Но тем, что он говорил Рогожину, князь остался недоволен. И только теперь, в это мгновение ее внезапного появления, он понял, может быть, непосредственным ощущением, чего недоставало в его словах Рогожину. Недоставало слов, которые могли бы выразить ужас. Да, ужас. Он теперь в эту минуту вполне ощущал его. Он был уверен, был вполне убежден по своим особым причинам, что эта женщина помешанная. Если бы, любя женщину более всего на свете или предвкушая возможность такой любви, вдруг увидеть ее на цепи, за железной решеткой, под палкой смотрителя, то такое впечатление было бы несколько сходно с тем, что ощутил теперь князь. «Что с вами?» — быстро прошептала Аглая, оглядываясь на него и наивно дергая его за руку. Он повернул к ней голову, поглядел на нее, взглянул в ее черные, непонятно для него сверкавшие в эту минуту глаза, попробовал усмехнуться ей, но вдруг, точно мгновенно забыв ее, опять отвел глаза направо и опять стал следить за своим чрезвычайным видением. Настасья Филипповна проходила в эту минуту мимо самых стульев барышень. Евгений Павлович продолжал рассказывать что-то, должно быть, очень смешное и интересное, Александре Ивановне. Говорил быстро и одушевленно. Князь помнил, что Аглая вдруг произнесла полушепотом «какая...» Слово неопределенное и недоговоренное. Она мигом удержалась и не прибавила ничего более,

0: Но этого было уже довольно. Настасья Филипповна, проходившая как бы не примечая никого в особенности, вдруг обернулась в их сторону и как будто только теперь приметила Евгения Павловича. «Ба! Да ведь вот он!» — воскликнула она, вдруг останавливаясь. «То ни с какими курьерами не отыщешь, то как нарочно там сидит, где и не вообразишь. Я ведь думала, что ты там, у дяди». Евгений Павлович вспыхнул, бешено посмотрел на Настасью Филипповну, но поскорей опять от нее отвернулся. «Что, разве не знаешь?» «Он еще не знает, представьте себе. Застрелился. Давеча утром, дядя твой, застрелился. Мне еще давеча в 2 часа сказывали. Да уж полгорода теперь знает. 350 тысяч казенных нет, говорят, а другие говорят 500. А я-то все рассчитывал, что он тебе еще наследство оставит. Все просвистал. Развратнейший был старикашка. Ну, прощай, бон шанс. Так неужели не съездишь? То-то ты в отставку заблаговременно вышел, хитрец. Да вздор, знал заранее. Может, вчера еще знал. Хотя в наглом приставании, в афишевании знакомства и короткости, которых не было, заключалась непременно цель, и в этом уже не могло быть теперь никакого сомнения, но Евгений Павлович думал сначала отделаться как-нибудь так и во что бы то ни стало не заметить обидчицы. Но слова Настасьи Филипповны ударили в него как громом. Услыхав о смерти дяди, он побледнел, как платок, и повернулся к вестовщице. В эту минуту Лизавета Прокофьевна быстро поднялась с места, подняла всех за собой и чуть не побежала оттуда. Только князь Лев Николаевич остался на одну секунду на месте, как бы в нерешимости, да Евгений Павлович все еще стоял, не опомнившись. Но япончины не успели отойти 20 шагов, как разразился страшный скандал. Офицер, большой приятель Евгения Павловича, разговаривавший с Аглаей, был в высшей степени негодования. «Тут просто хлыст надо, иначе ничем не возьмешь с этой тварью», — почти громко проговорил он. Он, кажется, был и прежде конфидентом Евгения Павловича. Настасья Филипповна мигом обернулась к нему. Глаза ее сверкнули. Она бросилась к стоявшему в 2 шагах от нее и совсем незнакомому ей молодому человеку, державшему в руке тоненькую плетеную тросточку, вырвала ее у него из рук и изо всей силы хлестнула своего обидчика наискось по лицу. Все это произошло в одно мгновение. Офицер, не помня себя, бросился на нее. Около Настасьи Филипповны уже не было ее свиты. Приличный господин средних лет уже успел стушеваться совершенно, а господин навеселе стоял в стороне и хохотал, что было мочи. Через минуту, конечно, явилась бы полиция, но в эту минуту горько пришлось бы Настасье Филипповне, если бы не подоспела неожиданная помощь. Князь, остановившийся тоже в 2 шагах, успел схватить сзади за руки офицера. Вырывая свою руку, офицер сильно оттолкнул его в грудь. Князь отлетел 3 шага и упал на стул. Но у Настасьи Филипповны уже явились еще 2 защитника. Пред нападавшим офицером стоял боксер, автор, знакомый читателю статьи и действительно член прежней рогожинской компании.
1: «Келлер, поручик в отставке», — отрекомендовался он с форсом. «Угодно в рукопашную, капитан, то, заменяя славный полк, вашим услугам. Произошел весь английский бокс. Не толкайтесь, капитан. Сочувствую кровавой обиде, но не могу позволить кулачного права с женщиной в глазах публики. Если же, как прилично благороднейшему лицу, на другой манер, то вы меня, разумеется, понимать должны, капитан».
0: Но капитан уже опомнился и уже не слушал его. В эту минуту появившийся из толпы Рогожин быстро подхватил под руку Настасью Филипповну и повел ее за собой. С своей стороны Рогожин казался потрясенным ужасно, был бледен и дрожал. Уводя Настасью Филипповну, он успел-таки злобно засмеяться в глаза офицеру и с видом торжествующего гостинодворца проговорить:
1: «Тью, что взял? Рожа-то в крови! Тью!»
0: Опомнившись и совершенно догадавшись, с кем имеет дело, офицер вежливо, закрывая, впрочем, лицо платком, обратился к князю, уже вставшему со стула. «Князь Мышкин, с которым я имел удовольствие познакомиться, она сумасшедшая, помешанная, уверяю вас», отвечал князь дрожащим голосом, протянув к нему для чего-то свои дрожащие руки.
1: «Я, конечно, не могу похвалиться такими сведениями, но мне надо знать ваше имя». Он кивнул головой и отошел. Полиция подоспела ровно 5 секунд спустя, после того, как скрылись последние действующие лица. Впрочем, скандал продолжался никак не долее 2 минут. Кое-кто из публики встали со стульев и ушли. Другие только пересели с одних мест на другие. Третьи были очень рады скандалу. Четвертые сильно заговорили и заинтересовались. Одним словом, дело кончилось по обыкновению. Оркестр заиграл снова. Князь пошел вслед за Епанчиными. Если б он догадался или успел взглянуть налево, когда сидел на стуле после того, как его оттолкнули, то увидел бы Аглаю, в шагах в 20 от него, остановившуюся глядеть на скандальную сцену и не слушавшую призывов матери и сестер, отошедших уже далее. Князь Ще, подбежав к ней, уговорил ее, наконец, поскорее уйти. Лизавета Прокофьевна запомнила, что Аглая воротилась к ним в таком волнении, что вряд ли и слышала их призывы. Но ровно через 2 минуты, когда только вошли в парк, Аглая проговорила своим обыкновенным, равнодушным и капризным голосом. «Мне хотелось посмотреть, чем кончится комедия».
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читает Григорий Перель.
1: Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое присутствие которого он не переставал ощущать в продолжении всей своей жизни, теперь для него было близкое и, по той странной легкости бытия, которую он испытывал, почти понятное и ощущаемое. Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное, мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его. Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним, и он смотрел на жневье, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны, и в душе его мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечный, свободный, независящий от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней. Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. «Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этой земною жизнью». И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни, и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он это первое время вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: «Ну что ж, тем лучше». Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству. Его мучил вопрос о том, жив ли он. И он не смел спросить этого. Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла, это сделалось с ним, случилось с ним 2 дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым. Это было вечером. Он был, как обыкновенно, после обеда в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у окна, он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его. «А это она вошла», — подумал он. Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа. С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное. Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением, изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение. Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыхание. В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с нею. Но с тех пор они никогда не говорили о будущем. «Могло или не могло это быть?» — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть? Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» Сказал он, и он вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий. Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась. «Вы не спите?» «Нет, я давно смотрю на вас. Я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины, того света. Мне так и хочется плакать от радости». Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженную радостью. «Наташа, я слишком люблю вас, больше всего на свете». «А я?» Она отвернулась на мгновение. «Отчего же слишком?» — сказала она. «Отчего слишком? Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе? Буду я жив? Как вам кажется?» я уверена!» — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки. Он помолчал. «Как бы хорошо!» И, взяв ее руку, он поцеловал ее. Наташа была счастлива и взволнована, и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие. «Однако вы не спали», — сказала она, подавляя свою радость. «Постарайтесь заснуть. Пожалуйста». Он выпустил, пожав ее руку. Она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него. Глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его. Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся. Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, о жизни и смерти, и больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней. «Любовь? Что такое любовь?» — думал он. «Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, что я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог. И умереть, значит, мне, частицы любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне личное, умственное. Не было очевидности. И было тоже беспокойство и неясность. Он заснул. Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то, Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы, и мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти. За дверью стоит оно. Но в то же время, как он бессильно неловко подползает к двери, это что-то ужасное с другой стороны, уже надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое. Смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия, запереть уже нельзя, хоть удержать ее, но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным дверь отворяется и опять затворяется. Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит. И в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся. Да, это была смерть. Я умер. Я проснулся. Да, смерть — пробуждение. Вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его. Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом. Это-то было то, что случилось с ним за 2 дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер. Но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор. Она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки. С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения. Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья, и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались, и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним, его уже не было, он ушел от них, а за самым близким воспоминанием о нем, за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя страшная сторона смерти, и они не находили нужным расстравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали. Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо. Его исповедовали, причастили, все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся. Не потому, чтобы ему было тяжело или жалко, княжна Мария и Наташа понимали это, но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали. Но когда ему сказали, чтобы он благословил его, Он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать. Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Мария и Наташа были тут. «Кончилось», — сказала княжна Мария, после того, как тело его уже несколько минут неподвижно, холодея, лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем. Куда он ушел? Где он теперь?
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читал Григорий Перель.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Туман» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Начинается он от воды. Минул жаркий день, свечерело. Стала туманиться река. И первые полосы неясности заскользили вдоль течения. Легкая дымка пока жмется среди берегов. Тянется тонкими слоями. Утекает один, выстилает по воде новый. Густеет. Вот уже не вмещается туман в русле, потек он в луга. Поплыл он среди трав, огибая лохматые кусты. Клубами заполнил вечерние низины, белым влился в сумерки. Беззвучными серыми взрывами встали в нем ивы, растерялись поля. Полосы дорог по холмам нырнули в туман, вынырнули да снова нырнули. А леса, те построились рядами декораций. Ближний темнеет, за ним еще виднеется, дальний чудится, а дальше нет. Тихая будет нынешняя ночь. Перед сном обязательно выйдешь на улицу, последний раз поглядеть, как там. В темноте плавают одинокие желтые шары мокрого фонарного света у столбов. Не пускает его туман дальше, только себя фонари и освещают. И слышно иногда, как капнет в темноте капля. Это туман скатился водой с теплого еще листа. Засыпая, думаешь, что к утру развеется. А жаль. Утром встанешь и привычно зашагаешь через комнату по намеченным с просонья делам. Выйдешь в темные сени, отвернешь на ощупь щеколду входной двери, потянешь на себя, откроешь дверь. А тут, оказывается, сплошной, белый, молоком заливший весь мир, туман. Ты забыл, не ждал ты такого. Вот и все теперь. Пришел туманный день. Медленный. Будет все сегодня иначе. Даже знакомых запахов нет. Одной влагой тянет. И чуть слышно дымком. Затопил кто-то печь. Да кто, где, непонятно. Из белого еле-еле видны треугольники крыш. Да полушария крон деревьев. И то только самых высоких. Остальное утонуло. Притихли все. В такой день никто громко говорить не станет. А если и зазвучит где-то, то гулко, отрывисто, словно совсем издали. Хлопнет калитка, долетит обрывок женского голоса. 2 кило купи и буханку черного. Стихнет. Деревня сегодня длинная стала, долгая. От избы до избы вон как, оказывается. Лег туман среди нас. Петр, сосед, совсем уж напротив живет, а теперь от забора до ольхи у дороги еле видно. А от той ольхи до Петрова дома уж почти не угадаешь, что есть дом тот. И все-то он, туман, вокруг тебя. Вроде не тут, не рядом, а весь кругом. Теперь хорошо взойти на самый верх деревни и глянуть на избу свою оттуда. Дойдешь — обернешься. Блуждая взглядом, переберешь знакомое, выплывающее вверх из молочного моря. Туличихин участок, клен кривой виден, Мурашовых пониже совсем скрыло, один конек крыши торчит. А твоего дома не видно. Он должно быть вон там. Нет, там старый сток был, шест торчит из тумана. Вокруг шеста тот сток уложен, а ты еще дальше живешь. Спускаешься тихо вниз, домой, зная, что и ты будешь в тумане, таком, что не видно тебя никому. Даже камушки, выскользнувшие из-под ноги, громко шуршат. Ни к чему этот шум. Спешить нынче некуда. В туманные дни успокаивает природа человека, дает ему передышку, возможность прийти в себя. Странное это выражение. Так-то мы все куда-нибудь идем, выходит, от себя? А чтобы в себя прийти, никуда ходить не стоит. Лучше, может, в траву сесть. Вот прямо здесь, у дороги, среди тумана. Сесть, потеряться, в себя идти потихоньку. Мало такого времени человеку выпадает. Еще бывает оно в первый день наступившего Нового года. Откроешь глаза, то ли утро, то ли день. И беззаботно внутри, потому что знаешь, что никто сегодня никуда не спешит. И ты можешь медленно. Можно в плед завернуться и что-нибудь доесть из вчерашнего. Можно у окна час простоять, глядя, как снег все летит и летит мимо фонаря за окном. И так до самого вечера, синего, беспечного, засыпающего в длинную январскую ночь. Нужно человеку порой угомониться. Много гомона в жизни. Вот и туманный день наступает обычно после ярких, погожих, пересыпанных летними шумными заботами. А в тумане все по-иному происходит. Каждое дело отдельно делается. Целая затея в нем. Пойдешь к ручью за водой, собака с тобой вяжется. Так все глядишь, как бы собаку не потерять. И сама она трусит рысцой в пяти шагах, то настороженно вглядывается в невнятное, что маячит впереди, то на тебя оглянется. Затемнела купа кустов у ручья. Ближе подходим. А куст один тоже поплыл нам навстречу. Замерла собака. Взбрехнула глухо, испуганно. Человек это, сосед наш идет. Отлегло от сердца. С грибов возвращается. Вон полную корзину собрал. Собака опомнилась, заулыбалась, виновато мотая опущенным хвостом, завиляла вокруг знакомого. Сосед довольный, мокрый по пояс, в полях нынче сырость. Промок, зато набрал. И как не побоялся по такому туману бродить? Оно понятно, он тут с рождения живет, не заблудится. Проплывет этот день через жизнь деревни, у каждого по-своему. Вечером соберутся на террасах чаевничать, станут обсуждать, что за день случилось. У тетки Анны коза заблудилась, так на силу нашли. Творог, оказывается, привозили, машина-то сигналила. А полдеревни творог прозевали. Разбрелись кто куда, без творога остались. Но никто не в претензии, не ворчат. Успокоил людей туман. Отхлебнув чая, поглядывают в окна, прикидывают, обсуждают, куда погода повернет. А на улице ты глядишь, и нет уже никакого тумана. Никто не приметил, как он исчез. Темно и ясно небо. Звезды глядят. Завтра за грибами пора.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Туман» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Истоки». Программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской мысли, русской религиозной мысли. В студии мой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Добрый вечер, Макс.
2: Добрый вечер, Костя. Мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Костя, привет.
1: Добрый вечер.
2: Костя, предлагаю без преамбул и без всяческих вступлений начать наш сегодняшний разговор. Семен Людвигович Франк. Труд, который называется «Смысл жизни».
1: Простое, понятное название, для каждого актуальное, потому что о чем еще думать, как не о смысле жизни?
2: Хотя, вот это мое любимое философское понятие всегда, хотя, и смысл в данном случае, и жизни в данном случае должно иметь свое пояснение. Ну, для начала немножечко, пару буквально слов о самой работе, что работа является в некоторой степени продолжением, в некоторой мере, философского труда предыдущего Семена Людвиговича, который называется «Крушение кумиров». Что же за крушение, что же за кумиров таких, раз уж мы сегодня с тобой решились разбирать буквально все по словам? Дело в том, что «Крушение кумиров» написано в 1924 году Франком в эмиграции в Берлине перед собранием представителей христианской молодежи. И посвящено оно тому, что ничто вокруг не вечно, и все то, что мы возводим в некий, с твоего позволения я скажу, в некий абсолют, в некую нашу высшую точку, которую мы можем, наверное, до некоторой степени возводить к некоторому идеалу, все так или иначе тленно, и все под собой в этой человеческой жизни имеет некоторую оконечность. К чему же привела эта работа как таковая? Франк дальше в своих лекциях, в своих выступлениях начал развивать эту тему, и, как говорят некоторые исследователи, историки-аналитики, все это вылилось в труд, труд довольно-таки объемный, под названием «Смысл жизни». Труд написан уже через год, это 1925 год, все тот же Берлин. И, Костя, вот теперь давай с твоей стороны расскажи нашим слушателям, что же такое за смысл жизни?
1: Действительно, работа напрямую продолжает «Крушение кумиров», и это милый сюжет. Я в качестве параллели могу схожую историю рассказать про то, просто это очень хорошо было выражено. Английский писатель Честертон, которого Франк, кстати, знал, ну, читал и цитировал в своих работах, был в похожей ситуации. Он написал книгу «Еретики», Честертон, где поругал современников, на что ему сказали: «Хорошо, вы поругали, вы рассказали, что вам не нравится, а что же вам нравится, где ваша положительная программа и философия?» На это Честертон иронично ответил, что вообще неосторожно обращать такое предложение к человеку, который готов писать книги по любому поводу. И он написал свою знаменитую «Ортодоксию», то есть уже положительную программу того, во что же он верит. И, кстати, эту «Ортодоксию» как раз читал Франк и на нее ссылался в своих работах. Вот Франк оказался в похожей ситуации, когда он выступил с лекцией, которая потом стала брошюрой, работой «Крушение кумиров». Да, она завершается, эта брошюра, как бы главой утверждающей, говорящей уже не о кумирах, а о том, что об истинном Боге, там глава называется, я могу нашим слушателям напомнить, мы эту книгу с тобой обсуждали, «Крушение кумиров», в нашем цикле «Истоки». Глава называется «Финальная духовная пустота и встреча с живым Богом». И вот примерно то же самое сказали Франку. Вы сказали о кумирах, о ложных богах. А где же искать тогда подлинного в жизни? И вот тогда Франк, развивая эту тему, тоже выступая перед молодежью с какими-то лекциями, вот у него составилось то, что потом стало книгой смысл жизни. Вообще, надо сказать, что в истории русской мысли, с одной стороны, ну, не так уж и много книг, которые бы так назывались «Смысл жизни». Пожалуй, основных две. Вот это Франко «Смысл жизни» и Евгения Николаевича Трубецкого «Смысл жизни», написанная в 18-м году, вернее, изданная в 18-м году.
2: Но надо обратить внимание, все это происходит уже как раз после 17-го года. И да. Что Трубецкого, что Франко явно что-то цепляет.
1: И это принципиально важно. Конечно, вот Евгений Николаевич Трубецкой, публикуя книгу в 18-м году, рефлексирует над событиями и прошедшей Первой мировой войны, уже для России закончившейся, и, само собой, русской революции. И это ситуация хаоса, ситуация, когда почва из-под ног ушла, когда прежний мир рухнул. И в этом смысле рухнули и прежние смыслы, прошу прощения за тавтологию, и жизнь вокруг воспринимается как обессмысленная, как бессмысленность. Не в таком, знаешь, вот литературно таком легком смысле, а как все бессмысленно. А есть у мира осмысляющее основание, или есть вообще в жизни что-то, что не подвержено вот этой коррозии перемен, коррозии времени. Есть ли, грубо говоря, смысл с большой буквы? И вот та же проблема, с той же проблемой начинает и Франк, плюс к этому добавляется то, что он в эмиграции. То есть не только война, не только революция, а еще такой итог Первой мировой войны и революции, как то, что цвет русской нации, по крайней мере, философски оказался в эмиграции.
2: Да-да, и... тот самый философский пароход, 22-й год, совсем немного времени прошло.
1: Да, философский пароход, одним из пассажиров которого был Франк. И, может быть, ну, стоит говорить о том, что эмиграция вещь тогда была особенно очень тяжелая. Мы иногда как-то под влиянием литературы так несколько романтизируем быт эмигрантов, какого-нибудь вспомнить там Гайта Газданова, «Вечер у Клэр», вот эти прогулки по ночному Парижу. Это все, конечно, в общем, красиво. Но вообще-то эмигранты были в очень стесненных условиях, друг друга старались поддерживать, каким-то образом вот как бы кучковались в такие вот организации, где были, привлекая молодых людей, читая им лекции, друг другу помогая, обменивая статьями, книгами, вообще как бы чувствуя плечо собратьев. Это все говорит о том, что действительно быт был тяжелый, жизнь была тяжелая. Это, во-первых. Во-вторых, ну, действительно вопрос, почему мы тут? Как так оказалось? Как вот наша жизнь прошла в эту точку, когда мы лишены Родины, когда старый мир рухнул, и где смысл? И вот отсюда, в том числе из этой исторической проблематики, такой психологической проблематики, вырастает, наверное, для Франка потребность проговорить о смысле жизни и что-то, и этим поделиться со своими читателями и слушателями. Но Франк к этому моменту, это второй важный такой пункт, глубоко религиозный философ. Франк, как известно, крестился в православие, перешел, вернее, ну, не перешел, а крестился в православие в 1912 году. Он никогда не был, кроме небольшого периода юности, каким-то богоборцем, хотя, может быть, в этот период он не был прям богоборцем, но он был человеком, для которого религиозные интересы не находились в центре его мировоззрения, хотя происходил он из семьи, где были большие иудейские корни, дедушка с ним читал Тору, Священное Писание иудейское, была няня православная русская, и это была его культура. Но вот жизненный путь шел, был период атеизма, какого-то скепсиса, но вот к какому-то времени Франк возвращается к вере, переживает заново для себя открытие религиозных вопросов, принимает православие, христианство, для него это осознанный выбор. И вот после 12-го года это уже философ, который так или иначе имеет в виду и религиозную проблематику, а в таких работах, как «Крушение кумиров» и «Смысла жизни», она уже выступает абсолютно эксплицитно, напрямую. Это работы по религиозной философии и в известной степени даже по религиозной православной апологетике, потому что в книге «Смысла жизни» есть такая глава, которая называется «Оправдание веры». Ну и вот дальше, может быть, уже можно поговорить, наверное, о том, что за смысл, что за жизнь. Но я хочу еще одну маленькую преамбулу. Вот сейчас мы на секунду от Франка отвлечемся. Может быть, нам это будет тоже как-то рельефнее вся проблематика, которую говорит Франк, перед нами выступит. один мой старший коллега с философского факультета как-то рассказывал историю, которая у меня глубоко запомнилась своей точностью. Умирала, если не ошибаюсь, его бабушка. Бабушка, ну, или прабабушка, кто-то вот из старшего поколения, из деревенских жителей. И вот вокруг этой в хорошем, здоровом смысле слова простой женщины деревенской, а почему простой, сейчас мы поймем, собираются люди, ее там дети, внуки какие-то, и говорят там, скажи нам, дай нам какое-то наставление свое последнее, ты самая старшая в роду, ты мудрая. И она говорит, живите так, как Бог велит. Вот в этом ее простота, мудрость и глубина. Это не простота, как какая-то необразованность, а это прозревание простых последних смыслов. Живите так, как Бог велит. И вот мой старший коллега-философ говорит, это и есть смысл жизни. По большому счету, другого смысла жизни придумывать не нужно. А вот мучительные искания, такие интеллигентские, в чем смысл жизни, когда они начинаются, значит, вот этот вот исконный, глубочайший и самый верный смысл, он уже как-то забыт или потерян. И значит, его нужно искать, потому что человеку, который вот так просто живет с ощущением того, живите так, как Бог велит, ему, в принципе, вопрос о смысле жизни ставить нет необходимости, у него смысл есть. Поэтому вот это вот интеллигентское, философское вопрошание, в чем смысл жизни, уже симптом некоторой утраты. И значит, нужно смысл жизни еще и поэтому заново искать, потому что человек его жаждет. И вот тут, собственно, мне кажется, первый и самый, с моей точки зрения, классный ход у Франка. Кстати, такой же ход у Трубецкого в одноименной книге происходит. С чего начать поиск смысла жизни? От чего оттолкнуться? Должна же быть какая-то точка опоры, чтобы как-то в эту сторону двинуться. И парадоксальным образом Франк говорит, начало поиска смысла жизни – это само переживание бессмысленности. Это само ощущение острое бессмысленности. У нас нет... У нас все рухнуло. У нас рухнул прежний мир. У нас рухнули прежние смыслы. Что осталось? Осталось мучительное переживание бессмысленности. Но что такое мучительное переживание? Это некая форма жажды. То есть в том, как мне плохо без смысла, есть указание на то, что смысл есть, он должен быть, потому что если есть жажда, где-то есть источник воды, иначе бы не было жажды. Жажда – то, что возникает, когда возникает нехватка воды. Если у меня есть жажда по смыслу, если мне плохо от бессмыслицы, а не то, что я переживаю ее так, ну, подумаешь, нет смысла, ладно, пошли дальше. Нет, я томлюсь, это слово, которое Франк использовал, мы томимся бессмысленностью жизни. А раз мы томимся, значит, нам плохо, и значит, это указание на то, что где-то есть тот смысл, по которому мы томимся.
2: Но ведь, ты знаешь, Франк ведь еще пишет о том, что важна не только жажда сама по себе, как ты красиво, поэтично это привел, а важно еще само осознание жажды. То есть человек может мучительно умирать, испытывать некое чувство, но его сам по себе не осознавать. А вот когда происходит некая аналитическая работа мозга, скажем так, для начала хотя бы она, вот, то тогда уже и закрадывается в человеке некие искорки, некие начала в поисках того самого смысла, о котором человек и думает. И касаемо аналитики, я хочу выделить вот какую деталь по самому Франку. Что крушение кумиров? Что смысл жизни? Это книжки очень хорошо, ну, с позволения сказать книжки, очень хорошо структурированы. Дело в том, что как в крушении кумиров есть главы, которые посвящены крушению чего-то конкретного, крушению кумира революции, крушению кумира творчества, ну и так далее. Вот здесь же, ну, помимо вступления, естественно, как можно было без него обойтись, ты уже упомянул главу «Осмысление жизни», но тут очень важно само название глав, потому что оно выстраивает работу в целом. Итак, по главам буду просто через некие рубежи их произносить. Что делать? Следующее. Условия возможности смысла жизни. Далее. Бессмысленность жизни, как ни странно. Следующее. Самоочевидность истинного бытия. Потом. Оправдание веры, то самое, о котором мы с тобой поговорили. Далее. осмысление жизни. И к чему это все приводит? Приводит это к последней главе, которая называется «О духовном и мирском делании». А вот дальше давай мы с тобой уже поговорим о самом труде, разберем его подробнее и вернемся через небольшую паузу.
0: Истоки.
2: В эфире программа «Истоки». В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. И говорим мы сегодня о произведении Семена Людвиговича Франка «Смысл жизни». Кость, давай начнем с небольшого фрагмента из вступления, дабы задать некий тон нашей беседе, а потом, может быть, ты меня подхватишь. Итак, вот самое начало книги. Открываем, читаем. Имеет ли жизнь вообще смысл? Если да, то какой именно? В чем смысл жизни? Или жизнь есть просто бессмыслица, бессмысленный, никчемный процесс естественного рождения, расцветания, созревания, увядания и смерти человека, как всякого другого органического существа? Те мечты о добре и правде, о духовной значительности и осмысленности жизни, которые уже с отроческих лет волнуют нашу душу и заставляют нас думать, что мы родились не даром, что мы призваны осуществить в мире что-то великое, решающее, и тем самым осуществить и самих себя, дать творческий исход дремлющим в нас, скрытым от постороннего взора, но настойчиво требующим своего обнаружения духовным силам, образующим как бы истинное существо нашего «я». Эти мечты оправданы ли как-либо объективно? Имеют ли какое-либо разумное основание? И если да, то какое? Вот знаешь, первое, что я сам лично вспоминаю при этих словах Франка и перечитываю уже его книгу, я вспоминаю слова из послания апостола Павла к филиппийцам, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот с точки зрения апостола Павла все предельно ясно и понятно. Жизнь Христос. С точки зрения Франка в данном труде, я понимаю, что это некая преамбула, некое вступление к последующему разговору, разговору длительному. Книжка не такая маленькая, дорогие слушатели, призываю всех прочесть, провести несколько приятных вечеров в компании Семена Людвиговича. Но тем не менее, вот как начало, как такой зачин понятен. С другой стороны, вот опять же, повторюсь, перечитывая эти строки несколько раз, я как бы перечитал всю работу целиком. Вот создалось такое ощущение, что вот в этих словах, чем хорош Франк, он задает вопросы. Да, он дает ответы, но вопросы здесь гораздо ценнее, на мой взгляд. Вот в этих словах уже раскрывается все последующее. Так это или нет?
1: Я думаю, что в известной степени да, и ты вспомнил послание апостола Павла к филиппийцам. Франк в одной из финальных глав не может пройти, в общем-то, мимо слов апостола Павла с послания к Галатам. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Но снова, какого еще смысла жизни, кроме как этого, можно искать? Но в том-то все и дело, что можно было бы на этом остановиться и разойтись. Но Франк все-таки, как философский публицист, ориентирован на аудиторию, ориентирован на человека, которому этого не то чтобы мало, для которого... если угодно, сердцем взойти к этим словам апостола Павла и вообще к Евангелию и к следованию за Христом, это все-таки вершина пути. Это не заранее данные по умолчанию установки. И поэтому как можно говорить с человеком, который еще вот не на этой вершине, еще туда не идет, но как бы томится смыслом, поиском смысла жизни. И действительно, вот то, что ты процитировал, Франк ставит вопрос, а вообще в чем изначально можно полагать смысл жизни. И он говорит о том, что с его точки зрения этот смысл жизни невозможно полагать ни в каком общественном служении. А в каком смысле? В том, что все, что общественное, только земное и человеческое, оно человеческое, слишком человеческое. Оно
2: относительное. Ну, тут примарочку надо сделать одну. Общественное не в смысле... общее, как между мной и тобой, вот, например, есть что-то общее. Общественное от слова «общество», как некий социум.
1: Да, вот тут мы вспоминаем то, что мы говорили с тобой в другом разговоре про крушение кумиров. Все может стать кумиром. Даже социальная работа может стать кумиром. И главное, что когда ты вовлечен в любое, вот в этом смысле общественное дело, ради него самого, ты как бы очень быстро начинаешь, собственно, обслуживать собственный интерес. Должно быть что-то над, какая-то более высокая ценность, которая, в свою очередь, освящает и делает ценным любое общественное служение. То есть нет, даже в голову не придет как бы обесценить, там, не знаю, благотворительность или что-нибудь в этом роде, или там, науку или культуру. Но есть то, что над ними более свято, и то, что им, в свою очередь, сообщает важность, сообщает ценность. И Франк начинает с очень аккуратного такого замечания, что это некое абсолютное благо, которому вот, ты можешь служить. То есть не частному человеческому, а абсолютному благу. Вот тогда твое служение, оно оказывается направлено в надежную сторону. Но абсолютное благо – одно из имен Бога. Да, Бог благ, хотя благо само по себе не есть Бог, но вот, то есть служить можно не относительному, а абсолютному. Тогда смысл жизни можешь найти, тогда он, есть шанс, что он возникнет, потому что это последний смысл, самый фундаментальный, выше Бога ничего нет. И так возникает у Франка в одной из первых глав, так если даже угодно, может быть, формула, условия возможности смысла жизни. Условия возможности смысла жизни. В чем? Этих условий два. На самом деле, первое, чтобы был Бог как тот, кто ну, вот, дает ориентир этому абсолютному благу. Вот. Но это только половина дела по Франку, потому что вот такое абсолютное благо или Бог, понятый как какая-то самая высшая ценность, это все-таки что-то внешнее по отношению ко мне. А мне нужен такой смысл, который проникал бы в меня изнутри, меня бы как бы изнутри наполнял, который был бы смыслом не вообще жизни, не вообще существования мира. В мире есть добро и благо, и им нужно служить. Нет, в моей конкретной жизни должен быть этот абсолютный смысл. То есть вот второе условие смысла жизни, чтобы Бог был не только на небе, а еще и у меня в сердце, чтобы он мог быть достоверным основанием моей внутренней жизни. И нетрудно увидеть, что под эти критерии, простите за такой технический термин, подходит только Христос.
2: Вот ты знаешь, чем мне нравится Франк? В том, что все его мысли, они как некий такой

0: Вот, казалось бы, да, я говорил о том, что Франк задает вопросы, и этим он и ценен. Да, вопросы, да, безусловно, они для Франка, на мой взгляд, они все-таки основополагающие. Но иногда за обильными риторическими размышлениями, витиеватой мыслью проскакивают пару предложений, которые вот это все как маленький такой узелочек. Знаешь, вот песчинка под устрицу попала, стала жемчужиной. Вот эта вот песчинка, она у Франка таится вот буквально в паре слов всегда. И вот касаемо этих остановочек, что есть смысл жизни, они буквально в каждой из там 7-8 глав, которые здесь представлены, она будет, эта остановка. Смысл жизни здесь, смысл жизни здесь, смысл жизни здесь, но давай покопаем, дружок, еще.
1: Да, мне кажется, ты очень точно это отмечаешь. Я, честно говоря, могу признаться, сколько я читаю и перечитываю «Смысл жизни Франка», я каждый раз никогда не могу до конца вот ухватить структуру этой книги и как бы ее уложить в голове, потому что она действительно как спираль развивается. Вроде бы, казалось бы, все сказано в первых строках, в первой главе. А куда дальше? А дальше Франк как бы к той же мысли приходит с еще новой стороны, с еще новой стороны, как бы нанизывая к этому своему стержневому смыслу новые-новые аспекты, новые-новые детали. Действительно так и есть. Да, мне кажется, что очень важно, что у тебя и у меня прозвучало слово, которое очень важно для Франка. Это слово «жизнь». Вот очень легко о смысле жизни, о смысле вообще, говорить отвлеченно, абстрактно, но это не устраивает душу человеческую, этого мало. Нужно именно, чтобы это был смысл жизни, и не жизни вообще, а жизни моей. И вот тут снова я возвращаюсь к этим словам, которые уже процитировал из апостола Павла, которыми Франк, ну, в каком-то смысле заканчивает, они так ближе к концу книги у него возникают, из апостола Павла, из послания к Галатам. «Одни не я живу, но живет во мне Христос». Вот ведь по большому счету, что такое, почему так важен догмат о Боговоплощении? Почему Боговоплощение, ну, в этом смысле, если угодно, отличает христианство от всех других религиозных традиций? Потому что Бог стал человеком и осветил собой человеческую природу как таковую в целом. И теперь каждый из нас, носители человеческой природы, с точки зрения христианской догматики, может пережить вот это вот внутреннее, очень близкое единение с Божественным, потому что Христос был как Бога-человек. Но он-то был единственным в истории Бога-человеком. А всем остальным людям, нам, грешным, доступна, конечно, не Божественная природа как таковая, а благодать. Божья любовь, Божьи действия, Божья энергия. А где обретается благодать? В сердце. Вот еще из апостола Павла слова, которые сюда очень подходят, про то, что когда мы молимся, это Бог посылает в сердца наши Духа Святого, который из наших сердечных недр к Богу обращается Ава Отче. Вот это встреча с Богом в своем сердце, которая и дает тебе смысл жизни. Вот мне кажется, это та точка, вокруг которой все время Франк свою мысль раскручивает.
0: Ну, говоря о божественной благодати, нельзя не вспомнить о том, что в той же пятой главе, которая называется «Самоочевидность истинного бытия». То есть буквально то, о чем мы сейчас и говорим, ну, точнее, Франка здесь, наверное, сказать сложно. Любимые мои франковские вопросы. То есть идет текст, большой-большой массив текста, потом опять одно предложение. Откуда же родилось у нас это понятие блаженного покоя удовлетворенности? Вот и все. Здесь вопрос сам идет уже как ответ. Да, Франк его дальше раскручивает, говорит, что, опять же, можно процитировать, «Если я обращаюсь теперь к своему собственному исканию смысла жизни, то ясно вижу, что оно, несмотря на его кажущуюся неосуществимость, само есть проявление во мне реальности того, что я ищу. Искание Бога есть уже действие Бога в человеческой душе. Не только Бог есть вообще, иначе мы не могли бы его помыслить и искать». Так не похоже то, чего мы здесь ищем, на все знакомое нам из чувственного опыта. Но он есть именно с нами или в нас. Он в нас действует. Именно его действие обнаруживает в этом странном, столь нецелесообразном и непонятном с мирской точки зрения нашем беспокойстве, нашей неудовлетворенности, нашем искании того, что в мире не бывает. Ты создал нас для себя, и неспокойно сердце наше, пока не найдет тебя». Вот цитата закончена.
1: Да, цитата, финальные слова и знаменитейший отрывок из исповеди блаженного Августина, который с точностью описывает, вот мне кажется, глубинную интуицию Франка.

0: Августин для Франка автор очень важный. И действительно, вот то, о чем ты сейчас, то, что ты прочитал, это, мне кажется, такая ключевая, корневая мысль в книге Франка «Смысл жизни». Невозможно искать того, чего нет. Невозможно искать то, существование чего ты как бы заранее немножко не предполагаешь, иначе самого бы искания не было бы. И тут есть, как Франк совершенно точно подчеркивает, принципиальная разница между объектами чувственного мира и духовного, потому что мы можем искать какую-нибудь чашку в комнате, а ее там нет, потому что ее отнесли на кухню. То есть мы ищем, мы думаем, что она там, а на самом деле ее там нет.
1: Это уже платоновские идеи такие.
0: Это чисто, вот если эту метафору искания переводить на совсем такой материальный уровень, она хромает. Но Франк ее отделяет от материального уровня и говорит, что в духовной жизни, наоборот, в духовной жизни само искание есть уже начало обладания того, тем, что ты ищешь. Потому что если бы этого не было, ты бы и не начал искать. А раз ты ищешь, значит, есть то, что ты ищешь. Значит, есть Бог.
1: Приводя к современному языку и, опять же, читая, перечитывая Франка, нельзя не сказать, что это в некоторой степени, может быть, сейчас это как-то приниженно прозвучит или уж больно задорно, я заранее прошу у всех прощения, но это такой код Шрёдингера. Вот знаменитая парадигма о том, что сидит в коробке котик, и вот он существует или нет. Вот вроде бы он есть, но мы же его не видим, он как бы не существует. Но это то, что было уже спустя несколько лет все-таки после Франка. А тем не менее у нас Семен Людвигович на обсуждение.
0: Мы вернемся к обсуждению этой книги после небольшой паузы. Дорогие друзья, это программа «Истоки». Не переключайтесь.
2: «Истоки». Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
0: Это программа «Истоки», в которой мы, напомню, вчитываемся и вслушиваемся с сегодняшнего дня в книгу Семена Людвиговича Франка «Смысл жизни». А вообще в программе «Истоки» мы вчитываемся и вслушиваемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. У микрофона Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера», и я, Константин Мацан. Мы продолжаем размышлять. Но вот ты, Максим, в прошлой части упомянул, что действительно, в поиске смысла жизни Франк указывает не только на такие чисто духовные моменты или психологические, отсылая к внутреннему миру человека и к Священному Писанию, но и говорит, что есть элемент, в общем-то, рациональный. Ты его назвал аналитическим, можно назвать его философским. Действительно, вот та схема, о которой мы уже поговорили, вернее, не схема, а некий способ размышления, когда мы говорим, что само искание смысла жизни, вернее, само переживание бессмысленности жизни как некий неизбежный отправной факт, неизбежная отправная точка для поиска смысла жизни, уже есть некое начало обретения смысла. Почему это так? Вот, можно упомянуть, все-таки Франк философ, такой именно логический, философский ход, как он это делает. Он говорит, потому что есть осознание этой бессмысленности. А осознание есть нечто иное по отношению к бессмысленности. То есть, когда я переживаю ощущение, что в жизни нет смысла, если я это осознаю, если я понимаю, что смысла нет, что есть бессмысленность, то, значит, я откуда-то направляю на эту бессмысленность лучи разума. А откуда? Из какой точки? Стало быть, есть что-то, выходящая за пределы бессмысленности, за ее границами, откуда на нее можно посмотреть. Значит, не все бессмысленно. Значит, что-то есть все-таки помимо бессмысленности. И вот дальше большой такой процесс мыслительный происходит в книге. А что? Это мое сознание, мое я, моя душа. А что такое мое я, моя душа, мое сознание? А это вот что-то, что как-то возвышается над этой бессмысленностью. А дальше вот такой ход, который в истории мысли называется онтологическим доказательством бытия Бога. Вслед за Декартом Франк этот ход разворачивает. Очень, на самом деле, простой. Я осознаю себя как вот некую, как некую бытийствующую личность. Вот есть я, мое я. Но я знаю непосредственно о себе, что я существо ограниченное и конечное. Относительное. Но все конечное и относительное, оно определяется только по отношению к чему-то бесконечному, безотносительному или абсолютному. То что такое, по мысли, что это конечное? Это взять бесконечность и ее сузить ее, определить двумя крайними точками. То есть само осознание себя как существа конечного и относительного предполагает существование существа бесконечного, абсолютного, то есть Бога. И вот дальше отсюда так вот смысл жизни приводит к размышлениям, собственно, уже о Боге.
1: И ты знаешь, выводя на эту мысль, я бы хотел обратиться к той позиции, которая часто упоминается как такая, ну, что называется, по учебникам выражение. Дело в том, что, готовясь к нашей программе, делал некую подборку, аналитику, сказал, в чем же основной, ключевые, какие есть основные ключевые понятия в франковском смысле жизни. И первое, что мне вот выдавалось, там, не один раз буквально, то, что вектор смысла жизни, он не дан, он задан. Давай поговорим об этом. Я вот процитирую, это из той же главы «Оправдание веры», и к которой мы без конца с тобой возвращаемся сегодня. Цитата Семёна Людвиговича. «Почему смысл жизни нельзя, так сказать, найти в готовом виде, раз и навсегда данным, уже утвержденным на бытии, а можно только добиваться его осуществления? Ибо смысл жизни не дан, он задан. Все готовое, существующее в ней, и независимо от нашей воли и от нашей жизни, вообще есть либо мертвое, либо чуждое нам, и пригодно разве в качестве вспомогательного средства для нашей жизни. Но смысл жизни должен ведь быть смыслом самой нашей жизни, и он должен быть в ней, принадлежать к ней, он сам должен быть живым». Вот, пожалуй, здесь я окончу эту цитату, хотя там дальше есть еще пара очень красивых умных мыслей. Ну, например, можно продолжить, как то жизнь есть действенность, творчество, самопроизвольное расцветание и созревание изнутри и собственных глубин. Смысл нашей жизни должен быть в нас. Мы сами своей жизнью должны являть его. Но вот мне очень нравится определение, что смысл жизни должен быть живым.
0: Да, я бы процитировал фрагмент, который из буквально предыдущего абзаца по отношению к тому, который ты процитировал, который, как мне кажется, вот поясняет и комментирует то, что мы уже сказали. «Согласились бы мы, — вопрошает Франк, — чтобы Бог с самого начала создал нас такими, чтобы мы автоматически, сами собой, без размышлений и разумного свободного решения, исполняли его веления. И был бы тогда осуществлен смысл нашей жизни. Но если бы мы автоматически творили добро и по природе были разумны, если бы все кругом нас само собой и с полной принудительной очевидностью свидетельствовало бы о Боге, о разуме, о добре, то все сразу стало бы абсолютно бессмысленным. Ибо смысл есть разумное осуществление жизни, а не ход заведенных часов. Смысл есть подлинное обнаружение и удовлетворение тайных глубин нашего «я». А наше «я» немыслимо вне свободы, ибо свобода, спонтанность требует возможности нашей собственной инициативы, а она предполагает, что не все идет гладко, само собой, что есть нужда в творчестве, в духовной мощи, в преодолении преград. Царство Божие, которое получалось бы совсем даром и было бы раз навсегда предопределено, совсем не было бы для нас Царством Божиим. Слово «Божиим» здесь выделено курсивом. Ибо в нем мы должны быть свободными соучастниками божественной славы, сынами Божьими. А тогда мы были бы не то что рабами, а мертвым винтиком какого-то необходимого механизма». Это действительно ключевая и очень важная мысль для Франка и вообще для той философской традиции, которой Франк принадлежит, смысл не дан, смысл задан. Потому что, во-первых, потому что действительно, если бы он был заранее дан как что-то заранее готовое, то не было бы необходимости в творчестве, в свободном поиске, значит, не было бы необходимости в том, что у нас человеческое, в нашей свободе, потому что мы же люди-существа, существующие во времени. И это очень важно, что человек вообще и сам себе никогда не дан. Человек всегда есть то, что он есть в данную секунду, но он еще есть то, что ему предстоит совершить. Он всегда открыт к некому будущему поступку. Почему это так важно? На самом деле, потому что быть открытым будущему и в этом смысле никогда не завершенным, не до конца сполна как бы все реализовавшим. Это свойство человека. А вот свойство быть завершенным сполна и равным себе – это свойство мертвой вещи. А поскольку люди не вещи, то человек – это проект, открытый в будущее. Поэтому не ты сам себе никогда не дан сполна, а задан как некое задание. И смысл жизни также. Если бы он был дан сполна заранее автоматически, его нужно было бы просто найти – то это было бы не смысл, а какая-то вещь, какое-то понятие, какое-то, не знаю, явление. Но в том-то все дело, что смысл – то, что подразумевает нашу свободу и творчество. В этом смысле, ну, вообразим себе ситуацию, что мы вот с тобой поговорили, вышли на улицу и сказали: «О, вот, смысл жизни мы нашли». Так, что дальше теперь? Все, поиск закончен, жизнь закончена, главное есть, расходимся, или дальше только стагнация, дальше такое пребывание, костенение в этом найденном смысле. Нет, тогда бы это не было смыслом жизни, он не был бы живым, то, о чем ты сказал. Чтобы он был живым, он должен быть всегда одновременно дан как цель, как идеал и как то, что ты все-таки имеешь и то, к чему ты причастен. Но как и то одновременно – чему еще нужно прийти сполна, что еще не все до конца дано, где есть место для шага вперед, где есть дальнейшее развитие, где есть незавершенность, а некая свобода творчества вперед. На самом деле, мне кажется, по-христиански это очень понятно, на какую часть христианского мировоззрения вся эта логика ложится. Вот у митрополита Антония Суровского есть такие слова: «Церковь уже в Царстве Небесном и одновременно на пути к Нему». Вот мы знаем, что Христос есть всегда и вовеки тот же. У нас есть таинство Евхаристии, и это реальность уже здесь, сейчас. Но одновременно мы чаем Царство будущего века, которому только предстоит наступить в полноте. Получается, что это вот Царство Небесное, о котором все Евангелие, оно и дано, и приоткрыто нам здесь, сейчас, в церкви, в таинствах, и ему же еще предстоит наступить в полноте, поэтому мы открыты к нему как к царству будущего века, к будущему. Вот если, мне кажется, мы подставим здесь на место слова «Царство Небесное», слово «смысл жизни», у нас все сойдется. Смысл жизни во Христе дан здесь и сейчас, уже внутри нашего сердца мы можем его по Франку как бы быть ему причастными. Но одновременно это то, что еще предстоит исполнить, то, к чему мы обращены, как к будущей полноте жизни и вечности.
1: Ты знаешь, но, опять же, здесь никогда нельзя ставить точку. Вот узелочек на веревочке логических размышлений – это пожалуйста. Но после этого веревочку надо обязательно всегда продолжать. Для Франка это, мне кажется, одно из тоже ключевых понятий. В труде он много-много раз упоминает смысл жизни в этом, смысл жизни в этом, дело человеческое в этом. Но дальше продолжает и размышляет. Это сам уже подход, сам этот прием говорит о том, что смысл жизни – во-первых, понятие многогранное, а во-вторых, то, что должно быть живым и то, что должно иметь свое продолжение. Как только он останавливается, он, собственно, смыслом быть перестает.
0: Абсолютно точно. И более того, мы с тобой вслед за Франком все время ходим вокруг темы, что смысл жизни, ну, в Боге. Но Бог неопределим, Бог непостижим, Бог ни в какую законченную формулу не укладывается. Значит, и смысл жизни, который он людям дает, точно так же есть его произведение, и значит, как и Бог, он непостижим, не укладывается ни в какие окончательные формулировки, и всегда еще ему представить. Он больше любого нашего слова о нем. Вот так.
2: Истоки.
1: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. Говорим мы сегодня о труде Семена Людвиговича Франка «Смысл жизни». А какие же вопросы, собственно говоря, Костя, приводят человека обычно к размышлению о смысле жизни? Мы сегодня с тобой книгу листаем не линейно, мы не от начала до конца идем, и мне кажется, что вот об этом моменте, о котором мы еще с тобой не успели поговорить чрезвычайно важно. Знаю, что многие мои коллеги не любят формулировки, заданные Франком, конкретно здесь, конкретно в этой книге. Формулировка эта называется «Проклятые вопросы». Буквально на абзац от того места, где Франк обозначает эту формулировку, он, собственно говоря, эти вопросы и задает. Жажда подвига, самоотверженного служения к добру, жажда гибели во имя великого и светлого дела – есть ли это нечто большее и более осмысленное, чем таинственная, но бессмысленная сила, которая гонит бабочку в огонь? Эти, как обычно говорится, проклятые вопросы, или вернее, тот единый вопрос о смысле жизни, волнует и мучит в глубине души каждого человека. Чуть позже Франк формулирует это понятие несколько иначе, опять же, апеллируя к Чернышевскому. Он задает вопрос, что делать? Но, тем не менее, сама формулировка о проклятых вопросах, которая дальше уже в русской философии укоренилась, и укоренилась довольно сильно. Давай ее нашим слушателям несколько вот пошире поясним.
0: Я бы пояснил вот с какой стороны. Действительно, вот яркие слова приводит Франк. Не есть ли вся жизнь просто полет бабочки к огню, который ее палит, и она ни за что погибнет, упадет как хладный трупик. И по большому счету такие вопросы можно множить, и они так или иначе будут сводиться, как мне кажется, к некой рамке, на которую Франк указывает. Франк как раз-таки в главе «Оправдание веры», и мне кажется, что в этом ее центральный пункт этой главы, говорит о том, что вообще мы можем себе вообразить в человеке, у человека два возможных способа ощущать мир. Два мира ощущения. Первый способ – это способ, при котором мир вокруг – это угрожающая бездна, которая стремится меня поглотить. Все вокруг для меня создает некоторую опасность, причем в очень глубинном таком психологическом смысле. Не конкретно вот там этот микрофон передо мной, опасность. Но он же не я, этот микрофон. Он часть внешнего мира. А между мной и внешним миром есть граница. Мы два разных, если угодно, субъекта в этом бытии. И, значит, между двумя разными субъектами неизбежно будут какие-то отношения. И очень может быть, что это отношения вражды. Что мир вообще со всех сторон мне как бы недружелюбен. Почему? А потому что он совершенно иной по отношению ко мне. Это мертвые холодные вещи, это другие люди с их волей, которые, может быть, не совпадают с моей. Это все как бы мне чуждое. Это первый способ мироощущения. И это мироощущение такое трагическое, если угодно, пессимистическое его можно назвать, как угодно. Почему оно возникает в человеке? Ну, этот вопрос Франк не задает. Мы тут можем говорить о каких-то там, не знаю, психологических предпосылках, о том, что у каждого свое детство и так далее, и так далее, и так далее. Но вот просто факт, что это есть, и я думаю, что наши слушатели прекрасно знают, что и в себе это иногда обнаруживаешь, и вокруг в людях такое мировоззрение. Но это только один способ мировосприятия. Второй способ мировосприятия прямо противоположный ему. И он зиждется на религиозной вере. Почему? Этот второй способ мировосприятия говорит о том, что мир вокруг меня и все бытие – это не бездна, которая стремится меня поглотить, которая создает для меня опасность, а это мой родной дом, в котором я свой и который свой для меня. Это моя родная почва, на которой я стою ногами. Я, если угодно, психологически корнями ухожу. Мне здесь надежно и хорошо, потому что как хорошо и надежно бывает в доме. И вот этот второй такой оптимистический, позитивный, более гармоничный способ восприятия мира, для Франка он предпочтительнее, и он для него, для того, чтобы он был, в основу его нужно положить религиозную веру. Вот так об этом Франк здесь и пишет. В этом существо религиозной веры. Это сознание тождества последних глубин бытия с абсолютным совершенством, благостью и блаженством. Есть то последнее проникновение в тайну бытия, которое спасает нас от ужаса жизни. В человеческой душе живут два основных глубочайших чувства, образующих как бы последние два корня, которыми она соприкасается с абсолютным. Одно есть чувство ужаса и трепета перед глубиной и безмерностью бытия, перед бездонной бездной, со всех сторон нас окружающей и готовой ежемгновенно нас поглотить. Другое есть жажда совершенства, счастья, умиротворения, последнего светлого и согревающего приюта для души. Это последнее, второе, дается верой. Почему? Вот в этом оправдании веры. Почему именно верой? Потому что если мы сказали, что есть мир вокруг меня, бытие со всем его разнообразием, и я, моя душа, мое сознание, мой внутренний мир, который явно противоположен, ну, не противоположен, а как бы не такой же, как внешний. Мы два разных субъекта. Если между нами нет ничего общего, то состояние вражды практически неизбежно. А что может быть между нами общее? Бог, в который мы как бы одновременно корнями уходим. И я, божественное творение, и мир вокруг меня, все бытие, божественное творение, или вот тот самый творение того самого Абсолюта. Вот такая философская концепция у Франка. Если есть вера в Бога как в абсолютное начало всего, и меня, и мира, и других людей, и ближнего, и самой жизни, то мы все друг другу несколько сродни. И значит, во мне есть смысл, в жизни есть смысл, в мире есть смысл, в бытии есть смысл. А раз смысл есть, то это более оптимистическая такая концепция. Но что еще любопытно, последний момент с этим связанный, вот тут хочу сделать шаг из, как бы за пределы этой книги, потому что так часто бывает у философов, что мотивы одной работы потом развиваются и продолжаются в другой работе. И вот у Франка есть его основная философская книга, которая называется «Непостижимая». Я ее рекомендую читать тем, кому хочется философского хардкора. Это такая прям метафизика-метафизика. Вместе с логикой, с гносеологией, со всем на свете. Это вот прям... Но если вам нужно кому-то вдруг почему-то захочется как бы понять метафизику Франка, вернее, не понять, познакомиться. Понять ее — это дело, как у всякой метафизики всей жизни. Но познакомиться с ней — это вот книга «Непостижимая». Но там есть момент, который очень простой и психологически очень легко как бы понимается. Франк, собственно, воспроизводит вот ту логику, которую я сейчас изложил. Есть два типа мироощущения. Один такой трагический, пессимистический мир бездна, второй оптимистический, через веру мир есть родной дом, родная гавань и почва. И вот читаешь книжку «Непостижимая», я помню свой первый опыт ее чтения, и думаешь, так, вот Франк сейчас описал то мировоззрение, которое ему кажется неприемлемым, ну или не вызывает им сочувствия, вот это вот пессимистическое. А как он сейчас перейдет логически к оправданию мировоззрения оптимистического? Как он сейчас скажет, что вот это первое мировоззрение, трагическое, оно может быть преодолено вот таким ходом логическим? Думаешь, ну где же эта связка, где же этот мостик? А его нет. Франк просто пишет: «Стоит только обернуть глаза души и посмотреть по-другому, и все становится на свои места». Вот это мировоззрение пессимистическое уступает место мировоззрению вот этому оптимистическому. Нам действительно дано людям повернуть глаза души. Это выражение Платона. Просто по-другому посмотреть, как бы это просто не казалось. Хотя, может быть, это не просто само по себе, но вот направленность сердца, куда мы смотрим, на мир как на бездну или на мир как на родной дом, мы можем по Франку в себе это, ну, если угодно, поменять усилием воли или неким духовным стремлением. Я много раз слово «трагический» употребил через запятую со словом «пессимистический». Наверное, это было неверно. О трагизме у Франка много. Франк вообще воспринимает мир, по-моему, мы об этом сегодня говорили, бытие, как все-таки человек в ситуации очень трагической, перед лицом зла, перед лицом бессмысленности. Поэтому у Франка про трагизм много. Просто это всегда трагизм не как последняя точка, не как то, что только у нас и осталось, а как то, что мы в себе фиксируем и вокруг себя фиксируем, то, что мы это переживаем, но у нас есть возможность его преодолеть, как бы через него выйти к свету. Это то, с чего мы начали. Через ощущение бессмысленности выйти к тому, что есть Бог и смысл, который он дает.
1: Говоря о понятиях смысла и бессмысленности, вот уже завершая нашу программу, у нас остается с тобой буквально вот несколько минут. Хочется выделить следующее. Цитируя Франка: «Раз навсегда и незыблемо стоит один итог наших размышлений. Для того, чтобы искать и найти абсолютное благо, надо прежде всего отказаться от того заблуждения, которое в относительном и частном усматривает само абсолютное. Надо понять бессмысленность всего на свете вне связи с подлинно абсолютным благом». Но, перефразируя, жизнь без смысла бессмысленно. Вот как бы это сейчас тавтологически не прозвучало, но, тем не менее, по Франку это так. Цитирую дальше. Я хочу сейчас три цитаты объемных привести. «Смысл жизни в ее утверждении вечном. Он осуществляется, когда в нас и вокруг нас проступает вечное начало. Он требует погружения жизни в это вечное начало. Лишь поскольку наша жизнь и наш труд соприкасаются с вечным, живут в нем, проникаются им, мы можем рассчитывать вообще на достижение смысла жизни». Ну и совсем закончить хочется следующим абзацем. «Человек по своей природе принадлежит к двум мирам – к Богу и к миру. Его сердце есть точка скрещивания двух этих сил. Он не может служить этим двум силам сразу и должен иметь только одного господина – Бога. Но Бог есть и Творец мира. И через Бога и в Боге оправдан и мир. Кто может отречься всецело от мира, от всего того в мире, что не согласуется с Богом и не божественно, и идти прямо к Богу, тот поступает праведно, кратчайшим и вернейшим, но и труднейшим путем обретает оправдание и смысл своей жизни. Так идут к Богу отшельники и святые. Но кому это не дано, у того другое предназначение. Он вынужден идти к Богу и осуществлять смысл своей жизни сразу двумя путями. Пытаться по мере сил неуклонно идти прямо к Богу и взращивать в себе его силу, и вместе с тем идти к нему через переработку и совершенствование мирских сил в себе и вокруг себя, через приспособление их всех к служению Богу. Таков путь мирянина. И на этом пути необходимо и правомерно возникает та двойственность, в силу которой отречение от мира должно сочетаться с любовным соучастием в нем, с усилием его же средствами содействовать его приближению к вечной правде».
0: Аминь. Закончим тогда словами этими прекрасными Семёна Людвиговича Франка. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это была программа «Истоки». Программа, в которой мы, напомню, с сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии был мой коллега, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин.
1: И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: Спасибо, что были с нами. В следующих выпусках нашей программы мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. На лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель набрякших дождем туч пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. В сезон 1899-1900 годов мы играли дядю Ваню. Первое представление, похоже, было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно. Мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова. Надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни. А главное, надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова, сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата. Всегда будешь находить что-то новое, неиспользованное в нем.
0: Голоса

Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет, тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю.

0: Радио «Вера». Часть речи. Борис Зайцев. Отрывок из очерка «Достоевский и Оптина пустынь». Замечательно, что величайший расцвет русской литературы совпадает с расцветом старчества в Оптиной. Все приходили за утешением и наставлением. Гоголь тосковал, преклонялся к старцам в ужасе от своих грехов. Лев Толстой в поисках истины. Леонтьев так и остался в Оптиной пустыне.
1: Пустынь – изначально место уединения одного или нескольких монахов в безлюдном лесу или в горах. В некоторых случаях название «пустынь» сохранялось за монастырем, даже когда обитель разрасталась и становилась многолюдной. Примеры таких монастырей – Оптина пустынь, Нило-Столобенская пустынь или Свято-Успенская Флорищева пустынь в Нижегородской области.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Среди людей бытует мнение, что в наше время суеты, всеобщего развращения, невозможно достичь святости. Человек барахтается в житейском море, занимаясь самооправданием. Дескать, в семье, на работе, среди друзей, кругом одни искушения. Невозможно устоять. Хочу подбодрить вас наставлением преподобного Порфирия Ковсоколевита. Везде можно стать святым. На вашей работе, какой бы она ни была, можете стать святыми при помощи кротости, терпения и любви. Каждый день полагайте новое начало, новое расположение с воодушевлением, любовью, молитвой и молчанием.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердия.
1: В кабинете врача Воронежского тюремного замка шел прием. Группу заключенных готовили к пересылке, и перед отправкой по этапу их должен был осмотреть доктор. Доктор Константин Васильевич Федяевский выстукивал легкие пожилому поляку. И без того сосредоточенное лицо врача серьезнело с каждой минутой. Наконец он отложил трубку и прямо сказал пациенту: «Вы серьезно больны, вам необходимо лекарство. Я скажу начальству, чтобы завтра перед отправкой конвойные сопроводили вас в аптеку». Поляк грустно покачал головой. «Нет, доктор, — сказал он, — на лекарства деньги нужны, а у меня ведь не гроша». Константин Васильевич внутренне укорил себя. «Прости, брат, не подумал», — смущенно сказал он. Потом залез во внутренний карман пиджака и, достав крупную купюру, протянул ее заключенному. Это были его последние деньги, и предназначались они для уплаты за комнату, которую Константин Васильевич снимал и за которую уже прилично задолжал, намереваясь теперь расплатиться. Но что такое комната по сравнению с человеческой жизнью? «Возьми, здесь хватит», – твердо сказал Федяевский. Поляк, едва сдерживая слезы, дрожащей рукой взял деньги. «Доктор, как мне вас благодарить?» – прошептал он. Федяевский подошел к заключенному и успокаивающе похлопал его по плечу. «Ну что вы, бросьте, какая благодарность!» – сказал он. Константина Васильевича Федяевского глубоко уважали и любили не только как талантливого и опытного врача, но и как добросердечного человека, чуткого к чужим бедам и нуждам. Не обладая состоянием, он, тем не менее, стал одним из самых деятельных воронежских благотворителей. В Воронеж доктор переехал с отличием, окончив медицинский факультет Московского императорского университета и защитив докторскую диссертацию. Предложенное ему место тюремного врача было не самым престижным, однако Федяевский попытался извлечь из пребывания на нем максимум пользы. Не для себя, конечно, а для заключенных. Опираясь на свой докторский авторитет, он смог убедить начальство тюремного замка значительно улучшить условия их пребывания. За улучшение условий взялся Федяевский первым делом и в губернской земской больнице, куда в 1870 году был назначен старшим врачом. В палатах заменили койки, провели систему вентиляции, оборудовали ванные комнаты. По инициативе Константина Васильевича при больнице была открыта лечебница для приема амбулаторных больных, а в стационаре появилась Федяевская кровать. Так пациенты назвали бесплатное место для неимущих, которое Федяевский оплачивал из собственного небольшого жалования. В амбулатории Константин Васильевич несколько раз в неделю вел бесплатный прием больных и сумел добиться у начальства разрешения на отмену платы за хирургические операции. В селе Малышево под Воронежем, где у семьи Федяевских была небольшая дача, стараниями Константина Васильевича в 1895 году появилась бесплатная школа для крестьянских детей. Он лично организовал сбор средств на ее строительство и содержание. Во время голода, охватившего Черноземье в начале 1900-х годов, Константин Васильевич сумел мобилизовать состоятельных воронежцев и устроить сбор пожертвований, благодаря которым от голодной смерти спаслись сотни крестьян. Не было и нет в нашем городе ни одного доброго или полезного дела, которое прямо или косвенно не было бы связано с вашим именем. Такое поздравление получил однажды Федяевский от жителей Воронежа ко дню своих именин. Согласны с этими словами и сегодняшние жители города. Бывшая земская больница, где служил Константин Васильевич, а ныне больница скорой помощи номер 2, носит имя Федяевского. В честь доктора названа и одна из улиц современного Воронежа.
0: Имена, милосердие.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского племянницы Софьи Ивановой. 1869 год. Флоренция. Через 3 месяца, 2 года, как мы за границей. По-моему, это хуже, чем ссылка в Сибирь. Я говорю серьезно и без преувеличения. Я не понимаю русских за границей. Если здесь есть такое солнце и небо, и такие действительно уж чудеса искусства, неслыханного и невообразимого, буквально говоря, как здесь, во Флоренции, то в Сибири, когда я вышел из каторги, были другие преимущества, которых здесь нет. А главное — русские и родина, без чего я жить не могу».

Радио «Вера». О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав. Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

0: Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сколько раз рыдала ты, душа моя, о том, кто знает путь и видел истину и имел жизнь. Жадно предавалась ты тем, кто обещал показать тебе дорогу к ним. И водили они тебя путями кружными, всякий раз отсылая обратно. Слушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда о важном ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущаяся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут. Не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссекает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он ссор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении, когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: Радио «Вера». Сергей Семенов. Литературные эскизы. Читает Анвар Либабов.
1: Новое состояние. Анна никак не могла свыкнуться со своим новым состоянием. Молодая. Еще недавно она без усталости носилась на работу и с работы, по магазинам. В метро она сама уступала место пожилым и никогда не задумывалась над всем этим. И вот сейчас ей впервые уступили место. Она вначале не поняла, в чем дело, и ее первым желанием было усадить женщину обратно. Но поняв, смутилась и неловко села на краешек сиденья. Легкий румянец покрыл ее щеки. Казалось, что все вокруг смотрят на нее. Впрочем, так оно и было. Многие из стоявших вокруг людей смотрели на нее, но не из любопытства. Они не могли оторвать глаз от красивого, излучающего нежность лица женщины, готовящейся стать матерью. Поезд прибыл на конечную станцию. Вагон опустел, но у всех, соприкоснувшись на миг со счастьем, в душе остался какой-то светлый осадок, который сделал их чище.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Алексея Мечева сыну Сергию Мечеву. 1915 год. Крым. Поселок Кострополь. Дорогой Сергунчик, вспомнил дорогую нашу с тобой маму, посылавшую постоянно из Кострополя на память нам в Москву в письмах цветы. Решил и я послать тебе, любимый мой сыночек, мимозу. Поздравляю тебя с праздником Вознесения Христова и наступающим Петровым днем, и желаю тебе здоровья и душевного спокойствия. Со мной по временам бывает хорошо, а то сжимается сердце. Всех мне вас жалко. Хочется видеть, обнять и поцеловать крепко. И нисколько не утешает крымская жизнь. Как-то чувствуется пустота, болтают пустяки, говорят только о столе, интересуются сплетнями. И мне становится очень душно. Я очень доволен за тебя, что ты живешь совершенно в других условиях. Пред тобой постоянно рисуются картины серьезной, настоящей духовной жизни. Полетел бы я на крыльях к тебе, и, наверное, скажу, меня сильно бы захватила ваша жизнь, но, к сожалению моему, здоровье не позволяет мне совершенно. Сейчас прочел в донесении Верховного Главнокомандующего о взятии 11 тысяч немцев в плен. Порадовался, с чем и тебя поздравляю. У нас все собравшиеся на море с большим одушевлением пели «Боже, царя, храни» и очень были радостно настроены. Будем надеяться, что милосердный Господь поможет нам одолеть озверевшего врага и обновить нас во всех отношениях всех. Благословение Господне да будет над всеми вами. Целую тебя крепко, дорогой мой милый сыночек.
0: Голоса

тихо плывет и горит. Легкой дымкой тумана ясный одет небосклон. Светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум. Видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В 1945 году Арсения призвали на воинскую службу. В Греции в это время полыхала партизанская война, и новобранцев отправляли прямиком на фронт. Арсения назначили радистом, чему он был очень рад. Обязанности радиста освобождали его от вооруженного участия в боевых действиях, а значит и от необходимости убивать людей. Среди солдат такое назначение считалось престижным. Получить его без соответствующих знакомств было крайне сложно. Какие у тебя должно быть высокие связи, раз ты получил такую хорошую воинскую специальность? «С кем из командиров ты знаком?» – выпытывали у Арсения сослуживцы. «Да нет у меня никаких связей», – отнекивался юноша. Солдаты не верили, и однажды, когда они особенно сильно стали донимать его, Арсений ответил: «Ну ладно, так и быть, я вам скажу. Я знаком с Богом. Это Он мне помог. По милости Божьей меня не послали в расстрельную команду. Конечно, убивать я бы не смог», — признавался он через много лет, уже став монахом Паисием. Такое имя Арсений получил в постриге, когда поселился на святой горе Афон. Сейчас он известен во всем мире как великий христианский подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Еще со времен Ветхого Завета власть сопрягалась с ответственностью. Но, к сожалению, не все люди понимают это правильно. Некоторые добиваются власти не для того, чтобы заботиться о других, а только лишь для личного обогащения. Попав во властные структуры, они занимаются казнократством, используя свое служебное положение, обирают людей. И ведь все это они делают не от бедности, что хоть как-то бы их оправдывало, а из страсти сребролюбия, повторяя Иудин грех. Хочу поделиться словами святителя Иоанна Златоуста, обращенными к недобросовестным властям. «И хуже всего то, что ты грабишь и накапливаешь не потому, чтобы тебя угнетала нищета и понуждал голод, но для того, чтобы больше вызолотить узду у коня, кровлю на доме».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Иосифа Фуделя, отца писателя Сергея Фуделя, о старцах монастыря Оптина-Пустынь. Старец Иосиф не был так известен, как его духовный воспитатель отец Амвросий. Народ не толпился у его хибарки густой толпой в несколько сот человек, как это бывало при отце Амвросии. Но кто хоть раз побывал в его келье, посмотрел в его дивные глаза, услышал его тихий-тихий голос, видел его радостную улыбку, нисходившую с изможденного лица, тот уносил с собой то непередаваемое ощущение особенной благодарности, которое переживать можно было только в Оптиной. Достаточно было посмотреть на него, чтобы увидеть, как в зеркале свой лик, искаженный буйным мирским нетерпением и гордостью, и устыдиться себя. Но что особенно поражало в отце Иосифе, это его безграничная любовь, покрывающая собою всякую человеческую немощь. Казалось, он никогда не мог не простить кого-либо или наказать провинившегося хотя бы отеческим наказанием. Страшно ослабевший, изможденный и постом, и болезнью, приковавший его на много лет к постели, отец Иосиф встречал каждого входившего в его келью такую светлую радостную улыбкой, как будто он только что был в раю и хочет нам, беспокойным и метущимся, передать оттуда нечто непередаваемое.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 2010 году в Воронежской областной офтальмологической больнице шел ремонт. Стоя на лесах, рабочие счищали со стен старую штукатурку. Вдруг один из них почувствовал под скребком какую-то неровность. Штукатурка в этом месте держалась неплотно. Одним движением руки рабочий отклупнул целый пласт и замер в изумлении. На очищенной стене четко проступил лик Христа. Как выяснилось позже, под толстым слоем штукатурки оказался целый барельеф – картина с евангельским сюжетом «Исцеление слепого». Это стало своего рода сенсацией для местных историков и краеведов. В воронежских архивах не нашлось ни упоминаний об этом барельефе, ни его старых фотографий. Здание это было возведено еще в 1911 году. Его на собственные средства построил воронежский купец Николай Алексеевич Клочков и передал в безвозмездный дар городской глазной лечебнице, которая тогда ютилась в крошечном домике и не могла вместить пациентов, съезжающихся со всей губернии. Богатый предприниматель Клочков был известен в городе как добрый и щедрый человек. Николай Алексеевич верил в Бога и всегда помнил евангельские слова Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». По этим заповедям Клочков и старался строить свою жизнь. В 1885 году в Воронеже было решено открыть училище для незрячих детей. Вопрос о предоставлении земли для строительства был вынесен на заседание городской думы. Клочков, который на протяжении долгих лет был гласным, так раньше назывались депутаты, сразу же заявил о своей готовности помочь. Для размещения училища Николай Алексеевич пожертвовал одну из своих городских усадеб. Немногим позже здесь же, по его инициативе и на его пожертвование, была устроена богадельня для престарелых слепцов. Начало 1890-х годов в губерниях Черноземья ознаменовалось неурожаем и голодом. Николай Клочков был одним из первых, кто пришел на помощь голодающим крестьянам, организовав безвозмездную раздачу хлеба и зерна из своих запасов. До конца жизни он председательствовал в Воронежском городском комитете попечительства о бедных. В 1913 году близ принадлежавшего ему имения Рогачевка Воронежского уезда Клочков на собственные средства открыл бесплатную земскую лечебницу, в которой остро нуждались крестьяне. А двумя годами ранее в Воронеже ту самую лечебницу для незрячих, на стене которой под слоем штукатурки спустя 100 лет обнаружили тот самый барельеф с евангельским сюжетом. Чудесно и неожиданно найденное исцеление слепого тщательно отреставрировали. И сегодня его может увидеть каждый, кто приходит на прием в Воронежскую областную офтальмологическую клинику. И вспомнить о купце и благотворителе Николае Алексеевиче Клочкове, человеке, чья вера не расходилась с его делами.
0: Имена, имена милосердия.

не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тютчев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В каждый из дней Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, Православная Церковь молитвенно вспоминает последние события из земной жизни Иисуса Христа. Так, в Великий Четверг, в четверг Страстной недели, большинство песнопений, звучащих во время богослужения, рассказывает нам о Тайной Вечере, последней трапезе Спасителя со своими учениками. Христос вместе с апостолами пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там иудейскую Пасху, торжество в память об освобождении древних евреев из египетского плена. Обязательной частью праздника была трапеза, во время которой читались отрывки из Писания, посвященные событию исхода из Египта. Спаситель, понимая, что скоро его ждет расставание с апостолами, использовал пасхальную вечерю, чтобы установить на ней таинство Евхаристии. Спаситель благословил хлеб и чашу с вином. Внешне хлеб и вино остались прежними, но изменилась их сущность. Они таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Проникновенно о духовном значении последней трапезы Христа рассказывает песнопение «Вечери Твоя тайная днесь». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Вечери Твоя днесь» звучит в православных храмах на литургии Великого Четверга. Звучит в особенный момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином в алтарь, где они будут впоследствии освящены и станут телом и кровью Христовыми. Хор в это время поет такие слова: «Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, як Иуда, но як разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». В переводе на русский язык эти слова значат следующее: «Сын Божий, сделай меня сегодня участником Твоей тайной вечери. Я врагам Твоим не открою тайны и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник, покаявшийся на кресте, верую в Тебя и говорю Тебе, вспомни меня, Господи, в Твоем царстве». Песнопение говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Первое – это то, что литургия – особое богослужение, которое возвращает нас на Тайную Вечерю, делает нас ее участниками наравне с апостолами. Еще одним важным моментом является то, что на Тайной Вечере присутствовал Иуда, и он даже причастился. Но участие в таинстве не принесло ему пользы. Лжеапостол уже предал Христа в своем сердце и принимал тело и кровь Спасителя лицемерно.
2: Молитвословие «Вечери Твоя тайная днесь» звучит в православных храмах не только в Великий Четверг. Священник на каждой литургии перед началом причащения прихожан громко произносит его вслух. Так он призывает людей ответственно относиться к участию в Евхаристии, помнить о том, что литургия переносит нас на Тайную Вечерю. Разделить трапезу со Христом могут только люди, имеющие, как благоразумный разбойник, покаяние перед Богом. Давайте послушаем песнопение «Вечери Твоя тайная днесь» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Елена Гвозденко. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Прощенное воскресенье. Тихо, пасмурно. Хлопья запоздалого мартовского снега с изящной неспешностью покрывают асфальт в подпалинах серого льда. Прощенное воскресенье. Тихий праздник. Праздник омовения душ. Если бы хоть на миг скинуть пуды зависти, пустого тщеславия, корысти, игрушек земных, хоть на миг остановиться и посмотреть на щедрое небо, на очистительный снегопад, вдохнуть полной грудью, то зрение обязательно изменится. Можно увидеть огонек света в глазах напротив.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слышу глас из глубины глаголящий. Безгрешный среди больных ходить может, и не коснется его болезнь. Ибо в безгрешности полнота силы и здоровья. Безгрешный не умирает. Если же и умрет он от чужих грехов, оживет. Причина болезни и смерти одна – грех. Как не властна над праведным болезнь, так же смерть над ним не властна. Чадо человеческие, смерть – ничто иное, как болезнь. Да восстанет властвующий над грехом, и да будет властвовать над болезнью, и будет исцелять больных и воскрешать мертвых. Се безгрешность означает обилие жизни, а греховность – скудость ее. Если станете бросать угли на траву зеленую, и угли погаснут, и не загорится трава, траву же, лишенную соков жизненных, выжгут угли раскаленные. Бессильнее углей перед травой зеленой – болезнь перед праведным. Праведник имеет полноту жизни и отдает ее. Грешник мало соков жизненных имеет и похищает их. В ком обилие жизни, тому еще дается. Так море полнится водами впадающими. В ком мало жизни, отнимается и то малое. И чем больше похищает, тем меньше иметь будет. Воистину, жизнь есть дар. Дарением умножается она, а похищающий умоляться будет, пока не исчезнет. По травам горным слух бежит. Грехи и болезни бессильны разъесть и поглотить жизнь. Они лишь вытесняют и занимают место ее. По озеру изумрудному слух струится. Обилие жизни сильнее обилия греха. И полнота жизни гонит грех и занимает его место. По всей земле от края до края идет и идет слух. Жизнь и болезнь, как сущее и несуществующее, и царство одного не знает о царстве другого. По всей звездной вселенной летит и летит слух. Прикосновение к Богу очищает от греха. Прикосновение к Богу исцеляет болезни. Прикосновение к Богу избавляет от смерти. Пророки и мудрецы о том вопиют, о чем ангелы шепчут. Тот, кто коснется жизни, жить будет. Тот, кто коснется греха, умрет. Того, кто знает жизнь, того и жизнь знает. Того, кто знает смерть, того и она знает. Очи жизни не видят смерти, и очи смерти закрыты на жизнь. Посмотри, как присутствие сошедшего с небес живит тех, кто исповедует жизнь, и мертвит исповедующих смерть. Посмотри, как Сын Пречистый полон жизни, и как раздает Он ее чадом жен, вернувшимся к стыдливости девической, и взмолились о жизни к жизнодавцу. Посмотри, как легко преисполненному отливать от полноты своей и безгрешному отпускать грехи, и здоровому исцелять, и живоносному воскрешать. Душа моя, встань и ходи, все прощаются тебе грехи твои, все исцеляешься ты от немощи своих, и смерть готова бежать от тебя. На поле крохотном, которое грех и болезнь еще отняли у тебя, встань и распрямись, душа моя, и все твои поля, что были отняты несуществующим, снова твоими станут. Благой и преблагой Господи, верую и исповедую, яко ты еси источник живота, отпусти мне грехи мои, слава моя и остальное само приложится мне».

0: Радио «Вера». Нина Джосс. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Уроки счастья. Первый урок счастья преподала мне любимая бабушка. Она умела радоваться жизни. В старости бабушка сильно болела гипертонией, но, едва оправившись от очередного приступа, начинала хлопотать по хозяйству. Шутить и улыбаться, радуясь, что на сей раз пронесло. И можно еще пожить. Примерно за год до бабушкиной смерти я приехала к ней в гости. Был конец весны. Больная 87-летняя старушка вышла во двор подышать свежим воздухом и тут увидела розу. «Розочка расцвела!» – радостно воскликнула бабушка. И лицо ее озарилось такой улыбкой, что разгладились морщинки, а глаза засияли. «Как мало порой надо человеку для счастья!»

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний игумени Таисии Солоповой о святом и праведном Иоанне Кронштадтском. «Однажды я исповедовалась у батюшки, говоря по порядку исповеди. Выслушав, он сказал, «Все это грехи как бы неизбежные, вседневные, в коих мы должны непрестанно каяться мысленно и исправляться. А вот ты мне скажи, каково твое сердце? Нет ли в нем чего греховного? Злобы, вражды, неприязни, ненависти, зависти, лести, мстительности, подозрительности, мнительности, недоброжелательства? Вот яд, от которого да избавит нас Господь. Вот что важно. Я отвечаю, что я не ощущаю в себе ни злобы, ни вражды, ни мести, ничего подобного, а только могу обвинить себя в подозрительности, или, вернее, в недоверии к людям, образовавшемся во мне вследствие многих людских несправедливостей и неправд». Батюшка отвечал, «И в этом не оправдаешься. Помни, любовь не мыслит зла, и доброе око не узрит зла, даже и там, где оно есть. Покрывай все любовью, не останавливайся на земной грязи, достигай совершенства любви Христовой». Голоса

0: Светлое радио.
1: К тебе с горячую мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучую звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце бурное, как море, с его страстями укроти.

0: ошибся. Мать кормила голодавших хлебом и никогда не брала с них ни денег, ни их драгоценностей, как делали многие другие. Сам Арсений во время сражений помогал ухаживать за ранеными и хоронить убитых. В доме он взял на себя все крестьянские работы, которых было очень много. Старшие братья Арсения ушли в партизаны. Однажды коммунисты арестовали Арсения и бросили в тюрьму в надежде выпытать хоть что-нибудь о партизанском отряде, в котором воевали его братья. Но вскоре, так ничего и не добившись, выпустили его. В тюрьме Арсений увидел, что и среди врагов есть много голодных и измученных, нуждающихся в куске хлеба. И он стал приносить хлеб коммунистам, несмотря на то, что знал их намерение убить его братьев. Многие не понимали и не одобряли эти поступки Арсения. А он сожалел, что у него мало сил, и он не может помогать людям еще больше. Вскоре после окончания войны Арсений ушел на Афон и принял монашество с именем Паисий. Много лет спустя он стал известным духовником, к которому приходили тысячи людей, чтобы получить совет и утешение. Его стали называть старцем Паисием Святогорцем. Он нередко делился воспоминаниями о гражданской войне. Свой рассказ старец обычно завершал такими словами: «Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Неважно, оценит ее или нет. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Насколько внимательными нужно быть к тем, кто нас окружает? Во-первых, важно всегда наблюдать за настроением, духовным устроением ближних, за их жизнью, чтобы вовремя поддержать, подбодрить, помочь. Во-вторых, хорошо бы и самому понимать, кто с тобой дружит ради выгоды, а кто тебя любит по-настоящему и готов с тобою разделить последнюю корочку хлеба в тяжелых жизненных обстоятельствах. Не дай бог оказаться в такой ситуации, когда и помочь некому, и все так называемые друзья разбегаются при первых же трудностях. Хочу поделиться с вами словами преподобного Максима Исповедника. «Искренний друг – тот, кто во время искушения ближнего вместе с ним без смятения и тревоги переносит как собственные, случившиеся с ним, скорби, нужды, несчастья и беды».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1919 год. Петроград. Мы вышли на Невский. Сияло солнце. Сели в трамвай. Публика сочувственно осматривала меня. Кто-то сказал: «Арестованная, куда везут?» «В Москву», — ответил сопровождавший меня солдат. А на Михайловской площади случилось то, что я называю чудом. Трамвай, на который мы должны были пересесть, где-то задержался, и большая толпа народа ожидала. Стояла и я со своим солдатом, но через несколько минут ему надоело ждать, и, сказав подождать, пока он посмотрит, где же наш трамвай, он отбежал направо. В эту минуту ко мне сперва подошел офицер саперного полка, которому я когда-то помогла. Спросил, узнаю ли я его, и, вынув 500 рублей, сунул мне в руку, говоря, что деньги мне могут пригодиться. В это время ко мне подошла быстрыми шагами одна из женщин, с которой я часто вместе молилась на Карповке, и она была одна из домашних отца Иоанна Кронштадтского. «Не давайтесь в руки врагам», — сказала она. «Идите, я молюсь. Батюшка, отец Иоанн спасет вас». Меня точно кто-то толкнул. Ковыляя со своей палочкой, я пошла по Михайловской улице, напрягая последние силы и громко взывая: «Господи, спаси меня! Батюшка, отец Иоанн, спаси меня!» Вижу, солдат бежит за мной, но, думаю, кончено. Я прислонилась к дому, ожидая. Солдат, добежав, свернул. Я дошла до загородного, на углу стоял извозчик. Я подбежала к нему, но он закачал головой. «Занят». Тогда я показала ему 500-рублевую бумажку. «Садись», — крикнул он. Я дала адрес друзей за Петроградом. После времени, которое казалось мне вечностью, мы подъехали к калитке дома. Я позвонила и свалилась в глубоком обмороке. Когда я пришла в себя, вся милая семья была около меня. Я рассказала в двух словах, что со мной случилось, умоляя дать знать матери. Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Крестьяне деревни Самодуровка Пензенской губернии спешили на поле. Надвигались дожди, нужно было быстро сжать созревшую пшеницу, иначе влажная погода погубит урожай. В толпе людей с серпами шел 7-летний мальчуган. Это был Ваня Игошкин, сын самодуровского крестьянина. Он вместе со всеми отправился на жатву. И не забавы ради, каждые рабочие руки теперь были на вес золота, даже детские ладошки. Родители Ваню к труду не принуждали. Он сам с радостью спешил на помощь отцу даже в самой тяжелой работе – на поле, в конюшне, на огороде. Искреннее желание помогать другим осталось с Иваном на всю жизнь. Еще одной радостью в жизни мальчика были церковные службы. Ни для родителей Ивана, ни для его односельчан не стало неожиданностью, когда в 1903 году в возрасте 15 лет он поступил послушником, кандидатом в монахи, в Казанский Ждановский монастырь близ города Симбирска. А в 1917 грянул Октябрьский переворот. Гонения на церковь со стороны новой советской власти последовали почти сразу же. Но именно в это тяжелое для верующих людей время, в 1922 году, Иван был рукоположен в священники и получил назначение в Покровский храм Марфо-Мариинской обители сестер Милосердия в Москве. При постоянном притеснении со стороны властей сестры обители каждый день совершали настоящий подвиг, помогая несчастным и обездоленным. Отец Иоанн по природе своего щедрого и милосердного сердца тоже не мог оставаться в стороне. Рискуя быть арестованным, он организовал масштабный сбор пожертвований для поддержки репрессированного духовенства. Эту деятельность отец Иоанн продолжил и после закрытия властями Марфо-Мариинской обители в 1928 году, служа в московском храме святителя Николая в Пыжах. Через год, в 1929, отец Иоанн принял монашеский постриг и новое имя – Гавриил. В течение последующих 20 лет ему удалось наладить четко работающую сеть по сбору и отправке посылок с продуктами, медикаментами и денежных передач священнослужителям, монахам и другим нуждавшимся, арестованным за веру и томящимся в тюрьмах и лагерях. Но в 1949-м отец Гавриил сам оказался в лагере. За деятельность по сбору пожертвований ему был вынесен суровый приговор – 10 лет исправительно-трудового лагеря в городе Мариинске Кемеровской области. И даже там, в тяжелейших условиях, отец Гавриил находил силы не только для себя, но и для других. Он поддерживал и утешал заключенных духовными беседами, исповедовал, отпевал умерших, за что неоднократно попадал в карцер. Когда ему приходили продуктовые передачи от духовных чад, он делил их между самыми истощенными и голодными, часто не оставляя ничего для себя. «Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом. Испытания посылаются человеку от Бога и необходимы для его очищения и освящения», — говорил отец Гавриил в общей сложности, проведший в советских застенках и лагерях 17 лет. Кажется удивительным, что после всех обвинений в контрреволюции его не расстреляли. Отец Гавриил Игошкин мирно скончался в октябре 1959-го. Русская православная церковь канонизировала его, столько пострадавшего за веру, и прославила в сонме новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

0: Светлое радио.
1: Дробится и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море, кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и плеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная Церковь верит в троичного Бога – Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением Своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
2: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Центр пространства общения работает в Москве с 2017 года. Здесь поддерживают детей и взрослых с ментальными и множественными нарушениями развития. Помогают наладить коммуникацию, учат общаться в разных ситуациях – в игре, в магазине, в кафе, обслуживать себя в повседневной жизни, а еще предлагают творческие занятия. Один из подопечных проекта – 28-летний Сергей. У молодого человека аутизм. Больше 7 лет он посещает занятия в центре. Сережа не умеет говорить, но стремится к общению. Здесь молодой человек научился выражать мысли и эмоции благодаря жестам и специальной коммуникативной книге с картинками-символами. А после открытия в центре так называемой тренировочной квартиры, Сережа теперь умеет готовить простые блюда и увереннее чувствует себя в общественных местах. Тренировочная квартира стала для Сережи первым местом, где он регулярно ночует вне дома. Здесь есть все для освоения бытовых навыков. Кухня, спальня и санузел. Первое время молодой человек нервничал и беспокоился в новом месте, но уже через месяц привык и стал самостоятельнее. Родители Сережи рады, что их сын теперь может обслуживать себя в быту и выразить свои желания. Как и 29-летний Илья. У молодого человека есть нарушение интеллекта и проблемы с движением. Илья занимается в центре пространства общения почти 10 лет. Раньше он неловко чувствовал себя в людных местах, мог кричать, хотел поскорее уйти. Но педагоги центра часто бывают с подопечными в общественных пространствах и создают условия, чтобы ребята не боялись пробовать новое. Мама Ильи теперь может спокойно ходить с ним в кафе и магазины. Илье нравится пользоваться тележкой для продуктов. Он может дать понять, что хочет пить кофе и терпеливо ждет еду и напитки. Также специалисты центра помогли выстроить родителям Ильи распорядок дня для сына. Сейчас молодой человек сам готовится ко сну и выполняет гигиенические процедуры. Чтобы как можно больше людей с ментальными особенностями здоровья стали самостоятельнее, поддержите работу центра «Пространство общения» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.